0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный, всегда

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Звук поставь.

0: вас.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

В топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: все.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
3: Что?
0: А, ничего, показалось.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Windows нельзя создать файл или папку под названием «кон», ибо у Билла Гейтса в детстве было прозвище «кон», «ботаник». И он постарался, чтобы в его системе отсутствовали такие файлы и папки.
0: В мире столько всего интересного.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: случае ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха. Решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом. Это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все, все что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани на содержание бездомных собак в приютах направят около 42 миллионов рублей. Деньги пойдут на отлов, лечение и поиск хозяев. Неагрессивных животных после процедур выпустят на волю, агрессивных оставят в приюте. В Государственной Думе выдвинули инициативу о включении услуг по послеродовой реабилитации женщин в систему ОМС. По мнению инициаторов, поскольку фонд ОМС формируется из взносов граждан и работодателей, в перечень доступных медицинских услуг можно включить дополнительные направления, в частности, программу восстановления здоровья женщин в послеродовой период. Власти Татарстана ужесточили условия предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Отныне претендовать на господдержку смогут только те пары, которые проживают в республике не менее 5 лет. По замыслу инициаторов, это позволит снизить нагрузку на региональный бюджет и исключить практику переездов в Татарстан ради получения жилищных сертификатов. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены»
4: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Доброе утро всем!
7: Вот это ты запустил, конечно.
6: Да, мы должны тех, кто еще не проснулся,
7: разбудить.
6: Абсолютно верно. Ну что, ребятушки, просыпаемся, готовы?
7: А у меня лазер и темный комнат.
6: Да. Ну что, готовы?
7: Всегда готовы.
6: Поехали!
7: Мне кажется, это опять твоя мотоциклетская какая-то.
6: Но это же хорошо, ребята.
7: Огонь просто, огонь. Ветерок такой обдувает. Тепленький, хороший. Прям весна.
6: Давайте, давайте, ребят, просыпаться. Всем доброе утро, хайпер-ребята.
7: Доброе утро.
6: Специально такой забойный трек поставили, чтобы вы проснулись. Вот сейчас те, кто уже в машине, давайте, фейдеры ваших магнитол, давайте, прибавляйте, прям на максимум.
7: Так ты тоже прибавляй.
6: Сейчас, готовы?

0: Я надеюсь, всех я разбудили.
1: Это разбудили, вон же пишут. С утра вы какие шумные, а? Так чего, сегодня вторник, это мы вчера сонные были.
0: Да, ребят, мы должны были вас разбудить, потому что все вы должны знать, что уже начинается лучше на свете утреннее шоу под названием «Утро, мэны!» На-на-на-на-на. Ну все, теперь не так шумно, давай. Теперь умеренно шумно.
1: Умеренно шумно.
0: Будем говорить.
1: Не ори на меня!
0: Давайте, начинай, дорогие друзья. Сегодня мы снова в том же дуэте. Игорь Никитин напротив меня.
1: Фарид Галимов также в студии.
0: Да, это мы, друзья. Давайте начинать. Мы напоминаем, что у нас, как обычно, скоро будет «Зарить справка», потом будет у нас «Утромания». У нас сегодня будет, кстати, и Лейла Ринатовна придет, кстати, в студию.
1: Ну, обещал, по крайней мере.
0: Вице-премьер Республики Татарстан, ничего себе.
1: Очень интересная тема.
0: Да, у ней программа выходит на наших, в нашем эфире. Угу. Называется, друзья, «Счастье от ума».
1: И это да.
0: Так что ждем Лейлу Ринатовну, это будет чуть позже. А пока же, друзья, давайте развлекаться, слушать классную музыку, веселиться, обсуждать какие-то новости. Ну и, конечно, совсем скоро мы расскажем вам о истории, потому что историческая справка уже совсем скоро. Давайте начинать. Хайлерита, доброе утро.
1: Погнали!
0: Ну и небольшая перекличка. Кто, где, ребят, как начинаете утро? Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Телеграмма Макс включены. Мы вас, ваши сообщения ждем. Поехали.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
3: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
4: ТТС.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
7: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
8: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
9: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.

0: Телефон 574-174.
1: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
2: Кто все это повезет?
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 230-93-91.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Историческая справка.
6: Поехали! 05.05 сегодня.
7: О, какая красивая, я чуть внимания даже не обратил. Да, но 20.26.
6: Да, 05.05, 20.26, да.
7: 7.12.
6: А справка уже такая, что вот Лилина написала: «Доброе утречко, дорогие ведущие, я только глаза открыла, а тут такой разбег разбудили, так разбудили», говорит. Вот,
7: ну а как вы хотели? Такое вот оно, поэтому бодренькое будьте сегодня.
6: Ну что, ребят, давайте-ка начинать историческую справку, и по традиции мы начинаем с праздников. Поехали!
7: Давай.
6: Сегодня День водолаза в России. Профессиональный праздник установлен в честь создания первой водолазной школы в 1882 году.
7: Как
6: давно тоже.
7: Красота.
6: Международный день борьбы за права инвалидов отмечается с 1992 года для привлечения внимания к соблюдению равных прав.
7: Международный день акушерки сегодня.
6: Кстати,
7: учрежден,
6: да,
7: по инициативе Международной ассоциации акушерок. Статус официального праздника приобрел в 1992 году. Поздравляем!
6: Поздравляем, и тем более, видишь, мы же вот в прошлом месяце там мы же сколько общались с акушерами-то. Сегодня день шифровальщиков в России.
7: О, интересный какой праздник. Всемирный день борьбы с астмой.
6: Ты шифруешь все игры?
7: Я иногда, да.
6: Кстати, вот день шифровальщика, это он отмечается создание криптографической службы РФ.
7: Угу.
6: Вот. Всемирный день борьбы с астмой также сегодня есть.
7: Да-да-да.
6: А, что еще?
7: И день освобождения Нидерландов.
6: О, ничего себе, от чего, от кого?
7: От фашистской оккупации в 1945 году. 9
6: окей.
7: Мая же близко, Фарик, все.
6: Международный день принцесс сегодня, неофициальный праздник.
7: Ты не
6: принцесса. У тебя нет принцесс какой-нибудь?
7: Да, есть они, все принцессы.
6: Все принцессы?
7: Конечно. А, кстати, ну ладно, нет, это не праздник, это событие.
6: Я понял, всемирный день гигиены рук сегодня обязательно. Вот я только что антисептиком обработал, да.
7: Я думал, отнять у тебя, что ли, тоже.
6: Что еще?
7: День советской печати 5 мая 1912 года в свет вышел первый номер газеты «Правда».
6: Классно. А международный день уйгурского головного убора.
7: Уйгурский?
6: Уйгурский. День стиха на подушке. День всемирного наследия Африки.
7: Всемирный день общения, кстати говоря, поэтому мы с вами сегодня общаемся. Базовая потребность человека.
6: Ну, прекрасно, прекрасно. Если еще взять какие-то там, допустим, государственные праздники, вот, допустим, в Австрии сегодня день борьбы с насилием и расизмом.
7: Интересно.
6: В Беларуси день печати, поздравляем. Mm-hmm. В Дании день освобождения, в Нидерландах день освобождения, в Кыргызстане день конституции, в Мексике годовщина битвы у Пуэблы или Синко де Майо.
7: Я сначала подумал, копировать-ставить.
6: В Палау день пожилых людей.
7: А в США там полно же праздников. Говорят.
6: В Таиланде день коронации, в Эфиопии день свободы, в Японии день детей, в Корее детский день, а в Турции, других туркоязычных странах, праздник встречи весны Хадерлес.
7: Хадерлес. День карикатуристов в США.
6: Прекрасно. Но у нас есть свой любимый народный календарь. Бог с этим праздником, их много слишком сильно назовем. Да, ребята, сегодня в народном календаре, 5 мая, называется Луков день. Лука-ветреник, Лука-целитель. Праздник посвящен памяти апостола Луки, которого на Руси считали покровителем огородников. Вот, пожалуйста. У меня, кстати, у друзей сына зовут Лука. Главная традиция и обычаи. Посадка лука. Основной день для высадки лука-севка. Лук-севок, где живут?
7: Да-да-да, маленький такой.
6: Да-да. Считалось, что посаженный в это время лук будет обладать особой целебной силой, ну и откинется, когда отсидит. И спасет от семи недуг. Вот получается так.
7: Да, кто ест лук, избавлен от вечных мук.
6: Вот. Луковый диета. В этот день старались съесть хотя бы одну сырую луковицу для укрепления здоровья и защиты от бед. Так, все, едим лук, но потом не целуемся.
7: Лук, как татарин. Как снег сошел, так он и тут.
6: Началось, блин.
7: Да, чего? Давай есть тут... немножко?
6: Сим, да, давай в Татарстане такое не говори. Лельник или ляльник, древний славянский девичий праздник, когда водили хороводы вокруг украшенной березы, чествуя весну и богиню Лелю.
7: Лелю.
6: Так, что нельзя делать? Беременным не рекомендуется стричь волосы, чтобы не укоротить жизнь или не испортить судьбу ребенка. Ничего себе. В быту нельзя выливать воду после купания ребенка на дорогу. Нельзя. Можешь выплеснуть ангела-хранителя и убирать паутину, чтобы не потревожить домовых духов.
7: Ну, тогда все в канализацию, если что.
6: Не надо, пауков не надо трогать. В лесу опасались сходить в одиночку в лес, веря, что там устраивает свои хороводы нечистая сила. Ну, а на кухне существовал запрет на приготовление блинов и киселя. Вот сегодня нельзя. Народу привет! Ясное утро! Ранний посев будет удачным. Ах, сегодня ясный, вот эта красота! Если гром предвещает богатый урожай хлеба. Ну, гром вроде нету. Если кукушка закуковала, морозов больше не будет. Пора приступать к основным работам в огороде. Кукушка, слышал сегодня, нет?
7: Нет, пока еще рано.
6: Заморозки ночью могут повториться еще 40 раз в течение весны и лета, если вдруг.
7: Ну, слушай, могут быть еще май пока, в принципе.
6: Не будет, я думаю, надеюсь, не будет,
7: а
6: друзья.
7: Может, нет.
6: Ну, а мы потихонечку так вот раз и уже переходим к хроникам событий. А что происходило 5 мая? Поехали. Так, как обычно, начнем издалека. 553 год, представляешь? Открылся второй Константинопольский собор. Это Вселенский собор христианской церкви, проходивший с 5 мая по 2 июня 553 года в городе Константинополь, соответственно. Ныне, как называется он?
7: По инициативе Юстиниана I.
6: А как Константинополь сейчас называется?
7: Вселенский собор?
6: Нет, сам город Константинополь. Это не Стамбул ли? Как он?
7: Ну-ка, ну вот, давайте спрашивать в интернете.
6: Я ничего не перепутал.
7: Ну, хотя проще у слушателей спросить.
6: Константинополь, вот же! Историческое, да, я же говорю, правильно сказал. Историческое название современного Стамбула. Я помню. Раньше он назывался Константинополь. Так, поехали дальше. 1494 год. Христофор Колумб приплыл к Ямайке.
7: Ямайка,
6: да.
7: Ямайка,
6: там на Ямайке. Где что там какие-то майки? Так,
7: красная.
6: 1762 год. Подписан Петербургский мирный договор между Россией и Пруссией. Ты помнишь, тогда был такой... была такая, да, у них там были раздоры, подписали, короче.
7: 1764 год, по указу императрицы Екатерины II, в Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц. Учреждение стало первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учреждением закрытого типа для дочерей потомственных дворян.
6: Прикольно. А вот в 1789 году... В 1788 год испанский мореплаватель Мартинес объявил остров Ванкувер. Ныне в Канаде. Собственности Испании. Я, кажется, он испанским был когда-то.
7: Вот
6: ничего
7: так,
6: себе.
7: Вот так.
6: 1821 год. Смерть Наполеона I на острове Святой Елены. Тот самый Наполеон, который вот этот вот мелкий. Мелкий алюрофоб. Нет, у него, представляешь, у него была, оказывается, фобия. Он боялся кошек. Это называется аллюрофобия.
7: Аллюрофобия?
6: Да, это вот...
7: Котиков, как можно бояться?
6: Я не знаю.
7: Они же мурчат.
6: Наполеон боялся почему-то. 1849 год. Федор Достоевский вместе с другими членами революционного кружка Петрашевцев по доносу провокатора Антонелли арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Позже был вынесен 21 смертный приговор. В том числе и Федору Михайловичу Достоевскому. Слушай, перед самым проведением он был заменен ссылкой.
7: Тут вон важное событие. В Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall. Сейчас он называется Карнеги Холл.
6: Дирижером
7: первого концерта на открытии был Чайковский.
6: А ты знаешь, что в Карнеги Холл, оказывается, он даже проходил же наш вот этот вот, как называется, уж Гарри Жили, наш фестиваль татарский.
7: О, да?
6: Да, они провели.
7: Шикарно, молодцы.
6: Они же один раз провели там, да.
7: Молодцы.
6: Был. Ну вот опять же, 1912 год вышел первый номер газеты «Правда». О чем мы с тобой говорили, это вот как раз об этом.
7: 1921 год в Париже состоялась презентация духов «Шанель номер 5».
6: Те самые, да, помнишь, когда бриллиант в руках такой, бумажка такой. «Шанель номер 5». Помнишь? Это знаменитая такая вот эта условная. Так,
7: 1900... я что-то далеко сразу шагнул. 30-й год, 1930-й год, началось строительство Казанской ТЭЦ-1. В этот день были вынуты первые лопаты грунта под фундамент главного корпуса.
6: Класс. 1931 год, в Лондоне состоялся первый концерт английского королевского балета.
7: 1939 год, президиум Верховного Совета Татарской АССР принял указ о переводе татарской письменности с латинизированного алфавита на алфавит на основе русской графики.
6: Ну вот, красота, там, а была у нас латиница когда-то. Был такой, был так. 1942 год. В США введены карточки на сахар, представляешь?
7: Ну, так мы тоже с карточками были, ничего страшного.
6: Не, я не знал, что у них тоже это было.
7: Ну, кстати, честно говоря, я, да, не, ну, удивлен чуть-чуть.
6: 1951 год. В Великобритании представлен игровой компьютер Nimrod. Nimrod.
7: Да. Англичане.
6: 1956 год. В Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо. Первый, представляешь?
7: Самый первый.
6: Да.
7: 1956.
6: Да, вообще, это же как давно это было. Ой-ой-ой. Так, ну и что? Ну и 1988 год. Первая телетрансляция с вершины Эвереста.
7: Wow.
6: Даже оттуда проводили. Друзья, много еще событий мы все не сможем назвать. Времени у нас не хватит, зато мы можем назвать некоторых именинников этого дня. Поехали! Начнем с кого? Я сейчас скажу, с кого. Начнем мы... Во! С Бориса Петровича Шереметьева. Военный деятель, дипломат Российского царства, сподвижник Петра Великого, участник Северной войны. И, кстати, он, насколько знаю, он первый имел титул... подожди, где он? Потерял.
7: Ну вот.
6: Граф. Первый титул имел граф в Российской империи. Карл Маркс отмечает сегодня день рождения, представляешь?
7: Карл Маркс. Бы.
6: Да. Он родился в 1818 году, то есть 1818 у него, 5 мая.
7: Угу.
6: Да, вот это. Ну, человек, знаешь, уж Марксов все знают.
7: Философ, экономист, социолог, что тут еще сказать.
6: Да. Ну, уже наш век, друзья. В 1937 году родился Юрий Владимирович Назаров. Это советский российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Много ролей им сыграно, прямо большая куча. Это и рассказ «Олень», и поэмы о море, и ветер, последние залпы, в трудный час, третий тайм, где-то же, ну, полно фильмов.
7: Кстати, сегодня родился советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению Борис Розинг.
6: О, ничего себе. А также родился советский российский писатель-сатирик Леон Измайлов.
7: Леон, да? Измайлов.
6: Поэт, песник, телеведущий, инженер-конструктор. Ничего себе, он, оказывается, инженер-конструктор.
7: Кстати, сегодня день рождения героя Советского Союза Михаила Егорова вместе с Милитоном Кантарией и под руководством лейтенанта Алексея Береста воздрузил знамя победы на крыше немецкого Рейхстага рано утром 1 мая 1940 года.
6: Да,
7: не съел, не съел.
6: Было дело. А кстати, вот знаешь, кто родился в этот день? Про эту девушку говорили в одном фильме, они говорили как «Салтыкова клевая».
7: Салтыкова, ну да.
6: Там потом еще фраза продолжения.
7: Не надо.
6: Так вот, Ирина Салтыкова родилась 5 мая. Оказывается, 60 лет исполнилось. Нифига себе.
7: Слушай, а про британскую певицу Адель тоже надо сказать?
6: Сейчас скажем. 60 лет Салтыкова исполняется, представляешь? Я не знал, что тут. Ну, молодец, она же даже в «Мираже» успел попеть.
7: Да.
6: Ирина Салтыкова-то, да. А подожди, еще не торопись. Крейг Дэвид родился, помнишь?
7: А, вон оно, да.
6: Да, мощнейший тоже певец такой, Крейг Дэвид. Плюс еще Генри Кевилл.
7: Британский актер.
6: Это тот самый Супермен нынешний. Ну, такой качок, красавчик парень такой. Он еще и в «Миссии невыполнима» играл тоже роль.
7: 18+,
6: обязательно. Ну и, конечно, Адель. Величайшая такая певица на данный момент. Мощная, чего.
7: Слушай, Маша Вебер тоже родилась, да, российская певица. Актриса, солистка поп-группы Тутси, помнишь?
6: Тутси, да,
7: да.
6: А еще Кристофер Моррис, или как мы узнаем, Крис Браун родился в этот день. Это американский певец, автор песен, рэпер, танцор и актер. Всех поздравляем, друзья. Это была историческая справка. Да, это была историческая справка. Ну а мы, друзья, продолжаем уже. В конце этого часа у нас будет игра «Утромания».
5: Историческая справка.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Где 40 захватывающих аттракционов?
13: В Мисти парке!
12: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
13: В Мисти парке!
14: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
12: Это круто!
15: ИП Жуличев, НА, 0+. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
16: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
17: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка.
13: В Мисти Парке!
12: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно.
13: В Мисти Парке!
14: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
12: Это круто!
18: ИП Жуличев, НА, 0+.
15: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
16: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
17: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад

0: Эта история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
4: Спонсор программы «Рабочий полдник» и ПСРФ РЗ. Питомник «Клевер».
5: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
6: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
7: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
8: Шустриков.
7: И как он?
8: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
7: Повезло.
9: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все, все что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Ребят, 5 мая до величайшего праздника. Остается считанные 4 дня всего-навсего. 9 мая, да, скоро раз.
2: Не забывайте про репетиции и перекрытие дорог.
1: Да, репетиции, по-моему, вчера уже были, если не ошибаюсь. Да. В Татарстане, кстати, друзья, могут ограничить связь на время празднования 9 мая.
2: Слушай, мы по Москве.
1: Заявила вице-премьер Лейла Ринат, она сегодня придет, мы уже сможем ее спросить воочию, так ли это будет. Мы живем в тех ограничениях, которые обеспечиваются в целях безопасности. Соответственно, если в целях безопасности в какой-то момент периода мы будем испытывать ограничения по связи, то, я думаю, сохранность наших близких, жизни людей, которые пришли на массовое мероприятие, важнее, чем передача информации друг другу, заявил Лейла Ринат. Ну, спросим ее сегодня. Ну, в принципе, она права, на самом деле, действительно. Если, учитывая, что это же целый парад, а если еще и бессмертный полк.
2: Ну, во-первых,
1: там же тысячи людей идут.
2: Во-вторых, наконец-то вы просто будете действительно на празднике, а не в телефоне.
1: Тоже верно. Тоже верно, кстати,
2: друзья. Главное, чтобы звонки работали, чтобы там не потеряться и можно было со знакомыми созвониться.
1: Кстати, друзья, пишите плюс 79272, собираетесь ли вы пройтись с бессмертным полком, как говорится, вот этот. Да, потому что у нас многие, я знаю, наши слушатели ходят туда. Кстати, хорошая такая вещь, на самом деле.
2: Ну, слушай, очень непатриотично, на самом деле. С одной стороны, с другой стороны, память. Мы же всегда про нее говорим.
1: Конечно, конечно, само собой. Кстати, у нас еще будет кое-какая для вас тоже информация в честь годовщины Великой Победы от Бим-радио.
2: Да-да-да.
1: Мы об этом расскажем чуть позже. Ну, а пока, друзья, что еще можем вам сказать? Отопление в Казани отключат, кстати, на этой неделе, 7 мая, сообщили в мэрии города. Я вчера так жарко, что я дома пришел, котел вырубил. Вот хорошо в доме частном все-таки.
2: Ну нет, там, да.
1: Ты берешь и отключаешь.
2: Захотел тепло, тепло.
1: Да.
2: Захотел холодно, холодно.
1: Холодно, да. Я вот взял и выключил, и все нормально. Все круто.
2: Ничего, вечером приедешь, включу.
1: Вряд ли я включу, потому что...
2: Ну нет, нет, сегодня, если 26 действительно градусов будет, то тепло будет.
1: Вчера было не так жарко, как сегодня. Сегодня 26, он обещает.
2: Ну а чего, ночами, если 10-15 градусов, то, в принципе, даже ничего.
1: Да, да, да. Так что, друзья, пишите плюс 7-927-242-102-8, как вам погодка, собираетесь ли вы на бессмертный полк, на парад победы. Ну а мы скоро вернемся, будем рассказывать о погоде. Совсем скоро.
3: Утромены сделают твое утро.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну и вот сейчас давайте поговорим о погоде, которая прямо за окном, прямо, не знаю, шепчет, пожарит шашлык.
2: Прям сразу?
1: Ну, прям, не знаю, погода такая, погулять, покататься на велосипеде, я не знаю, прям красота. На мотоцикле.
2: На мотоцикле.
1: Да.
2: Так, ну что сказать, почему-то Гидрометцентр Республики Татарстан нам прогнозирует дождь, я не знаю, почему.
1: Да,
2: по Республике Татарстан.
1: По Республике, может быть, да. В Казани?
2: В Казани как будто нет.
1: По данным Яндекс.Погоды, вообще никакого дождя, 26 будет сегодня температура, прям жаришка.
2: Кстати, по всей Республике такая же температура, 25-26 градусов.
1: И солнце обещает весь день сегодня, завтра, 6 мая, кстати, тоже такой же солнечный день, плюс 26, опять же, красота.
2: Ветер юго-западный 5-10 метров. В секунду, имейте в виду.
1: Да, 7 мая, плюс 23, тоже солнечная погода, классная. А в пятницу с утра солнце, потом будет облачно, но плюс 24, тоже осадков нет. А тем более, в пятницу мне надо Бугульму сгонять по-быстрому.
2: По-быстрому даже? Ну, по-быстрому, наверное, не получится. До Бугульмы же нет платной трассы.
1: Есть.
2: А, есть уже?
1: Зачем? Альметьевская?
2: Альметьевская, да, кстати, есть, катался.
1: Альметьевская, она новая, абсолютно.
2: Быстро,
1: она...
2: красота и недорого.
1: Да, там потом что, чуть-чуть остается до Бугульмы, от Альметьевской-то рядышком же.
2: Угу.
1: Да, не, нормально, погода там хорошая. Трасса, я уже по ней ездил, она такая же, как М12, прям великолепная.
2: Ой, красота, вообще и машин нет.
1: Да, не, машины есть, конечно, хорошо, прям хорошо. Чего же говорить-то, прекрасная дорога. Так что, ребят, наслаждаемся классной погодой. Весна, наконец-то, прям такая настоящая. У нас сейчас ветерок небольшой, 26 метров в секунду с юго-запада. Влажность у нас 48%, в норме, как говорится. И давление воздуха тоже абсолютная норма, 751 миллиметр ртутного столба. А мы продолжаем.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
0: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
1: Опа! Ха-ха, ребятушки, вы же в курсе, что вообще... Бим-радио уже более 30 лет на связи. Вернее, какой будет этот? 32 уже.
2: 32, да.
1: Нам исполнилось. На самом деле уже исполнилось. Но мы вам хотим рассказать. Но Бим-радио — это же не просто Бим-радио. Это целый, вообще, это целый Бим-медиа.
2: А все почему?
1: А почему?
2: А потому что есть... А потому что есть социальные сети. А потому что есть мы с больших мероприятий. Автогерой, например.
1: Все есть, ребят, все есть. Мы напоминаем вам, что вообще Бим-медиа — это охват для, честно говоря, для вашего бизнеса. На всех уровнях. Да, 32 года уже мы на связи с Казани, в эфире, в соцсетях, на главных городских событиях, правильно сказал нам Игорь, да? Мы входим в топ-5, ты в курсе, Игорь?
2: Да.
1: Топ-5 радиостанций страны по вовлеченности в соцсетях. А наши мероприятия собирают тысячи ваших потенциальных клиентов прямо на улице города. А в нашем арсенале 700 успешных кейсов.
2: А еще одно важное событие, 7 мая. День радио и связи, между прочим. Да, и каждый из вас, кто захочет пообщаться с ведущими с 13 до 17.00, могут приехать в IT-парк имени Башира Амеева.
1: Абсолютно верно. Вот я, допустим, лично я с Леночкой Медовой с 15 до 17 буду там в прямом эфире приходить поздороваться, ребята.
2: То есть прямой эфир будет там, в IT-парке, имейте в виду.
1: Да, и, кстати, наша Бим-медиа создает уникальные интеграции там, где живет ваша аудитория. Я обращаюсь к ребятам, которые занимаются бизнесом. Бим-медиа, ребята, я могу сказать вам точно, объединяет людей и развивает ваш бизнес. Возрастное ограничение 18+, конечно же. Да. Ребятушки, все к нам сегодня. Иногда кажется, что Бим звучит не так, не только в радиоэфире. Ну, конечно. А мы же и в соцсетях, и на городских событиях, и в ваших медиапроектах.
2: Да-да-да.
1: Везде. Кстати, сегодня финал, вот, допустим, «Автогерой» у нас будет.
2: Красота.
1: Вот именно. Поэтому Бим сегодня — это уже целая Бим-медиа. Ребятушки, все к нам. Мы вас ждем обязательно, конечно. Все это мы. Что еще мы хотим рассказать, ребятушки? Также мы обращаемся к вам, что про Бим-радио, про вообще можно рассказать же и в Яндекс.Картах.
2: Да, и в 2GIS, между прочим, тоже, да.
1: Так что, ребята, если вы нас слушаете...
2: И можете поделиться, кстати, своими эмоциями.
1: Да. Можете там зайти и поделиться, ну, допустим, почему вам нравится быть с нами, с Бим-радио, да. Что вас связывает с Бим-радио?
2: Какие песни вас бодрят? Кстати, тоже можно написать, почему нет? про утроменов.
1: Да, ребят, оставляйте, да, потому что это тоже приятно, во-первых, как бы ваши положительные отзывы на этих ресурсах, интернет-ресурсах. Нам приятно, мы видим. Ну и, соответственно, ваш вклад будет тоже в развитие нашей любимой, кстати, радиостанции.
2: Да, так и получается, что вклад от слушателей.
1: Да, ну, получается, они же тоже тем самым...
2: Но, слушай, радио какие-то... не было бы без слушателей, смысл-то какой?
1: Это тоже верно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Друзья, время-то, кстати, уже 7.40, а уже 4. О, ничего себе. У нас совсем скоро будет игра «Утромани». Кстати, вот Элина, наш участник, сегодня у нас будет Элина, у нас сегодня девушка наконец-то будет. Она писала, что уже вот-вот подъезжает, может, уже...
2: Надо встретить, кстати,
1: может,
2: да,
1: даже уже, наверное, у двери. Так что, Игорь, иди встречай.
2: Ладно, ну, ладно.
1: Я пока нашим любимым радиослушателям расскажу кое-какой информации, которая у меня тут прямо перед глазами. Сейчас только все подготовлю, это быстренько так. Раз, раз, и все, ребятушки. Игорь, иди, иди встречай.
2: Все, пошел, поехали. Рассказывай, давай.
1: Но, друзья, у меня прямо сейчас для вас информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Каждый день мы, ведущие утреннего шоу, выходим в эфир, чтобы подарить вам хорошее настроение и вдохновить на новые дела, конечно же. Ну, а если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарс Дом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Дома Усада – место, где жизнь расцветает. Акбарс Дом – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК-1, ООО «СЗ Новые Усады». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» – не оферта.
0: Реклама на БИМ-радио.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73-0+.
8: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
9: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКРН 127-39-244-741.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Итак, друзья, давайте посмотрим, что происходит на улице нашего любимого города. По данным Яндекс.Карты, 5 баллов, так же, как и вчера. Самая большая пробка – это улица Вересаева, Ленинградская улица, от Ударной улицы до улицы Максимова. 13 минут там потратите. Улица Галидин Мухамедова, улица Ноксинский спуск, от Наклонной улицы до дома номер 29 – 13 минут. Улица Максимова, от улицы Челюскина до улицы Дементьева – 12 минут. Проспект Победы, от улицы Академика Глушко до остановки строительной фирмы «Тектоник» – 11 минут. И улица Восстания, от улицы Декабрист до улицы Кулахметова. Там по 1,2 километра пробка – 10 минут. Мосты и дамбы. Ленинская «Миллениум» 0 в обе стороны. Кировская дамба в центр 4, с центра 0. Третий транспортный в центр 6, из центра 0 баллов. Также открываем карту. Что мы там видим?
2: Ну, видим перекрытие по улице Восстания от Короленко, ну и в обратном направлении, соответственно, до улицы Декабристов. Да?
1: Да, и вижу ДТП на Оренбургском тракте. Если ехать в сторону города, вот напротив деревни Универсиады, в среднем ряду вижу ДТП. И вторая отметка, там же рядом правый ряд. Так, интересно, походу там...
2: Слушай, это до Ибрагимова, оказывается, перекрыто. До Декабристов слишком много, я сказал.
1: Ага, ну вот, видишь. Все, больше ДТП нет, ребята.
2: Ну и не надо нам больше ДТП.
1: И не надо, действительно. Все, ребят, соблюдайте правила дорожного движения, а мы пойдем немножечко поиграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Друзья, теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пара. Стросского 16/3. Ну а сегодня у нас в студии, как я и говорил, очаровательная девушка. Зовут ее Элина Зайнуллина. Элина, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Элина. Все, вы успели, вы молодец. Элина нам сказала, что на первый раз у нас в студии, правильно же?
3: Правильно, да.
1: А расскажите немножечко о себе, чем вы занимаетесь. Замужем, дети и так далее.
3: Да, я замужем. Мне 39 лет. В этом году я отмечаю юбилей. Мне будет 40 лет.
1: Здорово. Классно, что, во-первых, вот сразу, извините, перебью. Класс, что не стесняетесь. А то многие такие, девушки в возрасте спрашивают. А тут все нормально. А 40 лет, кстати, же говорят, не отмечают. Вы будете отмечать?
3: Я буду отмечать. В этом году моему мужу тоже был 40 лет. Мы очень классно отметили. С родными, близкими. Было очень весело. Поэтому я в суеверие не верю.
1: Правильно. Абсолютно верно. И, кстати, вы, оказывается, да, одногодки, здорово.
3: Да,
1: здорово.
3: Мы одногодки.
1: Дети есть у вас?
3: Да, у нас трое детей.
1: Многодетная мама и папа, молодцы.
2: Не выглядит она вообще на маму, как минимум.
3: Спасибо большое. Старшей дочке Амине 17, ей 18 лет в этом году будет.
1: Аба, уже школа заканчивается, получается.
3: Она закончила школу.
1: А, закончила?
3: Да, на дизайнера учится сейчас.
1: Круто, круто.
3: Средней дочке 12, через 2 недели будет 13. Розалина ее зовут. И сыну 8 лет, Роберт.
1: Класс.
3: Всем большой привет, дети.
1: Две дочки и сынули. Все, полный комплект. Ну, вообще красота. А где на дизайнер учится дочка-то?
3: Институт дизайна и пространственных искусств. Есть там у них СПО, среднее профессиональное образование.
1: О, ничего себе, я даже такой институт не знал. Потому что раньше дизайн это был в моем институте, в КИСИ, ну, в архитектурке там был.
2: Да.
1: Там сначала в Дашку ходили потом все дети, а потом уже, собственно, да.
2: И пошло.
1: Это мои времена. Ну, сейчас, видишь, новые появились институты, это здорово. Ирина, у нас все просто, у нас 5 вопросов. Все разного номинала, 100 рублей, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. 100 рублей сумма несгораемая, мы дарим вот такую вот красивую 100 рублей.
2: Но если вы не выиграете вдруг,
1: если вы не
2: дойдете до 10.
1: Да, если вы до 10 не дойдете, мы дарим вот такой вот сувенирный 100 рублей. Вот сейчас Игорь покажет. Трансляция идет, кстати, в ВК, вот покажи на
3: камеру.
1: Класс,
3: потрясающе.
1: Да, там печать, бим-радио, наш автограф, и все т.д. и т.п. В любой момент, Елена, вы можете остановить и сказать мне, Фарид, хватит. Я вот ответил на 3 тысячи, на 10 тысяч не пойду, к примеру. Но если вопрос уже задан, то тут уже никуда не денешься. Все очень просто. Первый вопрос, он, как всегда, такой, скажем так, разминочный, самый простой. А вот я уже открываю вопросы перед глазами. Ну и начинаем.
3: Начинаем.
1: Let's go. 100 рублей. Первый вопросик на разминочку. Поехали. Сколько колец на олимпийском флаге? Там есть кольца, вот как у Ауди. Но их там больше.
3: Их там... Так. 5, по-моему, насколько я помню.
1: Сверху 3, снизу...
3: 2.
1: 2. 5 колец. Абсолютно верно.
0: Утромании.
1: Вот, и видите, 100 рублей уже заработали. То есть первая несгораемая сумма, она вот она, первая единственная.
2: Ну подожди, тут уже были все равно сомнения, так что мы вас поддерживаем.
1: Мы поддерживаем. А, ну, я даже не спрашиваю, на 500 рублей, конечно же, идем, а то не 100 рублей же и ушла.
3: Конечно, идем, да. Будем идти до конца.
1: На 500 рублей, поехали! Елена, знаете ли вы, кстати, у вас раз дочка учится на дизайнер, вы, наверное, знаете, как называется искусство красивого почерка? Вот человек, когда красивый почерк.
3: Каллиграфия, я думаю.
1: И правильно, каллиграфический почерк, это, конечно же, каллиграфия. 500 рублей, верно!
0: Утромании.
1: Супер, ну классно, прям вообще. На два вопроса просто как орешки щелкали. Чик-чик-чик-чик. Но впереди уже все сложнее и сложнее. Вопрос на, ну, 1000 рублей. Все, идем же?
3: Идем, идем.
1: Поехали. Елена, как называется процесс, при котором растение преобразует солнечный свет в энергию?
3: Фотосинтез.
1: Фотосинтез, говорит Елена, даже не задумывается, да?
2: Слушай, мне кажется, она сейчас просто отщелкает нам десятку и все.
1: Она мастер спорта по фотосинтезу просто.
3: На самом деле у меня медицинское образование, я косметолог, я очень люблю биологию.
1: А, все, вопросов нет, давай дальше. Меняем вопросы. 1000 рублей, верно?
0: Утро мани.
1: Слушайте, ну класс. Елена, в курсе, что уже у вас уже 1000, остается всего 2 вопроса. У нас же их всего 5. Ничего себе.
3: Ну, мы идем дальше. Я думаю, что... Ну, 1000, что это?
1: Ну, конечно. Чего-то останавливаться-то и не говорите.
2: Слушатели поддерживают вас очень сильно и передают большой привет. Желают удачи.
3: Спасибо.
2: Гузель
3: большое.
2: Галиаскарова пишет. Мой, говорит, самый лучший. Мой самый лучший косметолог, говорит она.
1: Мне нравится. Марат пишет. Да, супер, удачи. Давай, Ирина. Ирина она, не Ирина.
3: Привет. Это уже мои клиенты подключились. Все, супер.
2: Ладно, ладно.
1: Так, а ты правильно? Ты там эфир провел?
2: Правильно, правильно. Там же нас много кто смотрит.
1: Нет, ты в той? В той стране. Все, отлично, отлично. Ребята, у нас вопрос на 3000 рублей. Поехали! Илиночка, назовите полное имя и фамилию главного героя известного романа Достоевского, Петр Михайлович, «Преступление и наказание». Вот полное имя, как его звали?
3: О, боже. Раскольникова, да, как звали?
1: Вот с фамилией вы прямо тут же, как бы назвали-то? А как же его звали-то?
3: Фамилия-то, конечно, слуху, а вот имя... Это прям на подумать.
1: Имя, фамилия, вот это полное вот.
3: Ну, где-то в аналах памяти, я думаю, это имя есть.
1: Прям вот имя, отчество, фамилию.
3: Раскольников.
1: Назовите полное имя и фамилию главного героя известного романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Фамилию уже вспомнили, это уже прям хорошо.
3: Ну, фамилия-то она сразу всплывает, поэтому тут...
1: Ну, да.
3: А вот насчет имени...
2: Может, отчество?
1: Парень, который бабку вот эту не взлюбил. Ну, как же не взлюбил? Денег просто нужно было...
3: Ну, наверное, не Федор его звали, да?
1: Я ничего не могу сказать. Мы не можем подсказать вообще ничего.
2: А, тут уже 3000, так-то да, все серьезно. Да.
1: Федор звали того, кто написал этот, собственно, да. Роман. Угу. Драматичный вот этот роман.
3: Угу. Так, Раскольников. Прям что-то даже вообще ничего не приходит на ум.
1: Да, вот, кстати, биология – это одно, фотосинтез. Литература – немножко другое.
3: С литературой не очень у меня, да?
1: Кстати, я вот честно, я бы тоже... Я вот, кстати, вот смотрю вот эти вопросы. Я вот тоже вот фотосинтез все бы это ответил, конечно, тоже. Но вот на Раскольнике я бы тоже, скорее всего, завалился, потому что самого фамилию тоже я вспомнил бы, а вот имя и отчество вряд ли.
2: У нас тут взрывается все с правильными ответами.
1: Да вот тут тоже приходите,
2: приходите участвовать.
3: Вот именно, когда ты сидишь в машине и слушаешь вопросы, я просто ору эти правильные ответы.
1: Да, и когда
2: вот они откуда знают потом ответы, и подсказки орут из машины.
1: И когда у тебя в телефоне браузер открытый.
2: Ну да, сразу.
1: Да.
2: А, все, мы знаем.
1: Да. Это же тоже еще не факт, что они ответили сами. Вполне верно, залезли в интернет, посмотрели. Это же... Вот, ребята, давайте по-честному. Кто вот по-честному не заглядывает в интернет?
2: Ну, тот, кто сразу ответил. Тот, кто сразу сразу писал, они вот, да.
3: Я думаю, что моя дочь знает, она сдавала ОГЭ по литературе. Дочь...
2: Она вот сейчас ругается, скорее всего.
3: Как с ней связаться?
1: Мама! Надо бы с ней прийти, кстати. Было бы, это, было бы...
3: Да, кстати, может да. быть, она бы ответила.
1: Это старший, который, да?
3: Старший,
1: вот
3: да.
1: Вот она, да. Ну, еще раз назову, нас времени уже нету. Вопрос еще раз. Назовите полное имя и фамилию главного героя известного романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление» и ну, «Наказание».
3: Итак, пусть будет пусть Николай будет... Раскольников.
1: Николай Раскольников пусть будет. Пусть будет Николай Раскольников. Мы сейчас узнаем правильный ответ.
0: Утро мании.
1: Вопрос у нас был на 3000 рублей. Надо было назвать полное имя и фамилию главного героя известного романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». А, Николай, сказала Элина, а Николай Раскольников. Фамилия верна, конечно, это Раскольников, но звали его. Правильный ответ. Родион Романович Раскольников. РРР он был. Вот, кстати, ребят, запомните, у него три Р. Родион Романович Раскольников. Это был бы правильный ответ. Жалко, что...
3: Жаль,
2: что... Всю жизнь.
1: Жаль, теперь. Что не Николай. Николай вчера приезжал, кстати, в Казань, Николай Басков. А вот этот Николай, этот не Николай, этот Родион. Но вы молодец. До 3000 дошли моментально, прямо без единой подсказки. Мы даже вопросы-таки. Вопрос-ответ.
2: Я действительно думал, что мы вообще десятку даже пролетим.
1: Я, кстати, был уверен, но ничего страшного.
3: Я приду еще раз.
1: Вот, правильный настрой, друзья. У нас Ирина Зайнулина сегодня в гостях. Ирина, ну и пользуясь случаем, на камеру, в микрофон вас слушает сотни тысяч. Приветы передаем детям, мужу.
3: Да, большой привет любимому мужу, который меня сюда домчал просто очень быстро.
1: Сейчас они слушают, сидят, наверное, в автомобиле.
3: Наверное, они едут в школу. Всем большой привет, я вас очень люблю. Привет всем, кто узнал всей Казани. Хорошего дня. Пусть этот день принесет всем что-то интересное, что-то веселое.
1: Хороший настрой. Ну, а Игорь Никитин передает вам 100 рублей, те самые сувенирные, несгораемые суммы. Поздравляем!
3: Спасибо!
1: Ирина Зайнулина, спасибо большое. Вам прекрасного дня, хорошего такого солнечного. И мы вас ждем снова в студии. Приходите с дочерью, кстати, да. У нас можно, у нас приходят семьями.
2: Вот они бы точно ответили сейчас.
1: Вот.
2: Бабах.
1: Вот прикинь, сейчас бы дочка бабанула бы на 3000, мы пошли бы на 10 уже. Эх, ну ладно, ничего страшного. Ирина, приходите, мы вас снова ждем, а это игра «Утромани», мы продолжаем.
0: Утромены утроманят. Бим новости.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. По данным статистики, Татарстан занял лидирующую позицию в рейтинге регионов по темпам роста заработной платы. Прогнозируется, что в течение 7 лет доходы половины работников республики превысят отметку в 200 тысяч рублей. Правительство Татарстана утвердит новый минимальный потребительский бюджет за первый квартал 2026 года – 28 948 рублей. Показатель включает стоимость базовых товаров, услуг и обязательных платежей и служит основой для расчета социальных выплат и оценки уровня жизни населения. Исследователи выяснили, как кофе влияет на замедление старения и борьбу с онкологическими заболеваниями. Ключевой элемент – это вещества в кофейных зернах, которые стимулируют активность белка, запускающие процессы восстановления клеток. В результате уменьшается воспаление, ткани регенерируются быстрее, а развитие раковых клеток замедляется. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
3: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
4: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
5: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.
8: Ваш секрет.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
6: И реально прямо на Лабутенах с красной подошвой. У нас в студии, друзья, руководитель Центра Эрмитаж Казань, музей-заповедник Казанский Кремль, кандидат исторических наук. Ничего себе, Маргарита Тихонова. Маргарита, привет.
7: Привет, привет, доброе утро.
6: Где Лабутены купила?
7: Тебе скажи.
6: Все скажи, да.
7: Если знать будешь.
6: Так, зайдем-ка мы давайте-ка в наш, собственно, Телеграм, наш канал БИМ-радио, и не только, и в Макс тоже. Вот у нас появился уже раздаточный материал. О чем мы сегодня, Маргарита, будем разговаривать?
7: Мы будем говорить об итальянском искусстве. Искусстве, которое можно увидеть в Казани. Собственно, произведение, которое коллекционировал князь Юсупов.
6: О, как раз тот самый.
7: Да, тот самый Николай Борисович Юсупов-старший. И,
6: Николай Олигархович.
7: Можно и так сказать, да. И, конечно, вообще, если, например, мы бы с вами жили в 18 веке и хотели бы стать коллекционерами, с чего бы мы начали свою коллекцию.
6: Во-первых, деньги нужны.
7: Допустим.
6: В любые времена.
7: Мы с вами очень богатые люди, живем в 18 веке, при дворе, при Екатерине II. С чего начать? Это, конечно, с итальянского искусства. То есть это было таким правилом, да, то, что ты, например, мог собирать античную скульптуру, живопись Италии. То есть итальянцы, можно сказать, там, где рождалось искусство, собственно, вот это у вас обязательно должно было быть в коллекции.
6: То есть в те времена, в 18 веке, итальянское искусство было синонимом, это все, это качество, это круто, это реально как
7: бы 17-18 век, а вот потом уже эту роль занимает Франция. И Франция, и Париж становятся центром мирового искусства. Но мы пока говорим о 18 веке.
6: А потом все скатилось к Энди Орхолу, да?
7: О 18 веке и, собственно, смотрим итальянских художников, которые творили в этот период. И, конечно, если, например, мы особенно богатые, то мы покупаем, безусловно, первые имена. И одним из таких имен был Джованни Доминико Тьеполо. И мы видим его произведение «Александр и Диоген». Эта картина была написана в 1780 году.
6: Я ее видел, честно, я помню.
7: Дело в том, что уже приезжала к нам в Казань на выставку «Александр Македонский».
6: Я ее прям помню, вот это стоит.
7: Весь этот миф, который воплощается на этой картине, мы даже пробовали его оживить. Может быть, кто-то был из наших дорогих слушателей на нашей выставке «Александр Македонский» и сидел в бочке Диогена.
6: Альберт Кузьягмет лежал в бочке, я вот стоял.
7: Собственно, эта картина вновь представлена в наших залах, потому что она была в собрании Юсупова. И потому что Тьеполо – это один из самых знаменитых художников того периода. Он, конечно же, писал не только такие малоформатные работы, а, конечно же, занимался и росписью храмом, писал фрески, и габаритные работы есть в его творчестве. И это был очень знаменитый художник. И в коллекции Юсуповых порядка 10 произведений было Тьеполо. Они этим очень гордились. Но вот в коллекции самый знаменитый итальянский художник. А сам миф, если мы его помним, он рассказывает о том, как Александр пожелал увидеть знаменитого философа, который вел такой аскетический образ жизни, мог ходить ходить нагим по городу. Ну, тоже ничего не стеснялся, что, естественно, то не постыдно. Вот как бы так, такая у него философия.
6: Мужичок-то был, да?
7: Интересный, так скажем. И, собственно, Александр, который был умнейшим человеком своего времени, занимался философией.
6: Посмотрел бы я на его философию здесь, в нашей русской зиме.
7: Ну, вот там он себе мог это
6: позволить. Ну, Италия мог себе позволить тепло.
7: И, соответственно, когда Александр встретился с Диогеном, и, ну, перед вами знаменитый полководец, то есть можно попросить все, что угодно, можно сказать, властитель мира, то Диоген сказал ему только лишь одно: не загораживай мне солнце. Ну, вот настолько он был свободен, настолько ему было на все без разницы, ничего он не хотел. Александр, конечно же, был этому очень сильно удивлен и сказал...
6: Он сказал: мальчик, подвинься и водочки нам принеси, загораем мы.
7: Ну вот, да, такое настроение у этой фразы было. И в результате Александр сказал о том, что если бы я не был Александр, то я бы хотел бы быть Диогеном. Вот, соответственно. Да, но как бы подчеркивая о том, что вот эта свобода духа, тела, все было у этого прекрасного героя, да, у Диогена. И сюжет был, на самом деле, очень популярен. Только не только Тьеполо его воплощал, но и, конечно же, многие другие живописцы. Но на самом деле, вот если мы с вами, да, мы так погружаемся и представляем себя князем, богатым князем, путешествуем по Европе, по Италии, и, конечно...
6: Фамилия ваш Маск?
7: Нет, Юсупов. И, конечно, вы приобретаете произведения, которые напоминают вам о тех местах, где вы были. Ну, вот сейчас мы очень много фотографируем и даже слышим, да, зачем ты это фотографируешь, все есть в интернете, красивые фотографии и так далее, но мы все равно фотографируем, вспоминаем
6: те моменты.
7: Да, у каждого
6: в телефоне несколько тысяч фотографий, которые никто не пересматривает, как правило.
7: Вот, а в то время покупали вот такие виды городов, ведуты, и одну такую замечательную работу можно сейчас увидеть в наших социальных сетях. Это работа прекрасного тоже художника, который писал Венецию, это тоже венецианский художник, Франческо Гварди.
6: Гондольеры, вон там все дела.
7: И вот этот прекрасный остров Сан-Джорджо-Маджоре, который мы видим, венецианский остров, дворец Дожи там раскрывается. Но дело в том, что вот самое интересное, что Юсупов приобретает это в свою коллекцию, скорее всего, как такое напоминание о том виде, который он, конечно же, видел своими глазами, да, вот этот прекрасный город. Но Гварди не был популярен в свое время, в 18 веке, вторую половину. А вот когда на смену в искусстве, да, пришли импрессионисты, которые писали воздух, атмосферу, погодные явления, то вот такой красивый, поэтический образ Венеции и сам Гварди, он стал чрезвычайно популярен. То есть вот эта история как раз о Гварди, о том художнике, когда ты при жизни не очень популярен, ну, работаешь, зарабатываешь себе на жизнь, но твое искусство и твои работы обращают только спустя 100 лет.
8: То самое чувство, Фарид, когда у тебя телефона не было, сфотографировать не на что.
6: Ну,
8: ты
6: вот
8: просил,
6: да,
8: художника, нарисуйте мне, пожалуйста, мои воспоминания.
6: А вот есть информация, ну, допустим, ну, вот сам Юсупов покупал, допустим, вот эту работу, он покупал непосредственно прямо художника, получается, самого?
7: Есть.
6: Или через каких-то посредников, перекупов, как обычно
7: как
6: бывает?
7: Как мы любим говорить на экскурсии, Фарид, очень интересный вопрос.
6: Да-да-да.
7: Спасибо вам.
6: Ну, просто прямо интересно, реально ли он встречался с этим художником, торговался ли он, ну, то есть, есть ли такая информация, сколько он ему денег отдал за эту работу, просто так интересно.
7: Конечно, дело в том, что Юсупов, он создавал каталог.
6: Каталог,
7: да.
6: Каталогизировал.
7: Не выговорю с утра, да.
6: Каталогизировал.
7: Это слово.
6: Пакет из-под попкорна, давай.
7: Спасибо. Ну вот, я разминку не делала. И, собственно, есть, сохранились переписки с художниками, есть воспоминания, где он приобретал произведения у самих художников в их мастерской.
6: Это итальяшка, мать его! Много попросил у меня! Есть такие высказывания?
7: В более вежливой форме, согласно этикету 18 века.
6: Этот пармезан мне так надоел.
7: Ну, очень много, например, писем. Ну, не очень, но известно. Там точно 3 переписки с Габером Робером, французским художником. Есть воспоминания, как в мастерской у одной английской художницы он был и приобретает ее работы. Одна из работ, конечно, у нас здесь, которая отмечена, и то, что мы точно знаем, что он лично у художника купил. Вот у нас сначала идет, мы видим Вакханку, прекрасное произведение Себастьяна Риччи, итальянского художника, который воспевает красоту тела, mm-hmm. виноделия.
6: Вот эта дамочка, и... да?
7: Да-да-да.
6: Такой обожравшийся пупс лежит там.
7: Ну вот как раз-таки вопрос, чего именно он обожрался.
6: Непонятно.
7: Дело в том, что вот в этом произведении у Риччи это в первую очередь такое воспоминание, конечно же, мифов о Вакханке, о вот тех героях, которые, о Путти, которые, да, вот которых ты назвал пупсом, вот они лежат. То есть здесь такой большой праздник происходит, все получают удовольствие от того, что находится в сосудах и чашах.
6: Особенно удовольствие получает больше всех вон те на заднем фоне.
7: Ну, там, да, да.
6: Там с копытами у чувачок.
7: Такое описание есть, то, что на заднем фоне изображены двое влюбленных. Да, да. Обязательно те герои, которые сопровождают Вакханку, это Путти, получается, и сатиры. И, собственно, здесь у них праздник происходит, и все они получают большое удовольствие.
6: То есть вот эта работа отмечена, что прям вот...
7: Нет, вот эта работа Себастьяна Риччи, это тоже работа итальянского художника, а вот следующее произведение Доминика Корви, «Психея над спящим Амуром», вот это известно, что в 1874 году Николай Борисович Юсупов лично покупает у художника это произведение.
6: За причем, сколько?
7: Вот за сколько? Ну, есть где-то информация примерно, сколько он перечислял?
8: Все измеряет, а?
7: Да. Сам популярный вопрос всегда.
8: Золотом, Фарид?
6: Нет, ты понимаешь, это просто интересно. На самом деле, ты же не знаешь, вот, ну, сколько тогда денег отдали. Просто сейчас эта работа реально бесценна.
8: Ну, это понятно.
7: Вот сколько отдали? Как вообще это все перевозилось? Очень
6: как
7: интересно.
6: Перевозилось,
7: одно
6: так.
7: дело, когда он лично покупает, как здесь, и вся римская тогда периодическая печать об этом писала, о том, что посол при Турине, там, князь Юсупов купил у Корви вот эту потрясающую работу. А другое дело...
6: Он же себе выбирал, наверное, он же пришел в мастерскую его, вот его работу. Он говорит, вот, все на продажу.
7: Ну, да, безусловно. И такое тоже было. А другое дело, когда по переписке еще создавались произведения, и то есть князь пишет о том, что ему нужно, чтобы он хотел, например, заказывает эту работу, отправляет деньги, и только через некоторое время, соответственно, получает свое произведение. То есть это мы сейчас можем там по QR-коду, определенным трек-номеру, проконтролировать, чтобы за то, что мы отдали деньги, обязательно пришло. А там...
6: Но не в Италии. Сейчас мы по санкциями.
7: Да. Нет, но я вообще говорю, а вот представьте, да, 18 век, куда что там отправляется, когда к тебе это все приедет. Но, тем не менее, он собрал одну из самых больших коллекций, то есть это вот ядро княжеской семьи Юсуповых, ядро произведения искусства, это собрал именно Николай Борисович Юсупов-старший. И Корви, это, конечно же, вот такой большой пример прекрасного римского художника, потому что, когда ты вживую видишь эту работу, ты не можешь вот сразу отвести от нее глаз. Там потрясающий вот этот цвет, который прикрывается рукой Психеи, она же решила узнать, кто же ее супруг. Дело в том, что Психея была настолько красива, том, что на нее обозлились боги, богиня. Красоты, и которая, собственно, натравила своего сына Амура, чтобы он вот как-то избавился от нее. А тот раз и влюбился в нее. Но скрывался от нее, то есть только ночью к ней приходил. И вот Психея, конечно же, которая была тоже очень любопытной, как и любая женщина.
6: Кто ты, воин?
7: Да. Вот решила ночью она узнать, собственно, поднеся лампадку к его лицу. И так прекрасно этот свет освещает и
6: сделано
7: ее.
6: Круто, да.
7: И, поверьте мне, вживую видеть это гораздо конечно же, интереснее.
6: Согласен. А, кстати, когда вот этот Юсуп приехал к этому Корви.
7: Корви.
6: Корви уже был популярен тогда? То есть он прямо
7: да,
6: был...
7: если мы говорим о том, что все-таки Рим о нем слышал, то есть это как будто... периодической печати выходит. Ну, безусловно, он брал знаменитых художников
6: да,
7: в том
6: то есть
7: числе.
6: Это, то есть, получается, он как будто покупал кроссовки в ЦУМе, а не где-то там на рынке.
7: Ну что, что все?
6: Нет, ну то есть он уже понимал, что бренд покупает условно, да?
7: Ну, условно, да. Так могу сказать.
8: Там же автограф был.
6: Я же про это, да. Нет, ты знаешь, как было, значит, тогда вот эти коллекционеры, они тоже чутьем обладали. Они
8: кстати.
6: Они иногда скупали за бесценок работы. Художник вроде, он неизвестный, ему нравится, он покупает. А потом вдруг, когда он купил, вдруг
8: и
6: становится...
8: И вот как только он купил, сразу же бывало, художник становится известным, потому что вечера, балы большие.
7: Безусловно, чутье, мода, ну и то, что было популярно среди монархов, тоже играло большую роль.
6: Спасибо большое, Маргарита. Как всегда, очень интересно. Ребята, если вам все это интересно, заходите обязательно в наш телеграм-канал, в Макс, там весь раздачный материал. Ну а самое главное, лучше все увидеть воочию.
7: Да.
6: Приходите
7: да.
6: в музей. Да. Ну а, друзья, как обычно, по вторникам руководитель центра Эрмитаж Казань, музей-заповедника Казанский Кремль, кандидат исторических наук Маргарита Тихонова. Маргарита, спасибо тебе большое.
7: Прекрасного дня.
6: Тоже хорошего спасибо. Дня. Поехали Пока. Дальше.
5: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
6: На правах рекламы информация о спонсоре утреннего шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Каждый будний день мы, ведущие утреннее шоу, вот я, Игорь, выходим в эфир, да. чтобы подарить вам хорошее настроение и вдохновить на новые дела. Ну а если вы планируете приобрести квартиру, я думаю, есть такие люди, обращайтесь в «Акбарсдом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Угу. Сейчас, мне кажется, вообще угу. не найти да, такие цены квартиры-то. А вот тут есть «Дома Усада», место, где жизнь расцветает. Акбарсдом, дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК 1, ООО «СЗ Новая Усада», проект декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» не оферта.
5: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
9: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и залез...
6: И цены квартиры-то. А вот тут есть «Дома Усада», место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом», дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК 1, ООО «СЗ Новая Усада», проект декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» не оферта.
5: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
9: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: ФРЗ. Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: АвТЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: 174.
1: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
2: В Мисти парке!
3: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
2: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
0: И Большоричев, НА, 0+.
5: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
6: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
7: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: А я думаю, сова.
1: Смотри, что, Игорь, мужчины в Татарстане
2: так.
1: гораздо чаще стали уходить в декрет.
2: Мужчины в декрет?
1: Да, прикинь. Чаще всего уйти в декрет решаются отцы с высоким доходом. Угу. Татарстан оказался среди лидеров по количеству мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком. Так, интересно. У них высокий доход, и они уходят в декрет?
2: Ну, потому что декретные же выплачивают, да, и, как правило, их высчитывают от твоей зарплаты.
1: То есть ты как бы...
2: Ну, если ты официально получаешь 20 тысяч, то с декретных ты будешь получать в соответствии с этими 20, а не 150, да, которые официально ты можешь получать.
1: Но, так допустим. А они, видишь, решают за с высоким доходом. То есть у него высокий доход, и
2: выходит декрет. Ну, смотри, мама не работает, если у нее, значит, декретные деньги минимальные будут. Декретный полтора года всего платит, по-моему.
1: Но.
2: А потом не платит уже, потом ты можешь выходить на работу, хотя в садик только в 3 года, наверное, попадешь. 100%. Может быть и раньше.
1: Тоже не 100, мне кажется, еще. Нет, да просто как интересно, смотри. Допустим, человек, мужчина зарабатывает, ну, у него так официально 200 тысяч в месяц.
2: Но.
1: И что, если он уйдет в декрет, он сколько будет получать?
2: Ну вот сейчас я посмотрю, какой процент
1: просто,
2: там,
1: просто
2: да?
1: Странно, когда у него высокий доход, и он уйдет, мне кажется, наоборот, он не будет ходить.
2: Смотри, формула расчета пособия по беременности и родам равняется доходы за 2 календарных года, количество дней в этих годах умноженное на количество дней декретного отпуска. Так,
1: Че?
2: Что?
1: Такой нарсия?
2: Что? Да.
1: Ничего не понял, что сказал.
2: Ну смотри, берутся 2 календарных года, да?
1: Но.
2: Где ты работал, официально получал зарплату.
1: Но.
2: Все это делится на количество дней в этих годах и умножается на количество дней декретного отпуска. Обычно это где-то 140 дней. Да? Ну да.
1: Я ничего не понял,
2: короче. Ну, зачем ты спросил? Понять не хочешь. Все.
1: Потому что просто я не понимаю, почему он с высоким доходом, и он чаще всего хочет уйти в декрет. Решается уйти в декрет. Почему?
2: Ну, потому что у него большая зарплата официально.
1: Но?
2: Но, знаешь, он больше декретных денежек будет получать.
1: А-а-а. То есть он, допустим, если он получал 200, он и на декрете будет 200 получать? Декрет.
2: Ну, там нет, меньше, наверное.
1: Меньше? Да, но потом ведь он выйдет из декрета, он может эту работу терять.
2: Почему? Нет, это же все официально.
1: Это официально. Ты работодателю не объяснишь. Он пойдет, найдет причину, скажет, что ты 2 года отсутствовал, сейчас тебе будут дальше платить, что скажет, до свидания.
2: Да. Некоторые говорят, он продолжает работать, вот пишут нам слушатели.
1: Но может
2: 0,8 ставки, о боже, какая вообще зарплата.
1: Хорошо, но новость тоже такая, в принципе, с этой новостью тоже совпадающая, скажем так. До 200 тысяч рублей будут платить за рождение детей молодым матерям в селах Татарстана. Выплаты размера 100 тысяч рублей смогут получить девушки до 25 лет, которые проживают в сельской местности не менее 3 лет. Женщинам до 29 лет выплатят по 200 тысяч рублей за третьего и последующих детей. Если она более 3 лет живет.
2: Вот, я хотел сказать, почему так мало? Якобы, да, муж, понятно, должен, да.
1: Нет, а мы, мужчины, я в селе живу уже более 10 лет.
2: Ну, ладно.
1: Ладно. Че, ладно-то, давайте, я хочу тоже, заведу ребенка, платить. Почему бы нет? Да, вот Дмитрий пишет, у меня, говорит, че, кто сидит в декрете 6 лет, мужчина. Кореш, наверное, какая-то.
2: Ну, может быть, да.
1: Получает декретные работы, еще неофициально. Интересно. 6 лет в декрете, получается, вот у нее один за одним ребенка родился?
2: Ну да, да, да, да.
1: Прикольно, прикольно.
2: Ну слушай, в декретном, я так понял, 3 года официально разрешено сидеть, но из них выплачивают тебе только 1,5 года платят. Ну как зарплату, типа.
1: За одного ребенка. Да, то есть рождается второй, а еще же 1,5, правильно?
2: Ну да, да, плюсуем, да, да. И плюс выплаты официальные, которые зарегистрированы и индексируются с каждым годом. Ну слушай, раньше за второго ребенка только давали, а сейчас за первого.
1: Я знаю людей, знаешь, уже 11-й год в декрете, представляешь?
2: Ого.
1: Ну просто у них там один, второй, третий, четвертый ребенок, представляешь? Вот Дмитрий пишет, да, у него трое детей, представляешь? Ну круто.
2: Так, материнский капитал с 1 февраля 2026 года... проиндексирован, составляет 728,9 тысяч рублей.
1: Да, что-то там хотели до миллиона довести уже, я помню.
2: Ну, проиндексируется, может быть, так и будет.
1: Здорово, ребят, вот такая новость. Ну а какой материнский капитал мы пока не знаем, а вот какая погода будет, мы вам расскажем вот совсем скоро.
2: Давай.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну что ж, снова о погоде давайте поговорим. Игорь, прошу вас, коллега.
2: Обещанного 3 минуты ждут. Итак, да, сейчас в Казани 20 градусов уже, по-моему, да? Если я не ошибаюсь.
1: Сейчас я обновлю. Сегодня... У меня вот обновляю 19 пока я погода показывает.
2: По республике Татарстан ожидается плюс 26 градусов. Ветер юго-западный. Западный 5-10 метров в секунду. Ну и, в общем-то, все хорошо, все здорово. Ночью также будет тепло, не так морозов как будто бы не планируется в самое ближайшее время. Но и завтра тоже такая же. Замечательная, хорошая, теплая, жаркая.
1: Супер, супер, ребят. Вообще погода наладилась. Это радует. Наслаждаемся прекрасной погодой. Тем более, что мы узнали, что в Татарстане всего лишь 80 солнечных дней в году.
2: Да.
1: Поэтому вот это солнышко впитывайте, ребят, всем телом, как говорится.
2: Радуйтесь.
1: Мы продолжаем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Музыкальные выборы.
1: Итак, снова, друзья, музыкальная новинка. И сегодня моя Мишель у нас на выборах. И, кстати, песня называется «На малиновой луне».
2: Слушай, она, по-моему, дня 4 назад вышла всего... По факту.
1: Так я же говорю, новинка, да, да. Я знаю «На сиреневой луне» Леонида Агутина, прекрасная песня. Вот это «Ты забудешь обо мне». А это «Малиновая луна». Интересно.
2: Мне кажется, она вдохновилась каким-то отдыхом, наверняка где-то за рубежом, скорее всего.
1: Вот давай-ка послушай. А я вот почему-то уверен, что она вдохновилась песней Леонида. Ну, давайте слушать.
2: А может и так, давай проверим.
1: Давай слушать и голосовать. Давай проверяем, да, поехали.

0: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741.
3: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».

0: родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
5: Кто все это повезет?
6: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: на Бим-радио.
1: Итак, что же на улицах нашего города по данным Яндекс.Карты? 4 балла. 4 балла уже лучше на бал стало.
2: Здорово.
1: Самая большая пробка – это улица Галидин-Мухаметова, улица Ноктинский спуск, код наклона улицы до дома номер 29. Там на 13 минут можешь застрять. Кремлевская набережная, улица Батурина от улицы Саид-Галиева до Большой Красной улицы – 12 минут. Проспект Победы от улицы Рихарда Зорги до улицы Хусаина-Мавлютова – 10 минут. Ленинградская улица от улицы Парижевальского до улицы Максимова – 10 минут. И Беломорская улица от улицы Бестужева до улицы Гудаванцева – 7 минут. Ну, там, я насколько знаю, там всю дорогу все еще делал, поэтому, видимо, там такие затруднения. Мосты и дамбы. Ленинская дамба и Миллениум 0 в обе стороны. Кировская дамба в центр 5 из центра 1. Третья транспортная в центр 4 из центра 0 баллов. Открываем карту.
2: Слушай, тут, и... дорожные работы видим, поэтому Кремлевская Батурина затруднено движение. А ДТП есть.
1: Три штуки я вижу. Вот, я сразу. Вот, Оренбургский тракт, во-первых, когда вы едете в сторону города. Вот только вы арку Казань проехали, вот эту нашу арочку, букву М, ДТП, левый средний ряд. Ну, вроде бы там затруднений нет. И когда дальше едете, потом дорожная работа. И проехав уже в сторону города, вот получается, Академия тенниса, проезжаете. И вот чуть-чуть ниже еще одно ДТП, правый ряд, тоже на Оренбургском тракте. Будьте внимательны.
2: Ну, может, его уже и нет, потому что...
1: Это старый, да.
2: Да,
1: еще одно ДТП я вижу на проспекте Имашева, прямо напротив Акбарс-арены, если ехать в сторону горок. Вот прямо напротив Акбарс-арены, в левом ряду ДТП. Но вроде бы тоже там каких-то затруднений нет. А хотя на Имашеве есть немножко пробочка такая легкая.
2: Ну да, с Адорадского вел текущее движение получается.
1: Да, а больше-то я и ДТП, и все, и не вижу. Вроде... Есть. Вот же еще. В Авиастрое, ребята, на Максимово ДТП. А на Максимово ДТП прям недалеко от перекрестка с улицей Гудовикова. Да. Недалеко от Гудовикова. Если, собственно, по Максимову ехать в сторону Гудовикова, левый ряд, да.
2: Ну и перекрытие, видимо, асфальт там меняют, наверное, да? Я вообще был удивлен. По улице Восстания от Короленко до Ибрагимова, да, в обоих направлениях дорожной работы.
1: В Кировском районе тоже вижу ДТП. Это улица Залесная. Это если ехать из города, наоборот, в сторону выезда. Вот... улица Залесная, вот тут недалеко, прям напротив Пятерочки, скажем так.
2: По Горьковскому шоссе вот появилось ДТП, кстати говоря, поставили только что ли, получается, нет?
1: Наверное.
2: А, ну да, 82 только что поставили, и там затруднено движение в сторону города, начиная от откуда?
1: Вот откуда-то. Откуда-то? Все, ребята, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
1: Про то, что мужчины, оказывается, сейчас тоже охотно некоторые выходят в декрет.
2: Я нашел для тебя информацию. Кстати,
1: давай.
2: Да, очень много слушателей отозвались. Вот. Единовременное пособие есть при рождении ребенка еще, да. Положено всем матерям, независимо от трудового статуса. 28 400, да? Надеюсь, я правильно понял? После запятой же уже идет 400.
1: Надо, что-то немного.
2: Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полтора года составляет 40% от средней заработка за последние два года. Минимальная сумма 10 800, максимальная 83 002 рубля.
1: Вот, пожалуйста.
2: Вот. Кстати, оформить выплату может не только мать, но и отец, бабушка или дедушка, физически ухаживающий за ребенком.
1: Ну, вот, смотри, тогда получается очень интересно. Ну, вот я говорю, тогда как-то нелогично, если человек получал 200 тысяч в месяц.
2: Ну, слушай, среднюю беру.
1: 40% сможешь брать же.
2: Слушай, но он это даже не с работы берет, это же платит государство.
1: Я понимаю, я понимаю, но я к тому же дауншифтинг, то есть получается, у тебя доход уменьшается намного.
2: Ну ты же дом сидишь.
1: Согласен.
2: Кормишь, гуляешь.
1: Но ты понимаешь, ты не сидел дома, но ты 200 тысяч приносил в месяц домой, а тут сейчас будешь приносить только 40% от 200 тысяч, меньше 100.
2: Ну, значит, маму оставляем в декретном, и она получает 10 800 рублей.
1: Нелогично. Баба пишет, доброе утро, нас у мамы было 7 детей, нифига себе, в СССР. Не было никаких надбавок, просто был декретный и льготы. А, ну, типа, везде без очереди, и все равно сидели в очередях, ну да.
2: У нас есть пропуск. Ну, слушай, сейчас, да, мне кажется, то же самое, ничего такого не осталось. Там иногда можно где-то подмигнуть, сказать, извините, у меня вот есть возможность пройти без очереди. У меня
1: я водитель родителей. Лимузина!
2: Водитель лимузина. Я только спросить. У нас, говорит, две очереди, да, кто по записи, я только спросить.
1: Да, ну ладно, будем что ж, на это думать. Да это, ну, как будем смотреть, как бы все. Так, оказывается, в стране, внимание, россияне массово отказываются от новой одежды, чтобы сохранить деньги на еду. Вот, дожили, блин. За месяц в стране на 22,4% снизились траты на ателье, химчистку, ремонт одежды. На 16% на покупку одежды. Также люди экономят на машинах и интернете. Граждане стали перераспределять бюджет в пользу основных расходов, перешли от модели потребления к модели сбережения, сообщают аналитики.
2: Согласен, ну, а что, с этим? Пуговичку сам пришьешь, средства купишь, почистишь, да. Или в стиралочку попробуешь тихонечко, аккуратненько, сберегающий режим.
1: Так и живем, ребят.
2: Слушай, а за электричество ночью меньше платишь, поэтому вся стирка ночью происходит.
1: Меньше платишь, у тебя двухтарифный как бы это стоит.
2: Но...
1: На самом деле я его подключал и понял, что это вообще невыгодно никак.
2: Да?
1: Абсолютно. Вот просто. Знаешь почему? Потому что они сделали как классно. Ты делаешь на двухтарифной, у тебя ночь становится дешевле, но дневной становится дороже.
2: Дороже. А,
1: и
2: ну и то же самое
1: получается. Глупость, да. Я понял, что проще один тариф, и тогда даже выгоднее получается. Но я не знаю, почему это сделали, потому что, наверное, они не подняли...
3: Текила.
2: Да-да-да.
1: Алкоголь в резоры. Ну согласитесь, странно. Угу. То есть они вот это вроде ввели, чтобы люди экономили, ночью там что-то делали, да? А потом получается, ага, ночь у тебя снижается, но днем повышается. И при перерасчете я перешел.
2: Посмотрел.
1: Потом перерасчитал и понял, что вообще это невыгодно. Чтобы ждать 11 ночи, вот у меня автомобиль электрический же, да. Не ждать 11 включить его в радио. Нафига мне это надо? Я такой, все, я говорю, мне говорю, нет, давайте мне на обычный тариф, и ушел от этого. Ну, короче, они сами же ввели, сами же это и сократили, скажем так. Ну, такая фигня, короче.
2: Ну, а как вы хотели? Вот такое вот. Слушай, вот пишут про нашу тему. Доброе утро, у нас трое парней работают, но оформили декретный отпуск. Получают и зарплату, и декретный. Сейчас закон позволяет так делать. Ну, здорово.
1: Молодцы.
2: Поэтому, Фарид, если как бы рожаешь, получается, и работай, и декретный сразу получай.
1: Да?
2: Вот и все.
1: Да,
2: и будет нормально.
1: А бабай говорит, хорошо же, что вот сейчас люди экономят на одежде, говорят, будут все ходить голые, зато сытые.
2: Зато сытые, да.
1: Тоже верно, тоже верно.
2: Ну, слушайте, мода, значит, вернется, там рваные джинсы помногу, да, футболки дырявые такие чуть-чуть. Ты еще нарвешь, нарежешь еще там.
1: Это не дырявый, это винтаж.
2: Винтаж, да, винтаж будет такой.
1: Это винтаж.
2: Ничего, ничего, нормально.
1: А, друзья, а время-то уже 8:59, скоро мы войдем в новый час, кстати, в этом часе, когда нам должна в студию прийти Лейла Ринатовна Фазлиева, это вице-премьер Республики Татарстан, наша замечательная программа «Счастье от ума».
2: Сегодня финал «Автогероя» же.
1: Еще финал «Автогероя» у нас в 11 часов, да, в 11 часов финал «Автогероя». Я хотел тоже прокатиться, но не получается у меня, к сожалению, ребят, но вы будете в курсе, слушайте внимательно, конечно, любимое радио. Ну, а это шоу «Утромена», Игорь Никитин, Фарид Гаримов, друзья, мы продолжаем, поехали дальше.
2: Давай.
4: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости.
5: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий административные штрафы за пропаганду идей, ограничивающих права и свободы женщин. Размер штрафа может достигать 20 тысяч рублей. Под действие нормы попадают публичные высказывания, которые призывают к ограничению прав женщин в сферах образования, труда и общественно-политической деятельности или закрепляют устаревшие представления о социальных ролях. В Татарстане с 1 сентября начнут действовать обновленные правила для зооприютов. Теперь животные не смогут находиться в приюте дольше 20 календарных дней. Кроме того, каждый приют обязан обеспечить ветеринарное сопровождение либо штатным врачом, либо через договор с ветклиникой. Каждый год 5 мая мир отмечает Всемирный день общения. Праздник, который появился в 2017 году как ответ на вызовы цифровой эпохи. Этот день напоминает нам о том, что общение – это не только слова, но и язык тела, интонация. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Еще раз доброе утро всем. Хайрли Ритайт, шоу «Утромены». Уже время, кстати, 9.04 практически в студии.
3: Но я уверен, что уже многие проснулись просто и взбодрились.
2: Уже совсем скоро наша программа, друзья, «Счастье от ума». Мы сегодня будем вспоминать великого татарского поэта, кстати. Да, и даже прочитаем его стихотворение. Да, и Игорь прочитает. И Игорь.
3: Но на русском языке уж. Ментарчабельмем обычно я говорю.
2: Ментарчабельмем, и все. А я попытаюсь кусочек на татарском прочитать.
3: Интересно.
2: Татарско-мещарский такой будет вариант. Ребяш, как у вас проходит день? Как погодка? Вам посмотрите, скажите. Ну, погода реально классная же сегодня. Прям великолепная.
3: Погода шикарная.
2: Пишите сообщения ваши. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. У нас с Игорем открытый Макс. И Телеграм тоже работает у нас вроде. Все в порядке.
3: Иногда что-то приходит, да, периодически.
2: Ну, немногие пишут, а кто-то пользуется. Пишите Телеграм, потому что нам доходит, ребят. Все в порядке. Ну, а прямо сейчас у нас есть кое-какая информация для вас. Поехали! На правах рекламы информация от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Каждый будний день мы, ведущие утреннего шоу, выходим в эфир, чтобы подарить вам хорошее настроение и вдохновить на новые дела. Ну а если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарс Дом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. «Дома-усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарс Дом». Дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» ПК 1 ООО СЗ «Новая Усада». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.

0: офисе.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Таравита». Уровень здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
4: В Мисти Парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
4: В Мисти Парке!
5: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: ИП Жуличев, НА, 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.
3: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Для детей старше 12 лет.
7: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
9: Все верно, дорогие друзья. Уже в студии вице-премьер Республики Татарстан Лейла Ринатовна Фазлеева. Лейла Ринатовна, здравствуйте, доброе утро.
10: Доброе, доброе литературное утро. Немножко литературы в ленту.
9: Да, мы еще на прошлой неделе хотели, собственно, поговорить о 140-летии со дня рождения великого татарского поэта.
10: Да. Была у нас такая идея посвятить прошлый эфир юбилею нашего замечательного писателя, поэта, человека невероятно плодовитого с точки зрения творчества, который прожил так мало времени, но написал так много, что ты понимаешь, что каждый его день был посвящен тому, чтобы что-то передать нам с вами вот в сегодняшний день. Это удивительно.
9: Всего же 26 лет был. 26?
10: Всего, да.
9: И это при же этом, просто молодой
10: и при
9: парень.
10: Этом, сегодня издаются издания, шеститомные издания, и это еще не все наследие Тукая, в котором и сказки, и короткие рассказы, и поэзия, и поэмы, и, в общем, и письма. Многое-многое, что отражает и состояние эпохи, и его состояние как человека. Человека, который бесконечно был влюблен в свою землю, бесконечно любил свой народ, и которому посвящал все. Я думаю, что аналогию всегда можно увидеть у Джалиля, который да. тоже каждое свое, в этом году тоже юбилей, и каждое свое стихотворение он посвящал родной стране, родному краю, родной земле. И удивительно вот это любование, потрясающие эмоции всегда вызывает.
9: У меня всегда, вот я когда вижу, что вот такой талантливый человек уходит очень рано, их много было, таких людей, каждый раз думаешь, такой, а прожил бы он вот не 26, а там 46 лет, что бы еще он мог бы натворить?
10: Наследие, просто...
9: Да, вот я как раз думаю там про таких людей, как там Виктор Цой, допустим, да, которые, люди, которые ушли рано.
10: Наследие оставляют
9: такой,
10: большое.
9: Эх, ребят, столько бы могли еще написать. И ведь именно Габдулла Тукай же автор строк, и не Тугантер, и Матур.
10: Да, но наша задача как раз приумножить эти строки своим прочтением, упоминанием, памятью, и тогда, мне кажется, каждое слово продолжает жить, несмотря на то, что человек рано ушел, но при этом его слово, вот есть такая, да, фраза, сначала было слово, вот угу. поэтому вот это вот слово удивительным образом составляется, и таким калейдоскопом до нас до всех доходит, а потом мы уже преображаем с точки зрения своих эмоций, своих впечатлений. Кому-то нравится одно стихотворение, кому-то другое, кто-то любит сказки и передает их своим детям. Ну, в общем, читаем всей семьей, что еще сказать.
9: Это да. Но сегодня будем вспоминать его замечательное творение, сказочное творение, скажем так.
10: Мифологическое.
9: Мифологическое, Шурале.
10: Да, сказка, мифология, да.
9: По сути, Шурале это же леший получается.
10: Ну, по большому счету, да. В варианте мифологического существа. Это такой защитник леса. Это тот, кто, ну, в нашем случае может защекотать.
9: Людей,
10: потому
9: да,
10: что

0: случае такой. Но мы понимаем, что любая сказка, любой миф – это прежде всего борьба добра и зла. Это прежде всего не решение каких-то вопросов силой только, а это прежде всего скалка, наша смекалка, наша хитрость, наше умение придумать выход из сложной ситуации.
1: Это татарский батыр, который его обманул.
0: Да, это именно умение найти выход из сложной ситуации. Это и про самообладание. Ну, в общем, все про психологию, как мы любим. В современном мире.
1: Бревно, говорит, помоги подержать. Ну что, прочитаем кусочек.
0: Ну да, можно только кусочек.
1: Я открыл 1907 года, да. Прям оригинал, наверное. У меня, конечно, татарский такой мещерский. Но чуть-чуть начало самое прочитаю. Давайте. Тем более я нашел великолепную подложку нам для этого стихотворения.
0: Давайте.
1: Нәк казан артында бардыр бір авыл, қырлай дилер. Жырлағанда кей ішін табақлары жырлый дилер. Гәрша анда тумасам да, мин бірас тұрған едім. Жирні әзмәс тұрмалап, шәшкән едім, урган едім. Ул авылның хиш ұнытмаймын, хәр яғы урман еді. Ул балын, яшыл үләннәр, хәтфәдән юрган еді. Зур мы десәң, зур түгелдір. Бу авыл бик кішкіне. Халқының ішкән суы бик кішкіне, иніш кіне. Вот чуть-чуть вот такой вот кусочек.
0: Но это как раз про то, про что мы только что говорили, про любование родным краем. Есть аул вблизи Казани по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край. Ну, какое наслаждение.
1: Очень красиво, да?
0: Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему хранил. На земле его работал, сеял, жал и боронил. Он слывет большим аулом. Нет, напротив, невелик. А река, народа гордость, просто маленький родник. Вот это потрясающее умение увидеть в малом большое.
1: Да.
0: Если читать вот этот текст полностью,
1: я же прямо
0: то
1: долго
0: здесь так и будет.
1: Долго же.
0: Да, здесь так и будет выражаться всегда. В малом – большое. В малой родине – большая родина. В малых делах – большие свершения. В малых шагах – большая дорога. Вот у Тукая всегда так. И ты сначала даже не предполагаешь, что тебя ждет встреча с Шурале. Что ждет какая-то необычная сказка, потому что ты погружаешься вот в это описательное быт, вот в описание природы, в великолепное описание природы.
1: И он очень долго описывает же тот.
0: Да.
1: Андабик салкын вебик сетугель уртахава. То есть там и не очень жарко, не очень холодно.
0: И не очень
1: там
0: жарко,
1: средняя
0: не очень.
1: Такая
0: потом
1: температура.
0: Потом он еще там говорит о том, что все приходит в свое время. Мы как-то говорили с вами здесь в эфире о циркадных ритмах, о том, как живет человек и как живет природа, и что человек должен быть сообразен природе. Роде. В свой черед подует ветер, в свой черед и дождь пойдет. А мы сейчас такие нетерпеливые. Нам снега сначала нет, потом
1: не хватает,
0: много.
1: Где снег? Потом зачем так много?
0: Лето. Почему весна не жаркая? Почему лето не такое?
1: А потом что, как жарко?
0: Почему жарко? Да, когда будет? Вот у Тукая как раз, наверное, такое напутствие нам всем, что нужно быть аккуратным с природой, иначе встретишь Шурале. Не факт, что у тебя смекалки-то хватит.
1: Да, да, справиться с этим мифическим существом.
0: С мифическим существом, да. И каким пронзительным, вот здесь есть, пронзительным весельем наполняли душу мне. Вот как так можно было сказать четко, знал только Тукая, пронзительное веселье. Вот даже если представить это словосочетание, это
1: пронзительное веселье,
0: пронзительное,
1: да.
0: Веселье, да, это очень такое емкое получается словосочетание, которое
1: прямо объясняет
0: все Тукая. И веселье наших празднеств, и весенний сабанту, и нашу осень, нашу зиму, в общем, все. Но я думаю, что если у нас у каждого в течение дня будет 3-4 минуты прочитать это стихотворение, то вы
1: оно
0: точно
1: большое.
0: Вспомните свою родину, вы точно вспомните место, где вы родились, где как бы были близкими, были рядом близкие. И вот есть еще здесь такое было словосочетание, которое связано с тем, что и деревья были большими, казались большими.
1: Когда деревья были большими,
0: да, да, да. Вот это тоже достаточно такая емкая метафора, когда обращение к природе, когда ты маленький, а вот деревья-то вокруг тебя большие. Вот здесь тоже воспоминание Тукая о красоте родного края.
1: Ну, великолепно.

0: Ну, просто писал, я смотрю, он так долго описывает сначала природа, потом переходит вот то, что и Сабанту, и все остальное, потом переходит то, что там и в лесах там были и белки, и все остальные волки, и лисы.
1: Но при этом...
0: Долгое описание такое,
1: да, но
0: красиво.
1: При этом потом происходит встреча с Шурале, и есть один очень тонкий момент, на который тоже нужно обратить внимание, что Шурале похож на человека.
0: Да. Да.
1: Да, то есть все достаточно
0: с
1: просто.
0: Теми же пороками.
1: Любые мифы – это немножечко отсылка к нашей с вами жизни, что вот этот вот... Ну, мы однажды опять-таки об этом говорили, что такое вот встреча с неприятным и со злом – это может быть и внутри самого себя, да, и вот иногда зажать пальцы нужно Шурале, чтобы он не буйствовал в наших с вами делах, в наших с вами... эмоции.
0: Кстати, вот Шурале писал в 1907 году, как раз в этот год он в Казань приехал.
1: 1907 год,
0: да. Именно приехал в Казань в это время, вот, и, видимо, тогда и написал, получается. Жаль, что он ушел так рано, 26 лет, он же, по-моему, по болезни, получается.
1: Да, конечно, да, все об этом тоже знают, что была тяжелая болезнь, но и хитрость...
0: От голода и чахотки, как написал тогда Горький.
1: Действительно, в году минувшем назвал себя джигит, и... Все друзья Шурале скажут, что ж ты кричишь, если тебе пальцы зажали в году минувшем, а кричишь ты в году нынешнем.
0: Интересно, как.
1: Постоянная смекалка, постоянное очень хорошее чувство юмора у нашего джигита, у нашего батыра. Поэтому сила человека – это как раз в добре, сила человека в преодолении сложных ситуаций, умение держать себя в руках, умение быть сообразным природе, наслаждение природой и так далее. То есть все не так просто, хотя очень просто.
0: И это 100%. А как символично, Бимрайт находится на улице Габдул-Тукая?
1: Габдул-Тукая, да. И как бы улица говорит сама за себя. Вспоминаем мы Тукая всегда, когда ступает нога на улицу Тукая.
2: На музей Тукая же работает у нас до сих
1: конечно,
2: пор?
1: Конечно,
2: все,
1: конечно.
2: Отлично. Самое главное. Самое главное.
1: Нет, он работает. Прекрасная экспозиция, прекрасный коллектив, который представит вниманию всех и гостей столицы, и гостей Республики Татарстан. Интересный материал о Тукае. Расскажет о том, что же в его творчестве можно найти и почерпнуть для себя. Расскажет просто биографические данные. Кырлай в Арском муниципальном районе. Великолепный отреставрированный музей, который также ждет своих гостей. Вы можете посетить, увидеть Тукая в его вот как раз описании в книге в поэме «Шурале».
0: А самое главное, друзья, видите, его стихотворение есть и в переводе на русский, если даже не знаете татарский, можете сюда зайти
1: конечно,
0: и почитать.
1: Конечно, конечно. И все, кто владеет татарским языком, великолепно могут вам это стихотворение прочитать и перевести. И есть большое количество изданий на русском языке, но и на языке мира очень много переводили Тукая и переводят до сегодняшнего дня. Учитывая, что Казань культурная столица исламского мира, интерес к творчеству Тукая, как представителю мусульманской части нашего мира, конечно, очень высокая.
0: А родился Габдулла-Тукай в деревне Кашлаощ.
1: Больше
0: Мингерская волость, Казанский уезд, Казанская губерния тогда это называлось.
1: Как все красиво, да?
0: Да. Mm-hmm. А вообще деревня существует, интересно, сейчас? Написано, что это деревня в Утар-Алтынском сельском поселении Арского района Татарстана.
1: Арского района Татарстана.
0: Она существует, интересно, эта деревня вообще?
1: Ну, вот, в Арском районе.
0: Кашлаощ. Интересно.
1: Красиво, великолепно. Вот я говорю, посетите музей, который есть в Кырлае.
0: Обязательно. Спасибо большое, Лала Ринатовна.
1: Спасибо большое.
0: Действительно, великолепное стихотворение. Ну и Габдулла Тукай, что
1: всем хорошего настроения. С юбилеем Тукая.
0: Да, абсолютно верно. Вам, Лала, тоже большое спасибо.
1: И с наступающим Днем Победы.
0: А вот это да.
1: Да, с
0: вот
1: наступающим
0: это, да.
1: Днем Победы.
0: Ребят,
1: тепла,
0: приходите.
1: Тепла, уюта, мира и всего нам самого-самого доброго всем.
0: И я думаю, будет неплохо пойти, друзья, на Бессмертный полк.
1: Приглашаем
0: взять портрет
1: всех.
0: Обязательно.
1: Да. Пройтись осознанно, погруженно, вспоминая, посвящая себя этому мероприятию. Обратите внимание на тех, кто рядом с нами, ветераны Великой Отечественной войны. Их, конечно, осталось единицы.
0: Единицы.
1: Но есть труженики тыла, наши с вами близкие. Поэтому надо просто отдать дань памяти, уважения тем событиям.
0: Чтобы дети помнили, чтобы дети детей тоже запомнили.
1: Конечно. Абсолютно верно. С наступающим праздником.
0: С праздником. Спасибо большое. Хорошего дня, друзья.
1: Хорошего дня.
0: Мы продолжаем.
3: Для детей старше 12 лет. Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Где 40 захватывающих аттракционов?
6: В Мисти парке!
5: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
6: В Мисти парке!
7: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
5: Это круто!
8: Небольшой речев НА, 0+.
9: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
10: Рестораны вкусом порадуют вас.
11: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
9: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
10: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
12: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
13: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха. Решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом. Это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все, все что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Смотри-ка, новость такая, я думаю, ее назвать можно из серии «Герои среди нас», скажем так.
6: Угу.
5: Смотри, врач РКБ на Казанском марафоне отказалась от личного рекорда ради помощи другому участнику.
6: Mm.
5: Во время забега, даже видео есть, она заметила спортсмена, который начал терять сознание, и проводила его до медпункта. Из-за этого врач не смогла обновить свой лучший результат, к которому долго готовилась, представляешь? Вот что значит, ради самопожертвования, ради другого человека.
6: Ну, слушай, даже если бы не врач, мне кажется, обычный человек с буквой «Ч» большой, да, все равно помог бы.
5: Не, ну ты же понимаешь, смотри, это же марафон, там сотни и сотни людей, там и медперсонал дежурит. То есть другой бы сказал, ничего, сейчас его подберут, и просто, ну, пробежал мимо, условно, да? Ну, как бы, то есть не, это же не более пустынная улица, никого нет, человек попадает, а перешагивает и уходит, условно. Тут же много народу вокруг, то есть другой бы сказал, да, ну, типа, сейчас его...
6: Ладно, сейчас, нормально будет, да?
5: Типа, ну сейчас найдет, там, он, тем более, прямо практически около финиша, он колонки ставит, все, вот, судя по видео. И в итоге этот врач...

0: работает девушка с, еще с одним человеком, подмышки взяли. Человек причем продолжает пытаться бежать, такой, знаешь, сам уже голову закинул, такой, уже висит на них, но продолжает как будто бы бежать. Это удивительно.
1: Я хочу победить. Ну а что, бывает, ты же закладываешь в свою голову, чтобы тебе пройти это испытание, и все. А так оно и работает.
0: Что работает? Я немножко тебя не понял.
1: Нет, ну, ты же говоришь, что он практически в отключке, но пытается бежать.
0: Пытается, да.
1: Ну вот, я говорю, мозг сгенерировал, что добежать, дойти, а ты отключаешься.
0: А надо просто лечь уже и лежать, на самом деле.
1: Ну, вообще, по факту, да. Главное, не сильно удариться.
0: Ну, представь, вот девушка готовилась, и чтобы человеку помочь, она вот этот врач РКБ, вот все-таки клятва Гиппократа, и она просто берет и спокойненько бросает свой рекорд и помогает человеку. Молодец. Ну, молодец же, что скажешь? Молодец.
1: В Казань пройдет кастинг в массовку фильма о певце Ильгаме Шакирове.
0: О, ничего себе.
1: Вот, говорят, да. Отбор состоится 14 июня в ДК имени Саидгалиева. Вот. Интересная такая новость, да. Но фильм по задумке создателей сосредоточится на золотом периоде карьеры артиста с 1960-х по начало 1990-х годов. Вот. Кроме того, зрители увидят и детство выдающего исполнителя.
0: А кто снимает? Это наш татарстанский режиссер?
1: Так. Картину снимает компания «Ватан 21 век».
0: А, ну, наши. Да. Слушай, ну здорово. Значит, фильм, получается, на татарском языке будет, скорее всего?
1: Ну, наверное, и так должен быть. В любом случае, у нас же, получается, два языка государственных. Вот и все.
0: Ну, Ильхам Шакиров, конечно, крутой был, чего же говорить. У нас сейчас же и концертный зал вместо имени его.
1: Есть такой?
0: Да. Вот у нас даже, кстати, вот на секундочку просто, и у нас есть один трек. Да, послушаем, как он пел, кстати.
1: А давай.
0: Давай, поехали. Ну-ка. Называется «Сарман вальса», «Сармановский вальс». Сарманова, помнишь такой Сарманова?
1: Да знаю, мне кажется, как будто с пластинки, что ли,
0: запись. Запись очень старая, да. Ну-ка. Но у него голос великолепный, конечно, был. Ильхам Шакиров, конечно, просто...

0: Великолепно, ребят, хотите переслушать участников Шакиры Сильного? И фильм, я думаю, будет тоже классный, ну а мы продолжаем.
1: Утромены сделают твое утро.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Игорь, прошу вас.
2: Прямо сейчас в Казани 21 градус тепла.
1: Жарит,
2: хотя еще 10 даже нет. Вот. Ну и сегодня переменная облачность по всей республике Татарстан. Ожидаем температуру воздуха плюс 21, плюс 26, имейте в виду. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
1: Это же хорошо.
2: Да, красота.
1: Это же прям великолепно. Ребят, завтра тоже жара. Действительно, завтра тоже 26. Осадков не будет. 6 мая, 7 мая 23, тоже солнечный день, осадков не будет. И 8 мая тоже осадков не будет, плюс 24. И в субботу 9 мая тоже осадков не будет. Кстати, плюс 15.
2: Ну, это примерно.
1: Не так жарко будет, но зато можно на парад сходить спокойно, не от жары не умирать, как говорится, да, там условно.
2: Угу.
1: Пройти бессмертным полком пройти обязательно. Почему нет? Говорят, класс. Ну, а мы, кстати, сейчас и расскажем, собственно, с Игорем кое-какую информацию для вас прямо вот сейчас, совсем скоро.
0: У природы нет плохой погоды. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба. Истории.
1: Ох ты ж. Вот совсем не то я поставил. Сейчас, друзья, мы вернемся буквально через пару секунд.
0: «Утромены» сделают твое утро.

0: Великолепная, друзья, великолепная музыкальная композиция. Ну а прямо сейчас мы с Игорем вам расскажем кое-что. В честь годовщины Великой Победы, дорогие друзья, в эфире Бим-радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Мы предлагаем вам, друзья, разместить в официальной группе Бим-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. Возрастное ограничение 12+. Угу. Расскажите, друзья, истории вашей семьи вместе с Бим-радио. Пусть они ее слышат вся страна. Так ведь, Игорь, согласись?
1: Да. Конечно.
0: Так что присоединяйтесь, мы ждем ваших, друзья, историй. Пусть о них узнают все, не только ваша семья. Спросите у своих дедов, у своих отцов, а если вдруг вы не обладаете всей информацией. Мы, друзья, ждем ваших историй.
2: Утромены сделают твое утро.

0: «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Каждый будний день мы, ведущие утреннего шоу, выходим в эфир, чтобы подарить вам хорошее настроение и вдохновить на новые дела. Ну а если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 миллионов 900 тысяч рублей. «Дома-усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК-1, ООО «СЗ Новая Усада». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» не оферта.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: И снова о ситуации на казахских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 3 балла, все вернулось в обычное состояние. Самая большая пробка — Красно-Кокшайск, улица, улица Фрунзе, вот поперечная базарная улица до улицы Кулахметова. 11 минут, друзья, время там потратите. Улица Габдулы Тукаева, от улицы Салик Сайдаш до улицы Татарстан — 7 минут. Улица Копылова, от улицы Олега Кашевого до ТЭЦК улицы — 5 минут. Улица Ноксинский спуск, Минская улица, от кругового движения до улицы Юлия Супучка — 5 минут. И проспект Ямашева, от проспект Патыха Амиркан до улицы Мусина — 4 минуты. Мосты и дамбы, Ленинская, Миллениум, 3 из транспортных, все по нулям. Кировская дамба в центре 1, из центра 2 балла. Открываем карту. Да, вижу я ДТП. Раз, два, три.
2: Очень много.
1: Да, ну вот смотрите, вот на Фрунзе ДТП, там мы о нем уже пишем в телеграм-каналах, там, к сожалению, такое трагическое ДТП с участием мотоцикла, если ехать по Фрунзе в сторону выезда из города, получается...
2: Ну, Красно-Кокшайская вся затруднена практически.
1: Да, средний ряд прям ряд, из-за этого там сейчас большая пробка скопилась. И, кстати, еще до ДТП, еще я вижу на... Так, а это что такое? Левый ряд, средний, правый ряд. А, или это тоже самое отметили, просто чуть дальше.
2: Скорее всего, да.
1: А видим ДТП прямо в центре. Прямо-таки напротив Казанского Кремля. Перед стадионом. Правый ряд указан, если ехать в сторону Булака, вот как раз с Ленинской дамбы. Но там вроде никаких затруднений не видать.
2: Ну, объезжают, видимо, там не так все трагично, возможно.
1: Да. И в Натукае, смотри-ка, вот прямо недалеко от нас ДТП, если ехать вот... Собственно, от Бим-радио в сторону улицы Татарстана, на перекрестке с улицей Фатых Карима. ДТП указано, правый ряд, в 9.23 была отметка, но недавно, значит, ночью там, скорее всего.
2: Ну и что-то на Оренбургском, что ли, Оренбургский тракт тоже стоит
1: прямо над,
2: в среднем ряду. Ну, слушай, прямо на кольце или не на кольце, над...
1: Нет, прямо над танковым кольцом, друзья, на походу на танковом кольце, либо на танковом кольце. Да. Средний ряд указан, тут непонятно, отметочка. Ну, вроде там нету особых затруднений-то. Поэтому, друзья, едут. Соблюдайте правила дорожного... подожди, еще же есть ДТП, смотри. Ну это про них мы говорили. Это напротив Акбарс-арены на Ямашево.
2: Да-да.
1: Да, это мы говорили, это уже давно была ДТП, друзья. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
1: Собираетесь ли вы на парад Победы, друзья? Пройдете ли вы бессмертным полком? Собственно, пишите нам, плюс 7-927-24-22-8. А, кстати, во время парада 9 мая по центру Казани пройдут только пешие колонны. Технику вынесут в отдельную экспозицию, которая будет работать весь день. Там можно будет рассмотреть и исторические образцы, включая Т-34, и современную технику тоже. Такой формат, по словам вице-премьера РТ, выбрали в том же числе по пожеланиям жителей. То есть не будут они двигаться, они просто станут красивыми, можно подъехать, посмотреть.
2: Ну, а так, когда он уехал, и ты не посмотришь, хотя есть Парк Победы.
1: Да. А, кстати, вчера Сергей Лазарев и Николай Басков уже заметили гуляющими у стен Казанского Кремля.
2: Обсуждали активно.
1: Да, потому что они проводят же кастинг этого шоу нового, этого для телеканала. Ну, я не веду, да. Там кастинг новых вокалистов они ищут. Вот, он был, по-моему, насколько знаю, вчера. Мне даже знакомый хотел туда поехать. Вот я ей написал, то что вот они приехал, не приехал, что-то молчит. Интересно, поехал, не поехал. Собирался она тоже на кастинг, вроде как, почему бы и нет. Но вот пока молчит, интересно, была, не была. Ребят, кто-то...
2: Чтобы все получилось, нельзя никому ничего рассказывать.
1: Да, кто-то из наших слушателей, кстати, талантливых вокалистов, может быть, кто-нибудь из вас не ходил случайно на кастинг? Расскажите, может быть, прошли вы его? Тоже интересно же, правильно? А вдруг прошли, вдруг они пойдут?
2: А вдруг чего? Слушай, в России начали сдавать лоджии в качестве жилья.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Это, наверное, когда марафон, наверное,
2: был. За 13 тысяч в месяц можно поселиться. На московском балконе без отопления, зато со шкафом-розетками. Вот. Нужен свой матрас, да. А в соседней комнате с вами будут жить двое мужчин еще, на всякий случай.
1: Слушай, ну получается, наверное, это, как сказать, получается, значит, есть востребованность. То есть не просто так же они сдают.
2: Ну, слушай, мне кажется, проще в какой-то хостел сходить, там койко-место арендовать не за 13 тысяч рублей.
1: Хотя, с другой стороны, это может быть такое же объявление из серии. Помнишь, в новом году писали там, допустим, объявление давали, типа, доем салаты после Нового года. Не, может быть, тоже, кажется, из этой серии такое. Просто ради шутки ставят это объявление. А будет там работать или нет, это вопрос. Так. Что еще интересного, ребята? Давайте посмотрим. Напоминаю, да, уже совсем скоро будет парад, и у нас 9 мая. Напоминаю, что будет ограничение движения. Кстати, даже говорили, что возможно ограничит продажу. Вот пишут, что 9 мая в Казани частично ограничит продажу алкоголя. В основном ограничения коснутся центра города в новосоветских районах.
2: Ну, прям так вот все с утра встали и по магазинам побежали.
1: Да я тоже так думаю, исключение составит продажа алкогольной продукции в заведениях общепита. Да, конечно, кто уж там прям с утра во время парада будет побежать, что ли, этот, ну, как это, по-русски накидываться, скажем. Да не будет ничего, я думаю, так. Так что, ребят, классно, будем участвовать в параде, будем вспоминать наших дедов, прадедов, настоящих героев, которые прошли Великую Отечественную войну, которые наш мир сделали безопасным, спокойным. Согласись, так же?
2: Ну да, а как иначе-то?
1: А как иначе? А вот никак. Кстати, уже скоро мы войдем в финальный час нашего утреннего шоу. Мы с Игорем вчера обещали, что будем петь песни военных лет.
2: Да, кстати, сегодня тоже будет соответствующая песня. Ну да, мы 10 часов еще.
1: Да, мы одну песню придумали, но, ребята, тоже ваше предложение ждем, да, на всякий пожарный. Песня, конечно, классная, вроде выбрали, такая веселая, задорная, такая, да?
2: Ну, относительно, да. Все равно наши и ваши любимые наверняка.
1: Пишите. Плюс 7-927-242-102-8. Будете с нами вместе обязательно подпевать. Ну и не забудьте, именинники, если у вас есть день рождения сегодня, тоже заходите в группу ВК. Мы вас поздравим обязательно.
2: Бимрадио, да. Если не вступили, вступите. А если вы там есть, просто выйдите в онлайн, чтобы мы вас увидели.
1: Да, абсолютно верно.
2: И поздравим вас в прямом эфире.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Казани. Бим
1: новости. Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на BIM Radio. В метрополитене Казани планируется внедрение системы оплаты проезда посредством QR-кодов. Основные монтажные работы будут выполнены в ночное время без приостановки работы метрополитена. Бюджет, предусмотренный для реализации данного проекта, составляет почти 21 миллион рублей. В Республике Татарстан появилась электронная доска почета. На нее будут заносить лучших работников региона. Чтобы попасть в число отмеченных, сотрудник должен проработать не менее 3 лет, не иметь дисциплинарных взысканий и демонстрировать высокие профессиональные достижения. Исследование показало, что популярные добавки для улучшения сна, мелатонин и магний, не так эффективны, как принято считать. Мелатонин в половине случаев работает не лучше плацебо, а магний помогает лишь при судорогах. Примечательно, что несмотря на регулярный прием таких, многие по-прежнему жалуются на плохой сон. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Пришла пора поздравить именинников, но первым делом мы с Игорем расскажем вам, наши дорогие радиослушатели, как же можно заказать поздравления на волнах любимого радио. Это очень и очень просто. Но самое главное, просто, но зато вы получите целый спектр собственных эмоций.
3: Эмоций, да, ощущений. И я думаю, что даже можно всплакнуть, если подключим наши души.
2: У нас такое было. Мы один раз отправили, ребята, сообщение поздравительное. Так у нас сказали прям до слез. Мы спели песню, и человек прям всплакнул, представляете? Ребят, итак, мы можем что? Разыграть человека, можем вывести в прямой эфир, заказать для него его любимую песню. Все, что хотите. Любой праздник, друзья. День рождения, не знаю, человек купил квартиру, можем с этим даже поздравить. Заходите на сайт bimradio.ru, у нас сайт обновился, он такой красивый, навороченный. Там в правом верхнем углу, дорогие друзья, есть оранжевая кнопка, написано «Заказать поздравление». Туда нажимаете, а там сразу выходит, допустим, в программе «Первый тост», «Привет, привет», допустим, там. Там целое это, выбирайте, где вы хотите, заполняйте анкетку и бабах. Это недорого. Платная услуга, да, но недорогая. Зато получите, ребята, незабываемые эмоции. А можно просто позвонить 2-930-800 с 10 утра.
3: И оставить свою заявку.
2: Да, и уже, кстати, вот сейчас можете позвонить, и уже днем или вечером наши ведущие, наши коллеги поздравят. Так что, добро пожаловать. Но и у нас есть еще группа в ВК. Там есть люди, которые отмечают сегодня день рождения. Есть такие люди?
3: Есть, конечно.
2: Давай их поздравлять.
3: Есть, поэтому мы вас будем поздравлять с днем рождения.
2: Я тоже их открыл. Кстати, я нажимаю кнопочку сейчас на сайте. Поехали. Итак, первый no name.
3: No name. С днем рождения, no name.
2: Да.
3: Это что значит? Без имени получается? Типа имени нет?
2: Ну, типа, видимо такое.
3: Имя отключено, получается.
2: Да.
3: Рустик Гильмутдинов, поздравляем вас с днем рождения.
2: Он, походу,
3: счастья,
2: он,
3: радости, крепкого здоровья.
2: Он, походу, мастер по волосам, барбершопер, походу.
3: Барбершопер. Ну, ладно. Алина Гайпутдинова присоединяется к нашим пожеланиям,
2: да,
3: для вас.
2: Да.
3: Анастасия Михеева.
2: Из Зеленодольска.
3: Ой, красота какая.
2: Да, поздравляю.
3: Анатолий Андреевич, с днем рождения вас.
2: Екатерина Федотова из Бугульмы. О, Екатерина, я буду в Бугульме, кстати, 8-го.
3: Такой это непрямой намек.
2: Не, просто я буду там.
3: Андрей Евгеньевич, с днем рождения вас поздравляем.
2: Лилия Замятина из Ижевска.
3: Так интересно, нас слушают издалека прям. Айгуль Гибадулина, поздравляем и вас тоже.
2: Кристина Воронова. Вот издалека.
3: Вот издалека из Екатеринбурга. Вот поздравляем Александра Ивлев Ильюк. С днем рождения.
2: Ивлев Ильюк. Ивлев. А почему интересно? Мне кажется, он поклонник Ивлева.
3: Может быть, может быть.
2: Сергей Балымов отмечает день рождения тоже. Поздравляем.
3: Лилия Амирханова из Зеленодольска. С днем рождения.
2: И Руслан Сулейманов. Ребят, все, кого назвали, мы поздравляем с днем рождения. Конечно, вам всего самого наилучшего. Счастья, благополучия, процветания и так далее и тому подобное.
3: Денежек достатка.
2: Да, да, а всем остальным еще раз напомню, ребят, что мы можем поздравить. Итак, bimride.ru, там есть кнопка «Заказать поздравление». А или номер 2-930-800. А еще мы можем, кстати же, еще в личку поздравить.
3: Да, и песенку спеть даже.
2: Вообще все, что хотите. А песенку, кстати, мы скоро будем петь. Наша утренняя рубрика, которая называется «Утраоки», уже совсем будет скоро. Ну, всех именинников еще раз, давайте. С днем рождения! И успехов, радости, везения! и чумового. Любишь желание исполнить, да.
3: Ну,
2: и миллион ночей. Короче, с днем рождения, ребята, поздравляем!
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
0: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газидинович. ОГРНП 307-167-333-83-0016. Фитнес-клуб в центре Казани. Терравита. Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17-233-45-55. Ждем вас в Терравита. Уровень здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
6: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Стрим радио.
1: Опа! Но, ребят, мы обещали, что мы будем петь. Все-таки у нас 4 дня остается, собственно, до 9 мая. И мы решили петь песни военных лет. Классные, хорошие песни, душевные. Вчера песню шикарную спели мы, да?
2: Да.
1: «Темная ночь». Сегодня было тоже много предложений. Одно предложение совпало, в принципе, с нашей... даже не с нашим. Нам предложила Оксаночка нам эту песню исполнить. Нам понравилось. И мы решили, что да, будем петь ее. Ты готов?
2: Я, ну, почти всегда готов. Тут же, как всегда, главное вступить.
1: Ну и все, поехали, вступим, чё ж, как-нибудь.
2: А куда деваться, да?
1: Погнали! Ну все, поем, ребят. Смуглянка.

0: Все, хватит уже. Уже голос уже ясно. Ребят, классная песня, классная. А я «Смуглянку» для вас, друзья, вспоминали и пели. А ведущие лучше у нас идет утреннее шоу, которое называется «Утро Мэнэ». Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Ох,
0: как всегда, начинаем петь, кто-то начинает мне что-то писать.
1: Тебе-то, ну да. Выключай.
0: Слушай, а у меня какой-то альтернативный текст песни-то был какой-то.
1: Да, да?
0: Знаешь, где вот ты пел там «Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной». Мне, знаешь, как песня написана? «Здравствуй, парень, забывенный мой родной».
1: Ну, ты не тот текст нашел.
0: Это не тот, какой текст нашел, да. Какой-то странный, какой-то альтернативный текст, как у нашего. Ну, ладно, не страшно, друзья. А мы спели как могли.
1: С наступающим всех Днем Победы.
0: Абсолютно верно, полностью согласен с тобой. Ну, а мы, друзья, напоминаем, что у нас что, впереди дневное шоу, и будет линейный ведущий, и дневное шоу, рабочий полник, и вечернее шоу, вечерний трубим. И,
1: слушай, конечно, передача должна быть.
0: Коробка еще даже будет, наверное, да, обязательно. Спасибо, говорит, умнички, пишет там Танюш, спасибо большое. Эльнур тоже пишет. Спасибо, ребята. Очень душевно спели. Класс. Спасибо, ребята. Действительно, нам очень нравится, когда ваши похвалы о нашем пении, потому что мы все-таки певцы.
1: Не мастера.
0: Не профессиональные. Да. Как можем, так поем. Мы говорим, как что вижу, то пою. Это про нас. Так что, ребят, спасибо вам большое. Всем прекрасного дня. Шикарной погоды на улице. Завтра, кстати... Завтра меня не будет, и Игорь тоже не будет в эфире.
1: Да.
0: Будет Альберт Хузиахметов, и завтра вас ждет сюрприз. Да, вот так вот. А я вернусь в четверг. Я буду в четверг, друзья, с вами. А Игорь, ты у нас в пятницу выйдешь?
1: А я в пятницу, по всему, да.
0: Все, друзья, всем хорошего, великолепного дня. Всем пока!
1: Пока!
0: Поехали!
2: Утромены сделают твое утро.

0: жаркого дня. Это Шакира, тоже жаркая мелодия. Мать двоих замечательных сыновей, обладатель 4 греми и 15 латиноамериканских греми. Ну, а мы стремимся к своим премиям, к своим гремиям, поэтому давайте работать, работать вместе с любимым радио. Доброго всем дня.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
3: Парижик Артур на связи. В Деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
4: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 29 мая. Братья Гримм.
5: Лапы ресницами и взлетают.
4: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: 174-174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В метрополитене Казани планируется внедрение системы оплаты проезда посредством QR-кодов. Основные монтажные работы будут выполнены в ночное время без приостановки работы метрополитена. Бюджет, предусмотренный для реализации данного проекта, составляет почти 21 миллион рублей. В Республике Татарстан появилась электронная доска почета. На нее будут заносить лучших работников региона. Чтобы попасть в число отмеченных, сотрудник должен проработать не менее 3 лет, не иметь дисциплинарных взысканий и демонстрировать высокие профессиональные достижения. Исследование показало, что популярные добавки для улучшения сна, мелатонин и магний, не так эффективны, как принято считать. Мелатонин в половине случаев работает не лучше плацебо, а магний помогает лишь при судорогах. Примечательно, что несмотря на регулярный прием таких, многие по-прежнему жалуются на плохой сон. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

очень хороший знакомый, ко всему хорошему приходит конец. Вот и сегодня долгожданная история «Автогерой 2026» будет заканчиваться. После 11 часов у нас начнутся включения, в которых мы будем узнавать, как наши герои проходят, кому будет доставаться какой приз, какое место. Все это сегодня после 11 в прямом эфире будем следить, отслеживать. Ну, а участникам удачи.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти парке!
3: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: И.П. Жоричев, НА, 0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: хороший трек. Фильм хороший. Танец под этот трек тоже хороший. Я бы даже сказал, Сальма Хайек ведь, да, танцевался. А, друзья мои, напоминаю, что с 11 часов стартует финал нашего автогероя. Это последний этап, уже никаких отборов. Здесь только распределение, борьба за награды. Я напомню, что более 300 заявок, то есть более 300 человек хотело бы принять участие. В полуфинал прошло 224 человека. Все молодцы, но еще. Они же наши слушатели, они ПДД, все на зубок. Хоть сейчас за компьютер сажай. Ну и вот посмотрим, кто же сегодня выиграет. Почетное звание «Автогерой 2026» с 11 часов. Будем держать вас в курсе. Я смотрю, некоторые уже на линии старта уже собрались. Инструктаж и прочее.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Ну а мы с вами давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Яндекс.Карты, как всегда, нам в помощи. Кстати, не забывайте, заходя на Яндекс.Карты, вы всегда можете оставить хороший, добрый отзыв о БИМ-радио. Для вас это минута времени, а нам приятно. Ну что происходит? Ничего не происходит. 3 балла сейчас в столице республики, замечательных 3 балла. Но есть одно место, в которое, ну, такая себе идея поехать. Это Крыловка. Крыловка. Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. Там значок аварии на красной, как шайской, произошла страшная авария сегодня. Мотоциклист разбился. Будем соблюдать правила дорожного движения. Все началось с того, что один человек решил не соблюдать правила дорожного движения. В конечном итоге мы потеряли парня на мотоцикле. Ну, нельзя. Правила написаны кровью, знаки. Все соблюдать необходимо, друзья мои. Вообще какая-то вот Заречье сейчас аварийно опасное место. Еще одна авария в Нижней Машево стоит. Ну, в общем, будьте предельно внимательны, я вас предупредил. Ну и напомню, что Большая Крыловка от Серова до улицы Вахитова, 16 минут, 1 километр, скорость потока 4 километра в час. Это наибольшее затруднение. Мосты и дамбы, все по нулям, все зелененькое, все едет.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Бим новости.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM-радио. По данным статистики, Татарстан занял лидирующую позицию в рейтинге регионов по темпам роста заработной платы. Прогнозируется, что в течение 7 лет доходы половины работников республики превысят отметку в 200 тысяч рублей. Правительство Татарстана утвердит новый минимальный потребительский бюджет за первый квартал 2026 года – 28 948 рублей. Показатель включает стоимость базовых товаров, услуг и обязательных платежей и служит основой для расчета социальных выплат и оценки уровня жизни населения. Исследователи выяснили, как кофе влияет на замедление старения и борьбу с онкологическими заболеваниями. Ключевой элемент – это вещества в кофейных зернах, которые стимулируют активность белка, запускающие процессы восстановления клеток. В результате уменьшается воспаление, ткани регенерируются быстрее, а развитие раковых клеток замедляется. С вами были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

Ну и не забываем, уже через, даже, наверное, уже стартовали участники «Автогероя». Через 5 минут у нас первый выход, узнаем. Я теперь даже знаю, что там Екатерина участвует. Вот видео она нам прислала. Макс, да, фоточки с линии старта. В общем, все в напряжении. Ждем, ждем имя победителя сегодня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
9: Реалити-шоу «Автогерой» на Бим-радио.
10: Друзья, этот день настал. Это финал «Автогероя 2026». Сейчас я нахожусь у Акбарс-арены. Напротив меня три прекрасных мужчины-автомобилиста, финалиста. И я хочу сейчас объявить вам эти имена. Это Никита Орлов, это Алмаз Хайрулин и Андрей Гурягин. Ура, товарищи! И рядом со мной находится наш бравый, славный автоинструктор автошколы «Тесла» Ахтямов Альберт Талгатович, который сейчас обратится со своей напутственной речью к финалистам. Ну а затем мы уже начнем наши финальные заезды. Итак, мы все очень волнуемся, мы все во внимании, вам слово.
11: Ну, что хочу сказать. Самое главное – соблюдать правила дорожного движения. Сегодня мы будем проверять вас. Вот, на что вы способны, как вы будете соблюдать это. Все аккуратно, соблюдаем, ездим, никому не мешаем. Сегодня пришел истинный час проверить вас.
10: Где знак 40, едем со скоростью, Никита?
12: 39.
10: 39, отлично. По городу едем со скоростью?
13: 39 километров в час.
10: А, все 39 и 39, хорошо. В данном случае аккуратность не повредит, конечно же. Андрей, ну как у вас ощущения перед финалом?
14: Да, отлично, готов на победу.
10: Кто приехал вас поддержать?
14: Жена с ребенком.
10: Отлично, они внимательно наблюдают за вами, переживают и желают, конечно, вам вместе с нами удачи. Хочу спросить у Алмаза, как настроение перед финалом? Здравствуйте.
13: Здравствуйте, настроение супер, погода прям великолепная, хорошая погода. Прекрасные наши ведущие, наши организаторы, наши спонсоры, поэтому все хорошо.
10: Все замечательно, все будет отлично. Тоже желаем вам удачи. Никита, да. У вас как дела, как настрой?
12: У меня все супер. Утром немножко поволновался. Сейчас все хорошо. Готов побеждать тоже.
10: Группа поддержки рядом?
12: Да, моя любимая девушка Диляра.
10: Хорошо. Ну что ж, друзья, время стартовать. Да, желаем вам удачи. Ни пуха, ни пера. Поехали. Генеральный спонсор реалити-шоу «Автогерой 2026» – автосалон «Диалог Авто». По традиции «Диалог Авто» дает возможность рвануть к выгоде на сверхскорости. Ваша выгода с «Диалог Авто» – это не просто скидка, а целая космическая программа. Низкая цена авто, особые условия кредита, подарки. Все вместе делает покупку вдвое доступнее. Ваш пакет космических условий – выгода до 1,5 миллиона рублей. Реальная экономия на первоначальном взносе и переплате. Без справок о доходах. Быстрый старт. 50% взнос плюс ставка от 0,01%. Не переплачивайте просто так. Срок до 10 лет. Растяните платежи на комфортный период. Фиксация цен до скачка утильсбора. Вы не платите за будущее повышение налогов. Пришло время стартовать, как в «Автогерое». Количество автомобилей ограничено. Уточняйте детали у менеджеров автосалона «Диалог Авто». И до встречи в финале «Автогерой 2026».
15: Ну что ж, все стартовало, теперь осталось только переживать. Я знаю, что там и болельщики тоже подъехали. Из Лаишева даже приехал человек поболеть, поддержать. Ребят, давайте удачи. Ну и пусть победит сильнейший.

0: Бим Радио.
1: Друзья мои радиослушатели, любимейшие, помните, что в честь годовщины Великой Победы в эфире Бим-радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжает внуки. Размещайте в официальной группе Бим-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции, и мы расскажем о вашем герое в прямом эфире 12+. Расскажите историю вашей

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Улыбайтесь!

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
1: Акция действует до 30 мая 2026 года.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять,

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: БИМ-новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. По данным статистики, Татарстан занял лидирующую позицию в рейтинге регионов по темпам роста заработной платы. Прогнозируется, что в течение 7 лет доходы половины работников республики превысят отметку в 200 тысяч рублей. Правительство Татарстана утвердит новый минимальный потребительский бюджет за первый квартал 2026 года – 28 948 рублей. Показатель включает стоимость базовых товаров, услуг и обязательных платежей и служит основой для расчета социальных выплат и оценки уровня жизни населения. Исследователи выяснили, как кофе влияет на замедление старения и борьбу с онкологическими заболеваниями. Ключевой элемент – это вещества в кофейных зернах, которые стимулируют активность белка, запускающие процессы восстановления клеток. В результате уменьшается воспаление, ткани регенерируются быстрее, а развитие раковых клеток замедляется. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

Мы в разгаре финал супер автогероя 2026. Почему супер? Потому что это финальная часть. Три человека борются не только за респект и уважение, но и за меркантильность, да, там замечательные денежные призы. А, да, и кстати, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан, информирует. С 25 апреля по 11 мая 2026 года на территории РТ установлен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, применение пиротехнических изделий первого и третьего классов, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Бережем себя и недвижимость.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Реалити-шоу «Автогерой» на Бим-радио.
5: Ну и давайте узнаем, что же сейчас, прямо сейчас. Лена Медова у нас вместе с «Автогероями» знает всю информацию.
6: Любимые слушатели, сегодня 5 мая, в эфире проходит финал «Автогероя». «Автогерой» — это ежегодное автомобильное реалити-шоу, которое приковывает внимание любимых слушателей, начиная с отборочных туров, когда мы проверяем знания правил дорожного движения, и заканчивая финалом. Позади второй тур, который проходил на специальной площадке, где автомобилисты соревновались в фигурном вождении, и это было настоящее шоу. Это был семейный праздник и зрелищный отборочный тур. Большое спасибо всем, кстати, полуфиналистам. В этом году их было 224 человек, которые вышли в полуфинал и прекрасно себя показали в этом отборочном испытании. Ну, традиционно в финале место есть только для трех слушателей. И сейчас, кстати, я нахожусь на заднем сидении автомобиля автошколы Тесла с нашим уважаемым инструктором Альбертом Талгатовичем, ну а за рулем Андрей Гурягин, который выполняет все команды автоинструктора. Задача в финале — проехать определенный путь, соблюдая строго все правила дорожного движения. Вот и вижу, что, конечно же, наш финалист Андрей старается соблюдать все ПДД. Великолепно проходит данный маршрут. Желаем ему удачи и напоминаем, что совсем скоро мы узнаем имя автогероя года, а также тех, кто занял, соответственно, второе и третье место в финале. Генеральный спонсор реалити-шоу «Автогерой» – автосалон «Диалог Авто». По традиции «Диалог Авто» дает возможность рвануть к выгоде на сверхскорости. Ваша выгода с «Диалог Авто» – это не просто скидка, а целая космическая программа. Низкая цена авто, особые условия кредита, подарки – все вместе делает покупку вдвое доступнее. Ваш пакет космических условий – выгода до 1,5 миллиона рублей. Реальная экономия на первоначальном взносе и переплате. 50% взнос плюс ставка от 0,01%. Не переплачивайте просто так. Без справок о доходах. Быстрый старт. Срок до 10 лет. Растяните платежи на комфортный период. Фиксация цен до скачка утиль сбора. Вы не платите за будущее повышение налогов. Пришло время стартовать. Количество автомобилей ограничено. Уточняйте детали у менеджеров отдела продаж автосалона «Диалог Авто». Ну что ж, мы желаем всем финалистам удачи и едем дальше в финале «Автогероя» 2026. Удачи за рулем, чтобы быть нашим любимым автогероем. Всегда соблюдайте правила дорожного движения.
7: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
8: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио — ООО «Профгарден».
9: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
10: Звездная пауза. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха. Решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом. Это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все. Все, что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного

0: Радио.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Яндекс карты вновь настало время открыть, чтобы посмотреть, что же происходит на дорогах столицы республики. 3 балла по-прежнему, но на Большой Крыловке творится что-то ужасное. От Серова до улицы Вахитова, вы не поверите, но там 26 минут, 1 километр пробище, скорость потока 2 километра в час. Это уже действительно пробка. Значок аварии стоит на перекрестке, на этом 26 минут, Большая Крыловка. Напомню, до улицы Вахитова все это стоит, и левый ряд, средний ряд, сразу на 2 ряда. Ну, может быть, как-то подумать, где-то что-то другой вариант, потому что 26 минут прилично. Ну, а все остальное уже по сравнению с этим незначительно и едет гораздо быстрее. Мосты и дамбы также все зелененькие, все в прекрасном рабочем состоянии. Все, едет 3 балла.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Ну и не забудьте, что у нас для вас есть много всяческих предложений. Ну и помните, что БИМ-радио — это не только радиостанция, это еще и много других вариантов, и дома, и в машине, и на работе, через приложение, через умные колонки. Еще мы с вами все в соцсетях, и это целая медийная группа. Мы создаем настроение, работаем, чтобы вы чувствовали.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Юристы напоминают, что некорректное ношение георгиевской ленты, например, размещение на ошейнике собаки, ручки автомобиля или ниже уровня локтя, может привести к правовым последствиям. Законодательством предусмотрены санкции вплоть до штрафа в размере 5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до 5 лет. Рособранадзор исключил возможность отмены ЕГЭ. По словам главы ведомства, главная причина в том, что пока не разработана альтернативная система оценки знаний выпускников, способная стать полноценной заменой и устроить всех участников образовательного процесса. Исследование показало, качество снов связано с умением фокусироваться днем. Мозг делает ярче те сны, которым человек подсознательно придает значение. Анализ почти 4000 отчетов подтвердил. Осмысленное отношение равно насыщенные сны, а пренебрежительное – хаотичное. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Реклама на Бим-радио.

0: все.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
2: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
3: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Где 40 захватывающих аттракционов?
7: В Мисти парке!
6: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
7: В Мисти парке!
8: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
9: ИП Жоличев, НА, 0+.
10: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Авторадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго дня. Я здесь, надеюсь, вы тоже здесь, на волнах любимого радио, что в разгаре финал «Автогероя». Ждем уже финиш третьего участника. Вот-вот это произойдет, и мы узнаем первое, второе, третье место. Все распределение, так сказать, денежного фонда наших соревнований тоже узнаем. Но самое главное, имя «Автогероя» 2026 года. Доброго дня всем. Голос Лены Махмуда Аракаев. Приглашаю вас в рабочий полдник. Сначала коротко о празднике. Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов, это нужно. Международный день акушерки, это важно. Всемирный день борьбы с астмой, это о здоровье. И сегодня день водолаза Российской Федерации. Согласитесь, такая сложная очень работа. Ты один на один с капризами природы, иногда в полной темноте, в кромешной, в холодной воде. Все это страшно. Все, что связано с под водой, это прям ух. День шифровальщика также в России. Такие люди тоже важны, такие люди тоже нужны. А теперь о наших планах с вами. Самые ближайшие планы у нас — это музыкальный пересказ, который сегодня будет очень легко. Мы посвятим этот выпуск предстоящему 9 мая. Обожаю этот праздник. Традиционно участвуют два человека. Один из них угадывает первым. Второй тоже угадает. Вторым. И победитель получает сертификат на обед сланчево в баварский клубный ресторан «Максимин». Здесь все просто. Куда бежать? 292-102-8. Наш студийный радийный телефон прямой линии. Набирайте прямо сейчас. Записывайтесь на угадывание песен. Участвуют традиционно два человека. Затем будет у нас программа «Первый тост». Здесь Андрей, приготовьтесь, пожалуйста. Да, оденьте белую рубашку, галстук, пиджак. Будьте готовы к общению. Да-да-да, у Андрея я выходной, а пуговицы варят. Вот это все. Затем послушаем песню из нулевых. Песня, которая подняла человека. И тяжело из диджеев выйти в звезды. А эта песня его действительно подняла на какое-то время. И сейчас он продолжает периодически что-то делать на эстраде. Музыкальный пересказ прямо сейчас. 292-102-8. Жду вашего звонка.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, музыкальный пересказ в эфире «Любимого радио». Место, где наши слушатели сражаются за приз. Приз один, участников двое. Поэтому тот, кто первый ответит, тот и забирает, напомню, сертификат на бизнес-ланч Баварский клубный ресторан «Максимилиан». Давайте знакомиться. Первым у нас оказался Сергей. Ну что, Сергей, вы запарковались?
2: Да.
1: Отлично. Прекрасно. Вам предстоит Гузели. Гузели, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы где, что, тоже за рулем?
3: Тоже припарковался прям только что.
1: Молодец. Вы оба молодцы. Уже можете взять у себя из багажника по печеньке, если есть, конечно, печеньки. Итак, друзья мои, скоро 9 мая. Великий праздник в нашей стране. Величайший. Под номером один. Ставлю его, естественно, впереди Нового года и прочего всего. 8 марта. И этому и посвятим, собственно говоря. Кто-то заранее, может, дать хочет ответ? Нет? Нет такого? Напомню условия. Сегодня нужно просто угадать песню. Песню. Потому что это песня народная, ее поют все. Кто первый угадывает, тот и забирает приз. Все понятненько?
2: Конечно.
1: У Сергея вот первый абзац, он прям вот кто-то скажет, зачем вы Сергею подыгрываете? Ну, я же не знал, что Сергей дозвонится. Значит, смотрите, Сергей, БМ-13. Да. БМ-13. Гузеля. Тоже внимательно слушайте. Как догадываетесь, сразу называйте. Значит, БМ-13, первое применение.
3: Батюшка!
1: Все, Сережа, до свидания, Сережа. Только что Гузель утерла нос. Сергей, ну как так-то?
2: А? Да я что-то вопрос-то не услышал, как следует.
1: Да что тут? БМ-13, боевая машина под номером 13. Первое ее применение произошло в 1941 году, 14 июля, под Оршей. Батарея Флёра уничтожила скопление немецкой техники. Хорошие фильмы про эту историю есть и много. Но в народе, естественно, назвали по-другому. И как-то вот привязалась эта БМ-13 к песне «Катюша». Каким образом? Никто, наверное, знать не может. Вот. Но, тем не менее, Сергей, не расстраивайтесь. Вас с наступающим великим праздником. Кому передадим?
2: Спасибо.
1: Привет, и кому передадим?
2: Привет всем казанцам и вам.
1: Спасибо большое. Ну, а теперь перейдем к человеку, который не знаю, где нахватался. А вы все боевые машины знаете, да, Гузели?
3: Да нет, конечно.
1: Их же там была и шестая, и еще какая-то там 12-я была на базе ЗИС. Их там много было же. Вот, смотрите, Гузели знает все. Вот. А на самом деле говорят, что у песни, вот у героя песни, есть прям исторический прототип, что авторы песен, это поэт Михаил Исаковский, он был вдохновлен историей о Екатерине Алексеевой. Она была жена командира пограничной заставы, принимавшей участие в боях в 1938 году. Мы там с японцами не поделились. Вот. Говорят, что реальный прототип был. Но песню знают все, особенно ее китайцы любят.
3: Да-да-да.
1: Перевели на свой язык, поют папа. А китайцы молодцы в этом плане, да. Знают, с кем дружить и какие песни самое главное петь. Ну, а теперь Гузели в праздничном платье с портретом своего героя, собственно говоря, начинает передавать приветы. Давайте.
3: Давайте. Всем привет и Казани.
1: Все?
3: Да, кто узнал, кто слушает.
1: Сейчас где-то...
3: Наверное, Алия. Алия, давайте Алие передам.
1: Давайте Алие. Что за Алия? Алия,
3: большой пламенный привет. Подружка, она как раз в дороге работает. Разъезжает по городам, да. И вот
1: в дороге работает?
3: Да, в дороге.
1: Дальнобойщики, перестаньте ухмыляться. Она торговый представитель. Эти сидят сейчас в больших грузах. В дороге работает. Она торговый представитель, а мотается по городам.
3: Да, не торговый представитель она.
1: Нет? Тогда я тоже стал улыбаться. Как дальнобойщики. Ну, Алие, большой привет, чтобы у нее тоже все хорошо было. Вам большое спасибо, не кладите в трубочку. Ну, а мы с вами давайте действительно послушаем Катюшу. Замечательная песня. Которую все просто считают ведь народной. Она действительно ушла в народ. И несмотря на то, что была сочинена еще до войны, а ведь первое исполнение было в 1938 году, популярна стала действительно в годы Великой Отечественной войны. Песня, как известно, объединяет. Пели многие ее, бесчисленное количество исполнителей. Но Надежда Кадышева «Золотое кольцо». Куда же без Надежды Кадышевой?

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Я ротель,

0: здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73
6: 0+.
7: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
8: Спонсор шоу «Утромены».
9: ООО «Акбарсдом».
10: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
11: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
12: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
13: Запрещено для детей.

0: Фонд 5, 174, 174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
0: Запрещено для детей.
3: Устал сливать бюджеты на «Таргет» без результата? Рекламируйся на «Бим Радио». 2-930-800.
4: Реалити-шоу «Автогерой» на Бим-радио.
5: Так, друзья, волнительный момент. Барабанная дробь воображаемая. И мы начинаем объявлять имена финалистов. Начнем с третьего места. Наш многоуважаемый инструктор автошколы «Тесла» Альберт Ахтямович. Будьте любезны, объявите имена финалистов. Третье место занимает...
6: Орлов Никита.
5: Орлов Никита, подойдите для вручения вам соответствующего сертификата. Так, сертификат номиналом 10 тысяч рублей вы выиграли от Казань Digital.ru. Пожалуйста, примите, да, распишитесь. Да, это все для вас. Все верно, да. Никита забрал по ошибке на 50 тысяч. Молодец, Никита. Итак, второе место получает...
6: Гурягин Андрей.
5: Андрей Гурягин, приглашаем вас.
7: Поздравляем.
5: Поздравляем, диплом автогероя года и ваш сертификат. Вот, пожалуйста, улыбнитесь, вас снимают. Поздравляем.
8: О, было бы волнительно, до сих пор волнуюсь. Но все нормально, было классно. В следующем году опять приду.
5: Приходите обязательно. И, соответственно, это уже ни для кого не сюрприз, что первое место в этом году, а значит и звание «Автогерой 2026» получает...
6: Хайрулин Алмаз.
5: Алмаз Хайрулин! Поздравляем. Спасибо. Вас, Алмаз. Вот, вот он, наш красавец, наш молодец. Но давайте все-таки у автоинструктора мы спросим, какие были замечания по прохождению маршрута. Вот что вы отметили, что можете рекомендовать вообще всем автомобилистам, на что обратить особое внимание?
6: Развороты на

0: Сорокин. Поздравляем вас, Алмаз. Вот, вот он, наш красавец, наш молодец. Но давайте все-таки у автоинструктора мы спросим, какие были замечания по прохождению маршрута. Вот что вы отметили, что можете рекомендовать вообще всем автомобилистам, на что обратить особое внимание?
1: Развороты на перекрестках. Да. Самая больная тема у всех. Вот. Ну и поворотники. Поворотники в этот раз, конечно, все включали. Ошибок таких серьезных не было. Вот. Как раньше. Но бились жестоко. Серьезно. В этот раз тоже было тяжело определить. Все. Всех поздравляю.
0: Спасибо вам большое. Благодарим автошколу Тесла за замечательное партнерство. И, как сказал Альберт Ахтямович, год от года становится все сложнее, потому что мастерство участников растет.
1: Да-да-да.
0: Ну что, поздравляем. Вот сертификат на 50 тысяч рублей от интернет-магазина Kazan Digital.ru. И слово нашему победителю. Как долго вы к этому шли? Были какие-то у вас предчувствия, что в этом году вы станете нашим абсолютным финалистом? Рассказывайте, пожалуйста, все, Алмаз.
2: Всем добрый день. Во-первых, слова благодарности. Вот очень волнуюсь. Во-первых, это всем спонсорам, организаторам. Ну и, конечно, нашему любимому ВИМ-радио. Вот. Шел к этому, скажем, не так давно. Вот услышал на радио, решил принять участие. Вот. Хочу всем пожелать безопасной езды, самое главное. Соблюдайте правила. Ну и Биг Зурахмай, спасибо всем большое.
0: Спасибо, искупаем в аплодисментах нашего автогероя. Он молодец. Спасибо. Ну и вот наши молодцы. Никита, тоже вам слово, пожалуйста, можно привет передать и поздравить всех, и себя тоже поздравить с таким замечательным достижением.
3: Передаю привет всем слушателям БИМ-радио большой. Немножко я, конечно, расстроен, но третье место тоже место. Конечно. Так что не расстраиваемся, все, идем дальше. Дальше будет больше. Все, всем благодарен.
0: Спасибо вам большое. Очень приятно видеть вас каждый год в рядах участников реалити-шоу «Автогерой». Андрей, еще раз здравствуйте и поздравляем вас.
4: Добрый день. Ну, я говорю, участие было очень волнительным. Ну, самое главное – участие. И вот тоже второе место – тоже очень прекрасная вещь.
0: Да, это прекрасная вещь. Я хочу сказать, что все ездили замечательно. Инструктор доволен, но все же были какие-то небольшие нюансы. Но все как на настоящем экзамене. Вы сами понимаете, ребята, все серьезно. Ну что, вот состоялось у нас в этом году реалити-шоу 2026. Прощаемся, я думаю, до следующего года. А может быть и чаще будем проводить. Мне кажется, чем чаще будем проводить «Автогерой», тем более дисциплинированное движение у нас будет на дорогах нашего города. Это мне так кажется, и я думаю, так и будет действительно. И хочу поблагодарить генерального спонсора реалити-шоу «Автогерой 2026», автосалон «Диалог Авто». По традиции «Диалог Авто» дает возможность рвануть к выгоде на сверхскорости. Ваша выгода с «Диалог Авто» – это не просто скидка, а целая космическая программа. Низкая цена авто, особые условия кредита, подарки. Все вместе делает покупку вдвойне доступнее. Ваш пакет космических условий – это выгода до 1,5 миллиона рублей. Реальная экономия на первоначальном взносе и переплате. 50% взнос плюс ставка от 0,01%. Не переплачивайте. Просто так, без справок о доходах, быстрый старт, срок до 10 лет, растяните платежи на комфортный период, фиксация цен до скачка усилий сбора, вы не платите за будущее повышение налогов, пришло время стартовать. Количество автомобилей ограничено, уточняйте детали у менеджеров отдела продаж автосалона «Диалог Авто». Я еще раз хочу поблагодарить абсолютно всех участников «Автогероя». В этом году более 300 заявок. Мы получили 224 слушателя великолепных, вышли в полуфинал. И вот в финале мы уже сейчас с вами услышали имена этих замечательных людей. Действительно, лучших из лучших. «Автогерой 2026» состоялся. Всех поздравляем. Всем спасибо.
5: БИМ новости.
6: Здравствуйте! У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Юристы напоминают, что некорректное ношение георгиевской ленты, например, размещение на ошейнике собаки, ручки автомобиля или ниже уровня локтя, может привести к правовым последствиям. Законодательством предусмотрены санкции вплоть до штрафа в размере 5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до 5 лет. Рособранадзор исключил возможность отмены

0: По словам главы ведомства, главная причина в том, что пока не разработана альтернативная система оценки знаний выпускников, способная стать полноценной заменой и устроить всех участников образовательного процесса. Исследование показало, качество снов связано с умением фокусироваться днем. Мозг делает ярче те сны, которым человек подсознательно придает значение. Анализ почти 4000 отчетов подтвердил. Осмысленное отношение равно насыщенные сны, а пренебрежительное – хаотичные. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Это программа «Первый тост», программа, в которой мы поздравляем. Ну, начнем с тех, кто состоит в нашей группе. Это Руслан Сулимов, проживающий на Рулате, трудящийся в Татнефти с детьми. Он тут любит выезжать на рыбалку, с детства приучает, так сказать, к жизни в палатке. Катерина Федотова, у кого-то счастье в сыне, у кого-то в дочке. У меня тройное счастье в дочках и сыночке. Ну, такая вот мама, молодец, трех детей. Алина Гайфудинова, у нее на аватарке ребенок. Явно фото 1 сентября с букетиком, потому что Лисенок Ли из Альметьевска отмечает свое день рождения. Лисенок, принимай добрые слова. Анастасия Михеева, она же Кузьмина. Никогда не путайте мою доброту со слабостью. Я с легкостью задушу вас той же рукой, которой накормила. Зеленодой, Статмак, пиццерия, место работы, наверное, проживание. Да? Поздравляю. Анатолий Андреевич на руках держит сынулю. Ну, если в голубом костюмчике, это же сын. Да, 25-летнего сына. Владислав Биборисов из Альметьевска. Альметьев, нефть, ЦДНГ, номер 5. Чего только прекрасного нет в Альметьевске. Лиля Амирханова, она же Бурганова. Теперь у меня есть два жемчуга, которых я очень люблю. Поздравляю вас с набором жемчужин. Ринат Хабибулин с сыном. Сын у него, чтобы вы знали, первое место чемпионата первенства Приволжского, это ПФО, по киокусинкаю, кумите, кота группа. Весовая категория до 50 килограмм. Поэтому он такой доволен, что у него сын теперь, иди теперь, нахами папаша. Устрой себе приятного забега на энное количество километров, да. Может быть, бегаете хорошо, но от киокусинкиста никто не убегал. Ну и мы Андрею давайте наберем, узнаем, как у него дела. У него сегодня день рождения, Андрей. Алло, здравствуйте, Андрей. Андрей. Здравствуйте, Андрей. Это вас Бим-радио беспокоит. Меня зовут Бахмут Аракаев. Мы, наверное, с вами не знакомы, потому что вам всего 30 лет, а мне 78 все-таки уже. Вот. И я пьющий человек, а вы нет. Ну что, как день рождения началось? Рассказывайте.
3: Да как в рабочем режиме.
2: А зачем вы на работу зачем вы пошли? У вас же день рождения.
3: Не знаю, наверное, так... Так принято, наверное, у нас. Мы же все-таки рождены в Советском Союзе.
2: Ну, Андрей, ну уже трава зеленеет, солнышко блестит, уже медведь валяться, земля кружится. Вот такое примерно состояние же должно быть. Тем более 30 лет вам. Это юбилей. У меня есть фотографии, где я в 30 лет валяюсь на земле, абсолютно трезвый, вот, в семейных трусах. Вот, я попросил заретушировать, конечно. Ну, кукушонок торчал там, понимаете? Вот, такая неприличная получилась фотография. Ну, да ладно. Ну, а вообще план-то есть 30 лет, это же обязательно надо собрать всех, отметить там как-то, вот, довести их до умопомрачения.
3: Да, порадоваться, конечно, громадье, но, как бы сказать, да, реализовать их трудновато.
2: Да, но кошелек диктует свое, вот, а план в громадье, действительно. Ну, что, Андрей, тут желаем сотни ярких дней, здоровья крепкого, стального, побольше радостных вестей, а также счастья, много-много, от дружного коллектива. Андрей, а вот тут крепкого стального вы железом занимаетесь, да?
3: Да, есть такое.
2: Вот, ни разу коллектив не спалился, да, крепкого стального, вот это, знать, что желать. Ну, а сами вы себе что пожелали бы в 30 лет-то?
3: Как-то, наверное, не принято у нас, да? То, что самому себе желать-то.
2: Ну, есть же какие-то мечты, там, ну, вот, чтобы вам коллектив саппорт подарил, допустим, скинулся.
3: Да, блин, у нас есть такая вещь, поэтому...
2: Не нужно, согласен.
3: Вот было бы неплохо, если бы палатку баню бы подарили с хорошей
2: палатку,
3: печкой.
2: Палатку баню? Вот, ты веник-то...
3: Вот это было бы вообще к месту.
2: Андрей, конечно, раскатал веник. Но на самом деле собор-то подороже будет. Ведь баня, палатка, ну, вообще недорогая. Это, в общем-то, вещь и практичная. Вот так, поехал куда на рыбалку, да, раз, костерчик, рожок, сверху раз, палатку, баню поставил, и все. Очень удобная вещь, я согласен. И
3: нет, там просто все в комплекте идет, еще и печь, там же печь тоже много чего значит.
2: Что, сейчас печь даже уже туда начали? Я помню, как мы камни выпаривали, и потом на камне вот так водичкой сидишь, прыщешь.
3: Ну да, это прошлый век, сейчас уже прогресс ушел далеко вперед.
2: Он себя лентяй называет будущим веком, а мы вот это, мы работяги, кто не лил с камни, искал, собирал, да, это прошлый век, старье. Ну, тем не менее, днем рождения вас, Андрей, счастья, здоровья, чтобы все у вас было. Ну и коллектив там ждет это чая, пирогов, вы тоже не забудьте.
3: Да, все будет, время-то обед как раз.
2: Они же там сидят уже с ложками вокруг стола, собрались.
3: Там уже все сидят со свинявчиками заложенными, наверное, уже стучат по тарелкам.
2: Где-то в районе бухгалтерии это все происходит, это стопудово. Спасибо вам большое, с днем рождения, что все у вас было хорошо. Поздравили вот Андрея, фамилии не знаем, где трудится, не знаем, но от любящего коллектива счастья, здоровья.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Долго не будем рассказывать, там же рекламу подпирает. Будем слушать DJ Smash, Fast Food. Еще потом сделали версию с Тимати, Moscow Never Sleep. И Москва никогда не слипнется, да. И с этой песни DJ Smash нам стал всем широко известен. До этого мало кто знал. Он, как истинный диджей, он взял сэмпл из 90-х. Move on Body была такая группа Капелла. До сих пор где-то в интернетах машап есть даже, как вот это все одна песня с другой сочетается. И с этой песни он и шагнул к славе, шагнул в известность. Ну, а трек в далеком-далеком 2007 году, рвал, конечно, все, что можно было порвать, включая.

0: напомню вам информацию на правах рекламы. Питомника растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Клевер – время сажать. Питомник клевера объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас стоки морозом. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и в Залесном 58, питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: С 1 по 11 мая «Луи Дор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак. Ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луи Дор».
5: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ну что, и давайте посмотрим, что же происходит на дорогах столицы. А здесь всегда что-нибудь интересненькое. Яндекс карта нам помогает. Карты, наверное, все, потому что там карт много. И что сообщается? По-прежнему большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. 24 минуты. Было 26 минут час назад, сейчас 24. 1 километр. Скорость потока 3 километра в час. По-прежнему там стоит значок авария. Левый средний ряд. Ну, как-то за полтора часа не разрулились. Ну, что-то как-то странно. Видимо, что-то серьезное. Если кто-то там где-то, пришлите нам, пожалуйста, в МАКС. Плюс 792-7242-1028. Что ж там происходит-то? Что ж такого там стряслось-то? Что все туда съехались, чтобы постоять, поговорить, песни послушать. Хорошие на Бим-радио.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Бим новости.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим радио. По итогам летних туристических сезонов с 2022 по 2025 год Татарстан вошел в число лидеров среди российских регионов по количеству принятых гостей. Общее число туристов за указанный период составило почти 6 миллионов человек. Республика заняла 7-е место среди всех субъектов России в соответствующем рейтинге. Юристы предупреждают, что пение под гитару или проигрывание музыки ночью может обернуться штрафом до 2000 рублей. Такие действия считаются нарушением тишины. Конкретные правила устанавливаются на уровне регионов. Чаще всего запрет на шум действует в период с 23 часов до 7 часов. Ученые установили, что известные законы физики и химии описывают лишь около 4% всей материи во Вселенной. Остальная часть приходится на так называемую темную материю. Загадочное вещество, которое не излучает, не поглощает и не отражает свет, из-за чего его крайне сложно изучать. Несмотря на активные исследования, природа темной материи до сих пор остается одной из главных научных загадок. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
1: В эфире Бим Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня, всем замечательного настроения. Сегодня множество праздников. Международный день борьбы за права инвалидов отмечается 1992 года. Тогда 17 европейских странах люди с ограниченными возможностями провели день борьбы со соблюдением равных прав инвалидов. Сегодня в Российской Федерации криптографическая служба России отмечает свой праздник. Ну, криптография означает тайнопись. Первый шифровальный аппарат, предположительно, по книгам Брауна, изобрел Леонардо да Винчи. Все мы помним этот код да Винчи. Ну, как-то так, наверное, действительно выглядели эти аппараты. Но без шифровки никуда. Всегда должны оставаться какие-то тайны. Тайны, да, обязательно должны быть. Да, Международный день акушерок сегодня. Ну, мимо этих ласковых рук не прошел ни один человек на планете Земля. Им всем большое спасибо за этот труд. Акушерка, слово французское, помогать при родах, обозначает. Кстати, самая молодая мама в мире, чтобы вы знали, перуанку Лина Венеса Медина, родила в возрасте 5 лет мальчика. Ужасы какие-то. Куда смотрят эти перуанские? Хотя, может быть, у них так принято, чем мы лезем-то? У нас свои традиции, у них свои. Самый большой из известных детей родился ростом 76 сантиметров и весил 10 килограммов 200 граммов. Родился и сразу пошел в школу. У меня такое ощущение. 76 сантиметров. Ну и сегодня еще одно замечательное событие. Сегодня день водолаза в Российской Федерации. Школа водолазная в этот день в 1882 году, по указу императора Александра III создали. Богатая история. Тут и изобретение водолазного костюма. Все начиналось с колокола, как мы понимаем, да? Уже от него из колокола отходили какие-то шланги. Вот из чего тогда делали шланги, тоже вопрос. Из ткани пропитывали парафином? Непонятно. Ну, а первый удобоваримый анатомический костюм, к которому мы привыкли по фильмам, документалкам всевозможным, кто-то сам, может быть, погружался, это, конечно, Жак-Ив Кусто и Ганьян. Два друга, но мы не будем лезть в личную. Это не наше дело. Пусть они там сами разбираются. Существуют поисково-спасательные породы собак, водолаз, вот эти большие ньюфаундленды, вот этот ковер ходячий, гигантский, ну, тоже вот имеет отношение. Вот такие праздники сегодня. Что-то отмечать надо, что-то, ну, не знаю, нужно ли вот день шифровальщика. Все-таки это должно быть и оставаться у них, потому что будет очень подозрительно, если у вас за соседней стеной где-то кто-то там поднимает кружку чая. Ну, что за шифровальщиков? Это будет не очень понятно.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
5: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296 66 56.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Аракаевым.
1: Ну что, доброго дня всем. Два трека будем слушать. Я принес вам две песни. Ну, первая — это Крис Браун, у которого сегодня день рождения. Непростое было у него детство. Кстати, в 13 лет он вышел на Павдене. Да, вы знаете, кто это такой. Вернее, Павдене вышел на него и предложил подписать контракт. И Крис Браун отказался. Вот он уже в курсе был историй каких-то там не очень приятных. В 13 лет у чувака есть готовый материал на альбом. Можете себе представить? В 15 лет он все-таки выпускает. Два года у него ушло на то, чтобы доказать, что он может, что он способен. И этот альбом, 15 лет парню, он становится платиновый. То есть Крис Браун в 15 лет становится долларовым миллионером. Потом в 2009 году случилось страшно, умер Майкл, ну для меня страшно, умер Майкл Джексон. И почему-то вот все думали, вот Ашер и Крис Браун, кто-то из них сейчас займет это место. Но они уже были богатыми, они были уже ленивыми, и там появился The Weeknd. И Уикенд, мне кажется, вот это местечко тепленькое это приобрел. В общем, послушаем Криса Брауна. Ольга Федоровна пришла, значит, сегодня будут какие-то интересные темы. Адвокатские истории вот эти. Понимаете, кто кого задушил и за что. Вот все, все спрошу ее. Значит, а вторую песню мы будем слушать. Вы знаете, я следил за Шакирой. Помните, у нее в Мексике... столица Мексики, я забыл. Выручайте. Столица, ну, Мехико. Мехико, да, вот. Затупил. И у нее там был бесплатный концерт. Ну, для пришедших на концерт бесплатно, для городской казны за деньги. 400 тысяч собралось. И вот в эти выходные я посмотрел это прекрасное действо. Она выступала на Пака Каба. Какой у нее прекрасный зеленый костюм там был. Он плавно превращал то там рукава отстегнуться так неожиданно, то еще что-то. Вот то она потом опять утеплилась. Прекрасное действо. Я думал, что она побьет рекорд Пака Кабана. Напомню то место, где периодически власти Бразилии устраивают для привлечения, потому что не сезон сейчас. До карнавалов еще далеко, до чего-то там тоже. И межсезонье, вот чтобы привлечь народ, они делают вот эти бесплатные для народа концерты, ну, для бюджета. Кстати, уже Бразилия заработала 115 миллионов долларов. Вот на этом концерте. Уже заработала. Еще и подсчитывают все это. И вот, значит, подбиваем количество народу. 2 миллиона человек пришло, представляете, на концерт, на пляж. Пришло 2 миллиона человек, но рекорд она не побила. Рекорд среди женщин на Пака Кабана принадлежит Леди Гага. Та умудрилась как-то собрать 2100. Ну, а абсолютный рекорд всех времен – это Род Стюарт. Мы уже даже не помним, кто это такой. Вот Род Стюарт собрал в 1994 году 3,5 миллиона всех жителей Республики Татарстан и еще немножко. Вот такие вот великие люди. Будут звучать Крис Браун и Шакира. Давайте слушать и наслаждаться.

0: Осенний клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Клевер – время сажать. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации, отличные цветы, цены. Плодовые, хвойные, многолетки – все в одном месте. Выращены у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадыш. В Ижевском тракте 58 и в Залесном 58. Питомник «Клевер», добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Спонсор шоу «Утромены».
4: ООО «Акбарсдом».
5: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
6: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. По итогам летних туристических сезонов с 2022 по 2025 год, Татарстан вошел в число лидеров среди российских регионов по количеству принятых гостей. Общее число туристов за указанный период составило почти 6 миллионов человек. Республика заняла 7-е место среди всех субъектов России в соответствующем рейтинге. Юристы предупреждают, что пение под гитару или проигрывание музыки ночью может обернуться штрафом до 2000 рублей. Такие действия считаются нарушением тишины. Конкретные правила устанавливаются на уровне регионов. Чаще всего запрет на шум действует в период с 23 часов до 7 часов. Ученые установили, что известные законы физики и химии описывают лишь около 4% всей материи во Вселенной. Остальная часть приходится на так называемую темную материю. Загадочное вещество, которое не излучает, не поглощает и не отражает свет, из-за чего его крайне сложно изучать. Несмотря на активные исследования, природа темной материи до сих пор остается одной из главных научных загадок. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Ну что, друзья мои, вновь у нас в студии замечательнейший адвокат, коллеги. Там все, если я сейчас начну перечислять все вот ваши достижения...
2: Экономим время.
1: Да, то времени не хватит. У меня заслуг меньше. Ну что я там, заслуженный синий бот Азина. Здесь целый кладезь. Ольга Викторовна, вот вы не пришли ведь на той неделе, а мы так скучали.
2: Не пришла, я тоже скучаю.
1: Вы на небе видели надпись там это где?
2: Да, с плакатами стояли, видела, да, около Верховного суда.
1: Ну, а это сразу, видите, да? Сразу задается уровень, да? Не в пятерочке за сахаром человек стоял, да? А вон что, не Валберес пошел в Балберес.
2: Я вот. Не могу поменять Валберес на Бимразово.
1: Представляете, Верховный суд, да, Верховный. Ну и что, как там Верховный суд? Расскажите, красиво
2: работает
1: там?
2: Работает все.
1: Красиво
2: работает,
1: там?
2: Замечательно. Правосудие существует.
1: Ни разу. А это где хоть находится Верховный суд?
2: Пушкина 72/2.
1: Пушкина 72, это...
2: Рядом с Госсоветом.
1: А, это прямо вот на Площадь Свободы.
2: Прямо на Площадь Свободы.
1: Там же вот это еще какие-то организации очень важные же есть.
2: Очень-очень, конечно. Важно. Правительство наше.
1: Там не вот и угловое здание, еще вот это тоже.
2: И угловое там, да, и такое.
1: Консерваторию я имел в виду. Я в остальном во всем не очень силен.
2: Мимо проходим, все проходим.
1: Ну да, мимо консерватории.
2: Министерство культуры, Конституционный совет, все там рядом.
1: Вот, Ольга Викторовна, все знает. Мы с вами вот этого ничего не знаем. Знаем только, где Вазин, там, ну, библиотека. Там музыкальный салон, массажный. А, ну это место работы.
2: Сколько лет?
1: Сейчас скажу. Сколько лет? С 1900, ну, наверное...
2: С 4-го,
1: наверное. Нет. Я сюда еще в кружок ходил, а потом в секцию борьбы самбо тренер у нас Рустем был. Я же местный, я же тутошний. Я в 12-й школе учился, вы что? Я даже помню, как вот... Ну, ладно. Ладно, что это все, кто его знает?
2: Может, срок
1: давности, может быть, не прошел еще даже за это дело. Ольга, ну что, сегодня, как всегда, серьезные темы.
2: Да, там.
1: И я напомню, серьезные. Что мы здесь разбираем взаимоотношения, и в результате этих взаимоотношений всегда получается делюга. То есть мы что-то делим. Квартиры, машины. Если вам что-то интересно, вы нам пишите, и мы эту тему обязательно зацепим. И ответим на ваши вопросы. Плюс 792-72-42-1028. Что сегодня будем обозревать?
2: В прошлый раз я анонсировала уже, да, будем говорить о малозначительной доле, когда у человека есть...
1: Это когда один человек в адрес другого, ну ты ничтожество, и доля твоя ничтожна.
2: Ну,

0: такое бывает. Это еще мягкие, наверное, да, взаимоотношения, когда ну, только да. можно на словах бывает и доходит до более серьезных мер и проблем. То есть, когда доля настолько мала, что...
1: Ну, насколько
0: вот
1: мала?
0: Она
1: вот,
0: есть, ну, вы знаете, у нас закон, в процентном соотношении, да, не закрепляет. То есть, здесь совокупность факторов, когда определяется...
1: Ну, то есть, это
0: доля,
1: судья определяет?
0: И это всегда решает суд. То есть, если не удалось договориться, как всегда, собственникам, вот она, 1/10 условно, висит в квартире, в двухкомнатной, и... Ничего с ней сделать нельзя.
1: Метра.
0: Собственник не соглашается ее продавать, уступить не соглашается, добровольно договориться не удается. И, соответственно, что? Обращаются в суд. Обращаются
1: в суд там
0: должно быть...
1: Нельзя?
0: Вот сейчас я скажу. Угу. Если человек проживает, ну, негде ему жить. Вот он по наследству получил
1: 4
0: от бабушки, которой много-много детей и внуков. И вот, ну, получил. И все, и он там живет. Вот в этом случае суд может отказать и не признать долю малозначительной. Потому что должно быть сочетание факторов. А, маленькая доля, соответственно, ну, меньше, как правило, это пусть вот в процентном соотношении, пусть будет это 1/10, ну, 6 метров, 8 метров, вот она уже может считаться по площади малозначительной, но опять-таки это на усмотрение суда. А, нет интереса в этой доле
1: у кого?
0: Собственника. Он там не проживает, у него есть иное жилье.
1: Нет. Коттедж.
0: Он может, конечно. Ну, тоже по наследству автомобиль. Получил эту долю еще по какой-то причине. Вот. И не оплачивает услуги ЖКХ. Соответственно. Поэтому
1: а,
0: вот
1: он же должен участвовать, да. Живешь ты, не живешь, это твоя доля, ты
0: только
1: должен
0: только при совокупности этих факторов суд может признать долю малозначительной. Для того, чтобы обратиться в суд со собственником, необходимо сделать оценку, безусловно, рыночную, с тем, чтобы уже предложить сумму, компенсацию за эту долю. Плюс года два, наверное, это новшество действует. С 24-го, скорее всего, года, если мне память не изменяет, что человек, обратившийся в суд за признанием доли незначительной и получение компенсации, выплаты компенсации со собственнику, должен сумму положить на депозит суда.
1: Ничего себе.
0: Это, да, то есть если оценивается уже по вашей
1: это по
0: оценке.
1: Вот оценка рыночная?
0: Оценка,
1: или
0: рыночная стоимость. Рыночная стоимость.
1: Тост.
0: А, да, и оценивается, я знаю, что собственники оценивают именно не так, что вот квартира стоит столько, поделили. Нет, они оценивают именно долю.
1: Долю.
0: Да, она
1: будет чуть
0: ниже
1: подороже,
0: по
1: мне
0: рынку,
1: кажется.
0: Ниже
1: не,
0: по
1: ниже.
0: Рынку. Если,
1: а, ну да,
0: если бы мы квартиру поделили,
1: по идее,
0: да,
1: кто ее
0: например,
1: купит? Спроса не будет.
0: Квартира стоит 6 миллионов, поделили
1: кто
0: там.
1: Кто купит 8 квадратных
0: какая?
1: Метров квартиры?
0: Ну, может быть, профессиональный
1: хор кто-то. Турецкого?
0: Да. Ничего с ней сделать, конечно же, со собственник не сможет, у кого это малозначительная
1: доля. То есть тут нужно договариваться, выкупай.
0: Да, не договорились, в суд.
1: Суд.
0: В суд. Но если ответчик, сособственник, не соглашается с размером доли, он вправе заявить ходатайство о назначении экспертизы, уже судебной экспертизы. И тогда уже суд назначает экспертизу по оценке.
1: Ну, приходит оценщик какого-то.
0: Безусловно. Даже если случается так, что оценщика нет как доступа, ну, не обеспечили доступ в квартиру, такое тоже бывает. Оценщик может сделать это по документам, имеющимся в материалах дела, по характеристикам квартиры, и уже оценить. И это будет судебная оценка. И при наличие всех факторов, о которых я уже сказала, суд, конечно же, примет решение об удовлетворении иска и признании доли незначительной и получении компенсации за эту долю. Здесь также может обратиться и сам собственник этой малозначительной доли, когда он тоже говорит, предлагает со собственником,
1: куплю,
0: говорит...
1: за 5 рублей.
0: Да, да.
1: И 3 копейки.
0: Нет, нам не нужно, и вообще ни у кого нет интереса якобы. А ему интересно, чтобы он от этой доли избавился, не платил налог на имущество, ну и получил какие-то деньги. Он тоже вправе обратиться в суд с иском при наличии ровно таких же оснований, о которых я говорила. И в этом случае суд действует точно так же в соответствии с оценкой и тоже может удовлетворить. Единственное, что сам собственник доли малозначительной, он не должен носить деньги на депозит суда. Ну, понятно. Сам, да, логично. Сам. Ну, вот да, в данном случае. То есть, если сособственники просят признать незначительную долю и обязать принять компенсацию, они вносят на депозит сюда
1: сумму. А зачем это делается?
0: Ну, чтобы понять, что у них намерение есть, что они долю действительно выкупят. Они же обратились с иском, потому что были, я вам из практики скажу, что была такая ситуация, что было решение суда, а деньги не переданы. Это еще когда не действовала норма о том, что деньги необходимо внести.
1: И потом иди стряси еще тоже, будут бегать, искать, где что.
0: Вот.
1: И сумма-то, как правило, все равно больше, чем...
0: Да, больше, чем предлагают вам, например, да, или за которую предлагают купить непосредственно добровольно. И поэтому в этом случае уже возникают неблагоприятные последствия для собственника этой незначительной доли. И было у меня даже так, что деньги не успел в практике, деньги не успел получить собственник доли, умер. И вот уже как правопреемник обращалась наследник в суд с иском о том, что она получила.
1: Знать ведь все нужно, вот это то, что у твоего родственника что-то где-то там.
0: Ну, да, но доля была, потому что там...
1: Введите список всего, что всех ваших активов.
0: Ну, на самом деле, знать несложно, когда от отступления небольшое, да, если зарегистрированы права на недвижимости, они у нас регистрируются, у нас только тогда признается юридический факт права собственности на недвижимое имущество, когда идет госрегистрация права.
1: Ну, это не фишка, но если у человека какие-то счета, вот это же не найдешь.
0: Ну, нотариусы делают запросы.
1: Ой, банки фуфлыжат сейчас, это ушел
0: ну,
1: за минуту.
0: Уже, да, об этом мы тоже поговорим.
1: Да?
0: Да, конечно, в последующем будем
1: вот,
0: об
1: видите,
0: этом говорить.
1: Вот, видите, как наследнику не профуфлыжить наследство. Вот.
0: Ну, тоже одна из тем.
1: Вот тем, потому что мы, вот все-таки надо, я тоже думаю, надо список всех активов ввести до копеечки прям, чтобы потом, в случае чего, они все равно же придут.
0: А про тему, которую заявил сейчас Махмуд, это исключительно авторское его.
1: Да,
0: а то
1: да,
0: скажете,
1: да.
0: Что адвокат Камалединова анонсировала тему. Это Махмуд.
1: Нет, это я придумал только что. Вот, потому что я не силен в этих ваших вот это
0: юридических терминах.
1: Темный лес. Я когда даже с вами разговариваю, у меня к концу разговора уже, я уже площадь круга не смогу сосчитать. Все, мозг выполоскался. Вот, ну, вам традиционно большое спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Были
0: спасибо.
1: Очень рады. Что, как планы на следующей неделе у вас?
0: Вы что имеете в виду? Эфир?
1: Да.
0: Вот тоже, кстати, к слову, о следующей неделе.
1: Там 12-й не выходной.
0: 12-й не выходной. Тоже заявлен тот же продолжение того же процесса.
1: Я вам не расскажу, но я слежу через... Вот Ольга Викторовна мне рассказывает, но я никому не расскажу. Там
0: ну,
1: очень...
0: это открытый процесс.
1: Очень,
0: на самом
1: очень
0: деле,
1: интересная
0: об этом
1: движуха.
0: Все пишут,
1: да.
0: И бизнес онлайн, и реальный рынок все пишут. Но, тем не менее, да, я могу не уложиться. Там, может, на целый день. Поэтому я напишу,
1: хорошо.
0: Буду я в эфире или не буду 12 мая.
1: Но мы вас будем ждать. Опять вот эти плакаты, надписи
0: верховные. Да-да, я выгляну в окошко.
1: Мы дойдем до Верховного суда на
0: Пушкина. Скажите, чтобы они отпустили адвоката
1: Камалединова. Встанем там на входе, да.
0: В эфир.
1: Вот это.
0: Все, спасибо большое.
1: Как мы? Нас будет один человек.
0: Спасибо большое.
1: До свидания.
0: Всем до свидания.
2: Помощь адвоката. На БИМ-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. По-прежнему вот эта авария на Большой Крыловке собирает затор там в левом и среднем ряду машины. Как-то они умудрились друг друга. Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. 37 минут, 1 километр. Скорость потока 2 километра в час. Уже третий час это все продолжается. В чем сложность? Это пострадавшие? Ну, все равно больше 2 часов аварию. Растащить. Ситуация на мостах и дамбах прекрасная. Все зелененькое. Все мчится. Третья транспортная уже на кварталах стоит авария. Левый ряд, средний ряд, будьте предельно внимательно. Ну, все остальное, все хорошо, прекрасно. Ну, еще раз напомню, уже третий час собирается пробка на Большая Крыловка от Серова до улицы Вахитова. 37 минут сейчас она, час назад было 26 минут, и все это вот так продолжается. Ну, надеемся, что в ближайшее время вопрос этот с этой пробкой решится. О, значок исчез, но пробочка осталась. А значок вот только что аварии исчез, но пробочка пока показывает.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

напомню вам, в честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ-радио. Цикл программ «Память поколений». Радный подвиг продолжает внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или о специальной военной операции. Мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 12+. Расскажите историю вашей семьи.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Хим новости.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минтруд России дополнил список профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь россияне, предпочитающие АГС вместо срочной службы в армии, смогут работать, например, электриками, водолазами, неврологами, офтальмологами и даже настройщиками пианино. В перечень также вошли газосварщики, костюмеры, лесные пожарные и ряд других профессий. В Госдуме выдвинули инициативу о предоставлении педагогам права на досрочный выход на пенсию. Предлагается распространить на учителей социальные льготы, предусмотренные для государственных служащих, а также ввести единовременную жилищную субсидию и обеспечить достойный уровень заработной платы. В Казани усиливают контроль за остановкой автомобилей в неположенных местах. Для выявления нарушений задействовали автомобили фирмы-организатора парковок. Они оснащены камерами, фиксирующими случаи остановки там, где установлен знак «Остановка запрещена». Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Ну что, доброго всем дня, замечательное настроение. В этом часе у нас еще однажды в Казани. Мы опять с вами поиграем и разыграем подарочный рекат на сумму 1000 рублей в кафе национальной кухни. Все здорово. Ну, давайте посмотрим, что происходило в этот день. Сегодня уже 5 мая, скоро день радио, да, совсем уже. В 1581 году в городе Остроге вышел первый русский печатный календарь Ивана Федорова, который назывался «Хронология». Каждому месяцу были напечатаны стихи, 22 стиши. «Катарогося месяца, что за старых веков? Дело короткое описание» белорусского поэта Андрея Рымши. Интересно, сколько теперь этот календарик стоит? Сколько их вообще осталось, если осталось? Увидел свет первый номер газеты «Правда». Случилось это в 1912 году. Издание являлось главной газетой большевиков, а после окончания гражданской войны стал центральной газетой СССР. «Правда» превратилась в официальное печатное издание средства массовой информации не только государства, но и партии. И в СССР 5 мая всегда отмечался день советской печати. Ну, сейчас уже печать, кто помнит, как она выглядит. Бумажная газета. Наверное, уже вряд ли кто. В этот день много еще чего интересного происходило. Ну, вот в 2000 году один из пользователей, предположительно некий студент, разослал свой новый вирус «Червь» в сети интернета. Началось такое, мама, не горюй. Что по итогу? В результате распространение зараженных писем имело взрывной эффект, сравнимый с ядерной цепной реакцией. Первыми от вируса Love Letter пострадали страны Азии. Затем пришел он в Европу. По оценкам различных компаний, поражению подверглось огромное количество компьютерных сетей от 30 до 80% в зависимости от страны. Количество зараженных компьютеров на третий день нашествия червя оценивалось в 3 миллиона. Наибольшей опасности были подвержены издательства средств массовой информации, включая радиостанции, журналы, рекламные агентства и, в частности, те из них, кто владеет большими архивами графических и музыкальных файлов. Ну, я помню, у нас тоже что-то подобное было. В этот день, по-моему, в апреле был, и Чернобыль назывался, реально компьютер просто потом выкидывался. Как такое может произойти? Я не очень силен в кибернетике. Просто что должно произойти, чтобы компьютер брался и выкидывался. Вот такой страшный вирус был. Кстати, в этот день родился Георгий Яковлевич Седов, русский гидрограф, популярный исследователь, старший лейтенант, организатор неудачной экспедиции к Северному полюсу, во время которой умер, не достигнув заявленной цели. Не дошел там что-то 200 километров до Северного полюса. И он стал прототипом, помните, два капитана Татаринов, и, по-моему, был там. Вот как раз это и был Георгий Яковлевич Седов. И то, что продукты ему тухлые подсунули, и собак не ездовых, а дворняк, это все действительно была правда. И одежда их не обеспечила. В обычной шинели отправился покорять Северный полюс сам своим пешком. Чудесные люди. Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Клевер – время сажать. Питомник клевера объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетки – все в одном месте. Выращены у нас в стойке к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и в Залесном 58. Питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
7: Лапы ресницами и взлетай.
6: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, давайте посмотрим, что у нас сегодня. У нас сегодня в «Однажды в Казани» традиционно вопрос. Десятый правильно ответивший получит возможность насладиться вкуснятинкой, потому что мы будем вручать ему сертификат на 1000 рублей в кафе «Национальная кухня Ашбабай» без возрастных ограничений. Ну, вкуснятина. Вот. Несложно, с одной стороны, для энергетиков вообще легкотня. Вот сейчас энергетики. Че нас звали? Да, мы вас звали. Итак, 5 мая 1930 года началось строительство Казанской ТЭЦ-1. Я еще помню те времена, далекие-далекие, когда то ли в 6 утра, то ли где-то в это время ТЭЦ гудком будил народ и призывал. Все ходили к 7 на работу. И сообщал, что, ребят, ну, час остался, пора выдвигаться. Были времена. Часы, в общем, и будильники были не нужны. Что произошло? Началось строительство Казанской ТЭЦ-1. В этот день были вынуты первые лопаты грунта под фундамент главного корпуса. И у меня к вам вопрос. А когда началась промышленная эксплуатация... Умрите, спамеры. Когда началась эксплуатация Казанской ТЭЦ-1? Какого числа? Числа и года. Вот. Число? Год мне надо. Какого числа и года началась промышленная эксплуатация Казанской ТЭЦ-1. Пишем Макс плюс 792-7242-1028. У нас весьма понятные правила. Если не будет 10-го, то первый правильно ответивший получает приз. Сертификат на 1000 рублей. Напоминаю. Так что первому я сразу отправлю. Вот Алсуша это оказалось. Если вы знаете Алсуша, Алсуша, расскажи нам. Вот, Алсуша молодец. Я ей отправлю сейчас циферку 1. Не знаю, откуда она это знает. Ну, может быть, специфичное образование позволяет ей знать такие вещи. Вот, я вам отправил однерочек. Послушай, вы кандидат под номером 1. Но если будет 10-й, то достанется 10-й. Ну и традиционно 2 песни.
0: «Однажды в Казани».

мая 1930 года началось строительство Казанской ТЭЦ-1, коллектив которой поздравляем. В этот день были вынуты первые лопаты грунта под фундамент главного корпуса. Затем зимой в 1932 году первую турбину установили. Интересно, чья она была по производству. А промышленная эксплуатация, в чем и была суть конкурса, началась 1 июля 1933 года. За три года построили ТЭЦ. Это здорово. И по сегодняшним временам, наверное. Алсуша долго лидировала. Она была первой. Затем такое ощущение. Некий преподаватель, который одним ухом, значит, слушает БИМ-радио, вторым ведет лекции. Так, прервались. Ребята, срочно пишем. Срочно. Продиктовал номер, и тут насыпало столько, что и десятым оказался Айрат Раисович, которого мы поздравляем. Спасибо вам большое. Мы вам все уже написали, все выслали. Вам осталось только съесть. Изначальная мощность в 1933 году мощность составляла 20 мегаватт. Интересно, вот это много? Нет. Работало 2 турбогенератора и 5 котлоагрегатов. Коты какие-то на угле работали. Да. Ну что, база нужна была. Ведь ТЭЦ это создавалось в промышленной зоне. Там тебе, вот смотри, рядом. Что там рядом? Татваленко рядом, рядом. РТИ рядом, рядом. И СКОШ, вечная ему память, был же, ну, тоже там же, где-то рядом. Хладокомбинат, Татмебель тебе, пожалуйста. Все вот вокруг. Химкомбинат мощнейший имени Муланура Вахитова тут же. Все это была действительно промзона, в которой нужно было очень много электричества, и она его получила. Ну и напомню здесь, в честь годовщины победы Великой Отечественной войны, цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг продолжает внуки» размещается в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте, в обсуждениях группы, в теме «5 поколений. Память поколений». Рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции, и мы расскажем о вашем герое в прямом эфире БИМ-радио 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.

0: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Мечтай. BIM-радио.
2: Алая луна, модная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один сад, 20 часов сна и ловить момент.

Мутки от Зиверта здесь на любимом радио. И здесь же сейчас возникнут ваши любимые песни. И если у вас возникнет желание, 292-102-8 прямо сейчас наберите. И будем слушать то, что нравится вам и только вам. Ну и, конечно же, ваши приветы в прямом эфире любимого 292-102-8. Время любимых песен.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минтруд России дополнил...

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минтруд России дополнил список профессий для альтернативных.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Минтруд России дополнил список профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь россияне, предпочитающие АГС вместо срочной службы в армии, смогут работать, например, электриками, водолазами, неврологами, офтальмологами и даже настройщиками пианино. В перечень также вошли газосварщики, костюмеры, лесные пожарные и ряд других профессий. В Госдуме выдвинули инициативу о предоставлении педагогам права на досрочный выход на пенсию. Предлагается распространить на учителей социальные льготы, предусмотренные для государственных служащих, а также ввести единовременную жилищную субсидию и обеспечить достойный уровень заработной платы. В Казани усиливают контроль за остановкой автомобилей в неположенных местах. Для выявления нарушений задействовали автомобили фирмы-организатора парковок. Они оснащены камерами, фиксирующими случаи остановки там, где установлен знак «Остановка запрещена». Это были Бим Новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая.

0: моя любимая песня.
1: Это время любимых песен на любимом радио, и мы приветствуем Алмаза. Алмаз, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, как у вас настроение, лето?
2: Все хорошо, да, теплые деньки наступили.
1: Вы уже все в шлепанцах, шортиках?
2: Почти.
1: А, топики со звездочкой. А, ну, я вас поздравляю, что вы быстро подхватили летнюю, так сказать, этот, как это модно говорить у молодежи, вайб, да. А, привет кому передадим?
2: Привет передаю компании СКДК. Угу. Кто узнал, всем теплых деньков.
1: А вот это вам действительно нравится, оно вам, да? Вот это?
2: То, да, что, да,
1: да. Да, это и я просто думал, не, вы там кого-то поздравить хотите. Я думал, ну, как музыкальный подарок, это отлично. Это просто прекрасно. Особенно если это девушке какой-нибудь посвятить. Ну, какой-нибудь. Вот. Ну, на нет и сюда нет. Вам большое спасибо. Давайте объявляйте, что вы там напридумывали себе.
2: Дарите женщинам цветы.
1: Вот, представляете, это любимая песня у Алмаза, да, у Алмаза. Спасибо вам большое, Алмаз, удачи вам.

передачу. Главное — соблюдать правила дорожного движения. Вы тоже можете стать в рамках программы «Коробка передач» автогероем. Ну, а автогероем 2026 уже стал Хайруллин Алмаз. Теперь он целый год будет носить это почетное звание. Да, ну, оно за ним навсегда. Уже 26-го года победитель остается. Да, ну, а следующим, да, будем ждать теперь уже следующего года.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Добрый день, всем отличного настроения. Это Ленар Сиразов и это вечерняя коробка передач на любимом радио. Сегодня 5 мая, но по ощущениям как будто 5 июня. Очень тепло, люди ходят в футболках. Пару человек, кстати, я заметил даже в шортах. Представляете, насколько у людей уже такое хорошее летнее настроение. Надолго ли это продлится? Конечно же, большой вопрос. И этот вопрос адресован синоптикам, но давайте наслаждаться тем, что у нас есть. А погода действительно великолепная, солнце светит прям хорошо, кайф, как говорится. Итак, друзья, прямо сейчас я нахожусь около торгового центра Мега, то есть я нахожусь на парковке. Если смотреть на главный вход в Мегу, то я нахожусь с правой стороны, то есть я нахожусь около еще одного входа в Мегу, но с правой стороны от главного входа. То есть если вы, естественно, смотрите на этот главный вход. Я нахожусь на парковке в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Я обязательно выйду из машины для того, чтобы вас встретить и чтобы вы меня как можно быстрее и легче нашли. И сегодня, дорогие наши слушатели, с нами играет Мисти Парк. И за первое, второе, третье места мы вручаем безлимитные билеты на весь день в Мисти Парк. Итак, друзья, Мисти Парк – это федеральная сеть парков, приключений и развлечений для всей семьи, которая теперь есть и в Казани, в ТРЦ Мега. Мисти Парк – это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету, полет над парком, зиплайн-трасса на высоте 6 метров, пневмо-арена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. Вместе в парке можно не только активно отдохнуть, но и устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходят бесплатные шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Мисти Парке вам помогут организовать его под ключ. С анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника, а их тут 9, предоставляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мисти Парк – это круто! Жжем слоган «Мисти Парк – счастье детям, отдых родителям». Подробности в соцсетях и на площадке парка ТРЦ «Мега». 0+. Так что, друзья, обязательно подъезжайте, подарки отличные. Это те подарки, которые позволят вам очень хорошо отдохнуть вместе с вашими детьми. Напоминаю, что я в черно-сером Volkswagen Passat на парковке ТРЦ Мега. Я нахожусь, если смотреть на главный вход, я нахожусь около входа, который находится правее. Да? А всего у нас, как мы видим, 3 входа около Меги, у Меги точнее. Так что обязательно подъезжайте. Напоминаю, что я на аварийках и обязательно встречу для того, чтобы вас поздравить с выигрышем. До скорой встречи!
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.
2: Ну и давайте посмотрим, что же происходит у нас с вами на дорогах. Это дорожная информация. Здесь мы всегда обращаемся к Яндекс.Картам, чтобы узнать, что же где происходит. Ну что, по-прежнему стоит значок «Авария» на Большой Крыловке. 4-й час. Рекорд Татарстана, мне кажется. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. 15 минут нужно проехать. Длина пробочки 1 километр. Скорость потока 4 километра в час. Вот этой пробки уже 4 часа почти. Ну, как-то так не очень все понятно. Там, да, аварии, 4 автомобиля. Уже и видео, все посмотрели. Но 4 часа же, ну, нереально. Средний ряд. Может быть, это уже другая авария какая-то там произошло. Вообще перекресток такой проблематичный почему-то. Еще 11 минут из Чуйкова восстания от Бондаренко до проспекта Ибрагимова. И 6 минут от Арадского, от Воровского до улицы Маршала Чуйкова. Ну, вот это наибольшие затруднения. Мосты и дамбы мчатся вполне себе в зеленом состоянии. Давайте соблюдать правила дорожного движения. Ну и ждем вашего приезда в коробке передач.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, друзья мои, заканчивается моя рабочая. Говорят, там жаришка. 26 градусов, говорят, там, да, вот так вот целый день сидишь, ничего не знаешь, а там лето, хлопчата бумажные. Да ну, он говорит, что там делают, прекрасные хлопчата бумажные, в футболках белого цвета. Но нет, в нашей республике такие короткие юбки не бывают, это... Ты давай свое желаемое за действительно не выдавай. А, лучший танцор, плохой отец уже, Альберт Ботанин в студии. Попрощаюсь с вами, хотя с Альметьевским еще сегодня обязательно услышимся. Хоккей сегодня будем смотреть.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани рассматривают возможность ограничить скорость курьерских электробайков до 25 км в час. В исполнительном комитете города пояснили, что упорядочивание движения курьеров служб доставки поможет повысить безопасность на дорогах и снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Отопительный сезон в Казани завершится уже на текущей неделе, 7 мая. Согласно установленным правилам, отключение отопления в жилых домах производится после того, как в течение 5 суток подряд фиксируется среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов. Россия поставила цель увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч к 2030 году. По данным профильных органов, эта задача выглядит достижимой с учетом текущей динамики. Уже сейчас более 300 тысяч зарубежных граждан обучаются в российских университетах на коммерческой основе, что свидетельствует о растущем интересе к отечественному высшему образованию. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Любим радио.
1: 15.04 в Казани, даже 05 уже, Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного летнего, прекрасного настроения. Ну что, смотрите, у меня для вас статистика сразу. Если человек больше 12 раз за час включает кнопочку Caps Lock, ну, для взрослых это, в общем, когда все буковки большие становятся. Так вот, то этот человек уже на грани, дальше пойдут маты, переходы на личности. Новое исследование подоспело, ничего удивительного, в общем, чаще страдают смежные отделы в промежуток, смотрите, в какое время маты начинаются обычно? С 10.30 до 11.30, ну, это вот самый пик. Или с 16.00 до 17.30, это когда вот уже заканчивается рабочий день, а твой коллега тебя не понимает, тебе приходится большими буквами писать, а дальше вот уже идут всякие эти разные слова. По пятницам после обеда наступает вообще капслок пик. В общем, ребята, ну, пока до пятницы далековато. Ну и если вам кто-то сегодня уже что-то прислал большими буковками, имейте в виду, человек на грани. Так что доброе утро. Не пишите коллегам, просто сразу пишите, что нужно делать. Кстати, коробка передач, второе включение уже совсем скоро.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
6: Это круто!

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Коробка передач на БИМ-радио.
3: Друзья мои, вот и подъехали наши победители. Все в таком, знаете, отличном, не просто весеннем, а весенне-летнем настроении. Все улыбаются, все подъезжают, говорят: «Ленар, я успел». Да, конечно, успели. Давайте знакомиться с нашим первым победителем.
4: Добрый день, меня зовут Николай.
3: А какой это голос у Николая? Какой голос? Николай, сколько вам лет?
4: А мне 33 года.
3: Женаты?
4: Конечно, жена, двое
3: детей. Дети? О, да. Все, ну все, красота, полный набор.
4: Да, самый лучший потолочник Казани.
3: А вот, ох ты, ничего себе, такая рекламочка у нас пошла, да, понятно, понятно. Кому хотите передать привет?
4: В первую очередь хочу передать своим близким, родственникам всем, безусловно, друзьям. И Антону, который все мечтал сюда попасть, на эту коробку передач, да, передача у вас? Ну, так он не смог. Но вот, надеюсь, он меня будет слушать.
3: Антон, слушайте, пока Николай начинает ложить плитку прямо здесь, на асфальте, я говорю, что обязательно участвуйте, вот. И он мне поправляет, говорит: на потолке. Потолка здесь нет, конечно, на улице, но можно на асфальте. Конечно. Вау, рекламочка какая. Очень красивая девушка, эффект. Она сразу позвонила мужу: «А ты меня будешь смотреть? Будешь меня смотреть? Как вас зовут?»
5: Здравствуйте, меня зовут Розиля.
3: Очень приятно познакомиться. Тона жига бигшат, скажу по-татарски.
5: Инда бигшат.
3: О, все, супер, все. Татары встретились, как говорится. Кому хотите передать привет?
5: Я хочу передать привет любимому мужу Румилю и сыну Эмилю. И мы пойдем на прекрасный аттракцион вместе. Спасибо БИМ-радио.
3: Ой, как она еще улыбается. Такая добрая, счастливая, девичья улыбка. Но я хочу сказать, ваш муж, он счастливчик прям, конечно же. И он вас тоже делает самый-самый счастливый. Вот, друзья, и наш третий победитель, он тоже такой радостный, подъехал. У нас Карин ТТ здесь тоже такая посмеялась, говорит: «Смотри, какой довольный, как вас зовут?»
6: Меня Саша зовут.
3: Саша, очень приятно. Я, насколько понимаю, вы первый раз выиграете в коробке.
6: Я в первый раз попытался это выиграть, и я выиграл.
3: Просто удачный старт, 100 из 100, как говорится.
6: Совершенно верно.
3: Кому приветики передаем?
6: Привет жопке моей, которая, скорее всего, сейчас слушает радио. Ну и всем остальным, кто меня узнал, конечно же.
3: Вот это какое обращение было. Ты слышал, Карина? Ты не слышала? Ладно, радио нас как-нибудь пропустят, друзья. В общем, поздравляем всех наших победителей. Это очаровательная просто команда выдающихся людей города Казани. Ну а мы тем временем выдвигаемся на следующую точку. До встречи.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На уроке русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Почувствуйте себя старенькими. Песня, вы думали, какого года? Ну, так лет 10 назад вышла, да, как будто? Ничего подобного. 27 лет назад, 99-го года, в прошлом веке. И даже в прошлом тысячелетии. РХЧП Around the World только что на Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о возрасте. Тут подоспела еще одна такая новость любопытная. Значит, смотрите. Девушки до 18 лет получают заработную плату на 10% больше, чем парни. Вот так вот. Об этом пишет ТАСС. Но дальше, конечно, все меняется. Женщины системно уступают в доходах мужчинам. Вот. Почему именно до 18 лет молодые девушки получают больше, чем молодые парни до 18? Странно. Непонятно. Здесь никаких причин не приводится. В общем, фраза о том, что девушки взрослеют раньше, получается, подтверждена цифрами. Ну, а у нас совсем скоро коробка передач. Будьте бдительны. Уже через пару мгновений узнаем, куда же, где же следовать, куда перемещаться, чтобы заполучить классные призы и подарки.
2: Бим-радио. Первое в

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетая. И ты после фильма.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Спонсор шоу «Утромены».
5: ООО «Акбарсдом».
6: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
7: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
8: Коробка передач на Бим-радио.
9: Наши любимые слушатели, прямо сейчас продолжается коробка передач на любимом радио. Меня зовут Ленар Сиразов. И, кстати, я уехал не так уж далеко. Но не то, что недалеко вообще, я, друзья, рядом с первой точки. Я также на парковке ТРЦ «Мега». Недалеко от главного входа. То есть, если вы смотрите на главный вход, проезжаете налево, то на парковке вы меня обязательно увидите. Я в черно-сером Volkswagen Passat. Парковка 5В на парковке «Меги». Так что обязательно подъезжайте. Сегодня действительно очень жарко, друзья. Я даже, знаете, о чем подумал, что все-таки зря я куртку сегодня надел, потому что по-настоящему по-летнему тепло. Так что, друзья, обязательно подъезжайте на первую точку. Я буду здесь вместе с Кариной ТТ. Поэтому, друзья, на аварийках будет моя машина, меня будет легко найти. Я, кстати, нахожусь прямо около дороги, так что вы меня легко заметите. Итак, что я хочу сказать, да, друзья, сегодня с нами играет Мисти Парк, и сегодня мы разыграем за первое, второе, третье места по безлимитному билету на весь день в Мисти Парк. Итак, друзья, Мисти Парк — это федеральная сеть парков, приключений и развлечений для всей семьи, которая теперь есть и в Казани, в ТРЦ «Мега». Мисти Парк — это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету. Полет над парком, зиплайн-трасса на высоте 6 метров, пневмо-арена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельные площадки для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В Мисти Парке можно не только активно отдохнуть, но и устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходят бесплатные шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Мисти Парке вам помогут организовать его под ключ с анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника, а их тут 9, предоставляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мисти Парк – это круто. Мисти Парк – счастье детям, отдых родителям. Подробности в соцсетях и на площадке парка в ТРЦ «Мега» 0+. Друзья, обязательно подъезжайте, подарки, как всегда, отличные, потрясающие. Еще тем более, именно такие подарки позволят вам очень хорошо отдохнуть с вашими детьми. Напоминаю, что я на парковке ТРЦ «Мега», я нахожусь на парковке 5В в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Так что жду вас, до скорой встречи!

0: Узнали, узнали, да? Ага, вот с этой песенкой-то как раз Билан и выступал на Евровидении. Первое место даже забрал. Там вместе с ним еще и Плющенко катался на льду. И скрипач Эдвин Мортон на скрипочке. Ну, красиво, красиво было. Были же времена и песни нормальные, и, значит, и номера. Ну, а далее новости на Бим-радио.
1: Бим-новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани рассматривают возможность ограничить скорость курьерских электробайков до 25 км в час. В исполнительном комитете города пояснили, что упорядочивание движения курьеров служб доставки поможет повысить безопасность на дорогах и снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Отопительный сезон в Казани завершится уже на текущей неделе, 7 мая. Согласно установленным правилам, отключение отопления в жилых домах производится после того, как в течение 5 суток подряд фиксируется среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов. Россия поставила цель увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч к 2030 году. По данным профильных органов, эта задача выглядит достижимой с учетом текущей динамики. Уже сейчас более 300 тысяч зарубежных граждан обучаются в российских университетах на коммерческой основе, что свидетельствует о растущем интересе к отечественному высшему образованию. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: радио.
1: Друзья мои, очень у нас тут хорошо на парковке Меги. Конечно, жарковато, душновато. Но, с другой стороны, это же хорошо, то что все-таки как будто лето в мае пришло. И давайте знакомиться с нашим победителем. Он вообще, знаете, в таком летнем наряде. Шапочка такая у него интересная. Очочки в майке. Ну и, конечно же, в шортах. Человек полностью готов к лету. Как вас зовут?
2: Меня зовут Игорь.
1: Игорь, очень приятно познакомиться. Скажите, как вообще вот вам такая погода? Все-таки наконец, все-таки тепло, настоящая весна.
2: Да, обстановка очень радует. Жалко смотреть на вашу панду.
3: Вернее, пантеру.
1: Да, кстати, друзья, с нами пантера ходит, да, если что. Вот фиолетовая пантера, наш постоянный спутник, наша спутница. Кому хотите передать приветы?
2: Конечно, своей семье, любимым девочкам и сыну.
1: Как их зовут?
2: Жене Дашуньке, сыну Данилу и дочь Алисе.
1: О, какая!
2: Я очень всех люблю. Скоро буду дома.
1: Все, так что...
2: подарками.
1: Детки, ждите, ждите папу. Здорово. Вам хорошего дня.
2: Спасибо большое.
1: Мы продолжаем, друзья. Наш следующий победитель, он... Знаете, ему даже подъезжать особо не нужно было. Он просто сидел в машине, чилил, отдыхал, думал о своем. Я думал о происхождении. Вот, и раз начал нас слушать, естественно, подошел к нам, потому что знал, что здесь разыгрывают билеты в Мисти Парк. Как вас зовут?
4: Добрый день, зовут Ильнас.
1: Ильнас, очень приятно познакомиться. Кому хотите передать приветы?
4: Привет всем, кто узнал. Спасибо Бим Радио, спасибо Мисти за такие классные подарки. Всем еще, хороший день, да.
1: И еще привет всем, кто не узнал.
4: Да, да.
1: Вы еще его узнаете обязательно.
4: Да, да, да.
1: Так, продолжаем знакомиться. Девушка подъехала, так, знаете, робко. Она говорит, я успела. Как вас зовут?
5: Резида.
1: Так, Резида, я так понимаю, этот красавчик, это ваш сын. Как зовут?
5: Тимур.
1: Тимур, вообще, как дела? Ты в школе учишься или как?
5: В школе.
1: Какой класс?
5: Первый.
1: Да. Есть девочка, которая тебе нравится? Нет? Серьезно? Так, а какой предмет тебе нравится в школе?
5: Математика.
1: Математика, нормально. Так что будущий обладатель премии Филдса, да, это Нобелевская премия по математике, по сути. Хорошо, вы кому хотите передать приветы?
6: Всем, кто узнал. Сейчас едем в гости к нашим друзьям, к подруге, которую будем поздравлять с днем рождения прошедшим. Вот, а Тимур едет в гости вот к другу как раз.
1: А можно я с вами тоже поеду?
6: Можно.
1: После коробки передач.
6: Да, можно.
1: Ладно, Тимур, а ты кому хочешь передать привет?
7: Карим.
1: Это твой друг, правильно? Это твой кореш?
7: Да.
1: Это братан?
7: Да.
1: Друган?
7: Да.
1: Почти сестра?
7: Нет.
1: Ну, последний задумался, говорит, нет, Ленара, вы, ты меня не проведешь. Ну что ж, и, друзья, по-моему, все у нас победители практически получили призы, ну а мы выдвигаемся на следующую точку.

0: Самая заремиксованная, самая закаверованная песня, наверное. А может быть, одна из самых точно. California Dreaming, только что Beach Boys. В их исполнении только что мы услышали. Вообще, изначально, конечно, эта песня была в исполнении коллектива Mamas and Papas. В 66-м году они появились. Ну и, собственно говоря, как только выпустили, так всем она и понравилась, эта песня. Кто только на ней не зарабатывал, что называется. Вы, кстати, тоже можете заработать с помощью Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Ну да, потому что мы уже не просто радио, мы теперь Бим-медиа, у нас есть и инструменты, и возможность рассказать о вас и о вашем бизнесе. Реклама в эфире, специальные проекты, ну и вот это все, что точно поможет вам заработать. Бим-медиа работает для вас 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: крепче ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Надеюсь, я слышу. Альберт, привет.
1: Да-да-да, тебя прекрасно слышно.
0: Я, Ленар Сиранов, уже на третьей финальной точке в рамках программы «Коробка передач» на любимом...

0: Вот такая вот технология. Ладно, сейчас попробуем еще раз дозвониться до Линара. Алло, Линар, слышишь ли ты нас?
1: Алло.
0: Да-да-да, вот сейчас слышно. Давай, вещай.
1: Ну что, друзья, еще раз привет. Что-то связи у нас сегодня. Это Линар Сиразов, коробка передач на любимом радио. Я, кстати, уже на третьей финальной точке, как вы уже догадались. Уехал я не так уж далеко, друзья. Я также на территории Меги, точнее, на территории парковки Меги. Я нахожусь около входа номер 8. Ну, чтобы вам было просто понятнее, друзья, вот раньше в Меги был такой замечательный магазин Икея. Так вот, это тот самый вход, куда мы заходили для того, чтобы попасть магазин Икея. Я на парковке, которая напротив магазина ОБИ. Ну, я думаю, в принципе, понятно, где я нахожусь. В финале. Парк, федеральная сеть парков приключений и развлечений для всей семьи, которые из Казани в ТРЦ Мега. И за первое, второе, третье места мы разыграем по безлимитному билету весь день в Месте Парке. Месте Парк – это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету, полет над парком, дизайн-трасса на высоте 6 метров, пневмопена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В парке можно не только активно отдохнуть, но еще устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходят бесплатные шоу и мастер-классы. А самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Месте Парке вам помогут организовать его под ключ с анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника АИС 9 предоставляет на 3 часа без аренды и депозита. Месте Парк – это круто. Счастье детям, отдых родителям. Итак, друзья, еще раз напоминаю, что здесь, в Казани, у нас открылся Месте Парк. Это федеральная сеть парков приключений и развлечений для всей семьи. И прямо сейчас, друзья, я предлагаю вам настоятельно подъехать на финальную точку. Еще раз, я нахожусь в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, на парковке около входа 8, который раньше был входом для того, чтобы попасть в Икею. Это напротив ОБИ, так что обязательно подъезжайте. Я здесь, и, конечно же, с Кариной ТТ мы ждем вас.
2: Коробка передач на БИМ-радио.
3: Синие мятые волны, кожзама, плещутся так неподвижно.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани на содержание бездомных собак в приютах направят около 42 миллионов рублей. Деньги пойдут на отлов, лечение и поиск хозяев. Неагрессивных животных после процедур выпустят на волю, агрессивных оставят в приюте. В Государственной Думе выдвинули инициативу о включении услуг по послеродовой реабилитации женщин в систему ОМС. По мнению инициаторов, поскольку фонд ОМС формируется из взносов граждан и работодателей, в перечень доступных медицинских услуг можно включить дополнительные направления, в частности, программу восстановления здоровья женщин в послеродовой период. Власти Татарстана ужесточили условия предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Отныне претендовать на господдержку смогут только те пары, которые проживают в республике не менее 5 лет. По замыслу инициаторов, это позволит снизить нагрузку на региональный бюджет и исключить практику переездов в Татарстан ради получения жилищных сертификатов. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Английский вариант песни «За деньги, да, no money». Галантис только что на Бим-радио. Ну, наверное, так же это переводится. No money, ну, в смысле, нет денег как-то.
1: Бим-радио.
0: Такой из меня себя, конечно, англичанин. 16.04 в Казани, Альберт Ботанин в студии Бим-радио по-прежнему. Ну и у нас еще осталось немножечко информации от Ленара Сиразова. Узнаем же, где же, кто же, когда же стал победителем в коробке передач. Совсем скоро услышим их счастливые и довольные глаза после короткой рекламы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Таравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225 44 33.
8: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей.
11: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
12: Коробка передач на Бим-радио.
13: Друзья, вот, кстати, подъехал один молодой человек, говорит, я успел, Карин, да ты такая, да, вы успели, друзья. Она
14: разговаривает.
13: Вот именно так она разговаривает. Ну ладно, друзья, у нас тут такая прям, знаете, практически мужская компания, кроме Карины, это ты. Друзья, давайте знакомиться с нашими победителями, они подъехали очень быстро. Как вас зовут?
15: Артур.
13: Артур, очень приятно знакомиться, кому хотите, передай приветы.
15: У меня как раз у внучки день рождения будет. 18-го. Прям удачно, прям. Все совпало.
13: И здорово. А сколько ей исполняется?
15: Ей 3 года будет.
13: 3 годика. Ой, какой прям такой усипусечный такой возраст. Так что мы поздравляем, конечно.
15: Спасибо.
13: А еще кому хотите передать привет?
15: А песню поставить? Аделанте, DJ Sesh.
13: Я надеюсь, Альберт нас услышит. Да, мы, друзья, продолжаем знакомиться с следующим нашим победителем. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
13: Вы так, знаете, солидно подошли. Я думал, что за человек интересный к нам так подошел. А как вас зовут?
16: А меня зовут Сергей. Я уже не первый раз у вас участвую в этой передаче.
13: Вот так, друзья. Нужно обязательно участвовать для того, чтобы выигрывать. Так что, кому хотите передать привет?
16: Я хочу передать всему BIM-медиа, всем сотрудникам, которые участвуют в деятельности, да, всей этой группы компании. Хочу передать привет своей супруге, детям, дочке своей, 11 лет, Софии, которая обещала мне сдать на не меньше, чем на хорошо в ВПР. И она это исполнила. И я исполню ее мечту.
13: Ай, она какая умничка.
16: Да. То есть мы оба сдержали обещание друг другу.
13: Да, папа доволен, конечно, папа доволен. Все. Здорово, здорово. Поздравляю вас с этим, что дочка вас радует. Это здорово. Ну и, друзья, наш финальный победитель, который, знаете, вот не нарушая при этом правил дорожного движения, так подъехал, такой хоп, и мы сразу стали понимать, что это наш человек, наш победитель, которого зовут...
17: Меня тоже Сергей зовут.
13: Сергей, очень приятно. Повышенная концентрация Сергеев, друзья.
14: На этот... Они со сходки 300 Серег вот это.
13: Как говорится, один Сергей хорошо, а много еще лучше, да? Кому хотите передать привет?
17: Привет хочу передать всей Казани, всему Татарстану. Бим-радио, большое спасибо за то, что устраиваете такие конкурсы, подарки. Первый раз у меня вот так совпало. Все время вас слушаю. Первый раз у меня прям вы совпали. По пути попались мне. Думаю, успею, не успею. Вот повезло, успел. Наконец-то, первый раз в жизни.
13: Мы даже, знаете, не просто совпали. Мы специально подъехали на ту точку, которая вам бы была удобна. Так что вас поздравляю от души. Держите этот билетик.
17: Спасибо.
13: Друзья, на этом коробка передач закончена. Всем большое спасибо. Всем нашим победителям я желаю отличного вечера. С вами был Ленар Сиразов, ну и, конечно же, несравненная
14: Карина ТТ.
13: Ну, естественно, друзья, всем пока-пока. Доброго вечера. Пока.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Отличный летний трек. Только что на Бим-радио был Боб Синклер и Стив Эдвардс. World Hold On, так он называется. Ну, тут, кстати, про отличные и летние. Про жаришку новостюшечка промелькнула. Казанцы жалуются на адское пекло в квартирах. Вот тут, например, в авиастрое, говорят, очень жарко. Не отключили до сих пор от отопления. Температура воздуха за 20 уже перевалила. Если честно, 26 я сегодня видел. Но горячая вода по трубам, по батареям все еще бежит. И от жары не спасает даже открытые окна. Как у вас с жаришкой? Расскажите, топят ли у вас батареи? Тепло ли у вас дома? Жарко ли? Как вы спали сегодня ночью? 92-72-42-102.8. Цифры для ваших отправлений. Вообще говорят, что отопительный сезон закончится 7 мая. Еще два дня придется потерпеть. Говорят, в комитете ЖКХ такое решение принял исполком. Сотрудники не знают, почему. Говорят, что если сильно жарко, звоните в свою управляющую компанию, просите убавить температуру. Но, по словам жильцов, это не работает. Управляющие посылают в ЖЭУ, а так по кругу. Ну, в общем, все как обычно. Придется потерпеть. Зато, смотрите, какая штука прикольная. Как только отключат тепло в батареях, так сразу на улице похолодает. Ну, это ж классика. Это классика. Так, а где это, интересно, в авиастрое-то у них отключили? Откроем карту. Вы каким картографическим сервисом пользуетесь, кстати говоря? А, кстати, по поводу картографических сервисов. Ждем отзывов о нас в картографических сервисах. Все очень просто. Смотрите. Есть же Яндекс.Карты или Дубльгиз, неважно, в любом. Можете найти нас там. Мы находимся на Тукая-91. Вот если вот сейчас я полистаю, где тут у нас Тукая-91. Вот здесь вот. Да, найдите нас, пожалуйста, Тукая-91. Вот тут вертолетик у нас рядом. И можно вот оставить свой отзыв о нас. За что вы любите Бим-радио, нам было бы очень приятно. А главное, было бы интересно. Все читаем, все видим. Вот, заходите.

0: Дим Радио.
1: Немножечко новостей из мира науки и технологий вам в ленту. Вот вы наверняка не видели, а я-то видел, поэтому рассказываю. Авиакомпания Japan Airlines, ну то есть японская Airlines, начинает тестировать гуманоидных роботов для обработки багажа и уборки самолетов. Вот вы сидите и не знаете, там прям настоящий робот, человекоподобный, таскает чемоданы, занимается вот этой всей обработкой багажа, уборкой самолетов в токийском аэропорту Хенеда. Да, наверное, правильно так читается, с мая. Вот. Рассказывают они об этом, ссылаясь на нехватку рабочей силы и рост числа туристов. Так что вот все, будущее наступило. Вкалывают роботы, а не человек. По поводу того, насколько они технично и качественно все выполняют, никаких сообщений нет, но выглядит это все довольно футуристично. Машет рукой, вон вижу, я смотрю, жмет руку сотруднику. Здравствуйте, приветствие. Классно, классно. Когда и у нас такое будет, непонятно, но будет наверняка. За то, что будет у нас впереди, я точно могу сказать про погоду. Завтра в Казани почти лето. Ну как почти, прям лето уже, плюс 28. Завтра днем ожидается 28 градусов. Кошмар какой, а тепло не отключили. А ночью плюс 8, плюс 13, возможны дожди, местами грозы. Даже такое. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывом до 15 метров в секунду. Держите ваши панамки. Так что погода будет с характером, тепло и по-настоящему по-летнему.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти Парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: И Большоничев, НА, 0+.
6: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. «Спартаковская 6». Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда...

0: 7474.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Хим новости.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Казани на содержание бездомных собак в приютах направят около 42 миллионов рублей. Деньги пойдут на отлов, лечение и поиск хозяев. Неагрессивных животных после процедур выпустят на волю, агрессивных оставят в приюте. В Государственной Думе выдвинули инициативу о включении услуг по послеродовой реабилитации женщин в систему ОМС. По мнению инициаторов, поскольку фонд ОМС формируется из взносов граждан и работодателей, в перечень доступных медицинских услуг можно включить дополнительные направления, в частности, программу восстановления здоровья женщин в послеродовой период. Власти Татарстана ужесточили условия предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Отныне претендовать на господдержку смогут только те пары, которые проживают в республике не менее 5 лет. По замыслу инициаторов, это позволит снизить нагрузку на региональный бюджет и исключить практику переездов в Татарстан ради получения жилищных сертификатов. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Артем Бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Бим Радио.
1: Так, коротенькая новостюшечка вам в ленту сегодняшнего дня. Вы опять не знаете, а я вот все читаю, все вижу и вам рассказываю. Жители Казани считают достойной зарплату, внимание, сколько тысяч рублей в месяц, как вы думаете? Давайте погадайте, покидайте мне свои варианты, а я вам и так скажу, чтобы вы не писали. 176 тысяч рублей. Вот так вот, достойная зарплата рублей, тысяч в месяц. В месяц тысяч рублей, 176. Не кисло, не хило, это жители Казани считают. Я в целом согласен. Я же тоже житель Казани. Согласен. А кто откажется-то? 176. Это здорово. Вот. А какой бы заработок устроил вас? Напишите нам. 9272 42 102.8. Цифры для ваших отправлений.

0: Так, кстати, о бухгалтерах. Бухгалтеры что-то нам так и не написали, какая же там достойная зарплата-то. А у бухгалтеров, кстати, какая зарплата в Казани?
1: Бим-радио.
0: Это я все к чему? К тому, что тут вот провели очередной опрос и выяснили, что казанцы считают достойной зарплату в 176 тысяч рублей в месяц. Вот так вот. Не кисло. Ильшат нам написал, хотя бы на двоих 176, и то было бы здорово. Ну, здесь да. И что-то вот про отопление сообщения прилетели. Поздновато, конечно, но зато прилетели. Ну, что поделать, таков нынче интернет.
2: Я на им привет, привет,
0: Ярослава,
2: привет,
0: прости, пожалуйста, привет, не души
2: привет.
0: Меня.
2: Сейчас вернусь.
0: Любит она так влетать в эфир, и что-нибудь происходило, чтобы здесь. Так, про отопление. Тут было такое сообщение смешное. Здравствуй, Бим. У нас не поймешь, то холодно плохо, жарко плохо, жар костей не ломит, написал Александр. Согласен. Ладно, в общем, раз уж вы услышали ее развеселый голос, судя по всему, она сегодня выспалась и даже покушала. Настроение хорошего человека. Вечерний труб Бим нас совсем скоро ожидает. А пока, для того, чтобы... меньше всякого плохого, следите за токсинами. Вот как раз и Ума Турман об этом.

0: теперь проделайте водную процедуру.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Где 40 захватывающих аттракционов?
7: В Мисти парке!
6: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
7: В Мисти парке!
8: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
9: И Жоричев НА 0+.
10: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну что, пенсионеры, попели? Попели? Я же знаю, что вы подпевали. Вот. Ну, я плохо пою. Это больше к Ярославе. Three Doors Down только что с треком He Without You. Ну, а далее немножечко, как тут мне один коллега сказал, давайте разгоним артрит. Попрыгаем, попляшем. Танцевального немного вам в ленту.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно,

0: Ну вот на таком танцевальном треке хотел бы я сказать, что прощаюсь с вами, но не скажу. В общем, дальше продолжим танцевать. Продолжим танцевать, двигаться, веселиться. Уже совсем скоро у нас стартует вечерний Трубим.
1: Бим радио.
0: Где-то здесь летает, порхает, прыгает, возможно, еще какие-то манипуляции производит Ярослава. Совсем скоро мы ее уже услышим. Ну, а меня зовут Альберт Батанин. Не прощаюсь, остаюсь еще 3 часа с вами здесь вместе с Ярославой. Сейчас я чаечку какого-нибудь успокоительного выпью, чтобы меня не сильно колбасило. И в ближайшие 3 часа еще будем вместе. А пока продолжим танцы. Тут и Суперсоник, и Хадвей. В общем, и для молодежи, и для всех остальных тоже.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
2: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.

0: Что-то так хорошо мне вообще прям. А сегодня, кстати, у нас... Помните, к нам приходил Глеб? Во-первых, всем здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Альберт Батанин, Ярославушка. И помните, к нам приходил Глеб, который сказал, честно сказал...
1: Ярославушка.
0: Ну, Ярославушка. Ярославенька. Славик. Сегодня с вами матушка, МС-мать. Ну, как угодно. У кого какие фантазии вообще. Мать МС, да, пожалуйста. И дай расскажу. Что ты мне не даешь про него рассказать? Да. Помните Глеб, который хотел стать радиоведущим? Он сегодня с нами присутствует на этом эфире.
1: Он все никак не уйдет.
0: Да, так что Альберту Батанину сегодня достанется меньше от меня, потому что я буду делить. Че, наушников не слышишь? Подкрути там ему. А ты можешь говорить, у тебя микрофон включен.
2: Алло, добрый день, господа.
0: Он рыгнул.
2: Опять пугаю половину Казани, как обычно.
0: Скажи женщинам здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Я мужчинам больше не интересен, потому что у меня парень есть. И, кстати, сегодня тема у нас тоже...
1: У тебя есть парень?
0: Да, у меня есть парень.
1: Да ты че?
0: Ну вот это тебе инструмент.
1: Вот это новость.
0: А помнишь, я тебе говорила, что...
1: Кто это сумасшедший?
0: А помнишь, я тебе говорила о том, что у тебя теперь есть инструменты, где ты можешь шутить надо мной. Но ты ведь так все равно не будешь шутить, да, надо мной. Ну да ладно, смотрите.
1: Он не выдуманный? Настоящий?
0: Нет, он существует. Я даже в эфире говорила, кто это, конечно. Я даже с ним фотки выкладываю вообще, это и видео. Ты что, не смотришь мои статусы? Ты что, меня не уважаешь, что ли?
1: Уважаешь?
0: Итак, тема у нас сегодняшнего эфира будет тоже... Я в этот раз, значит, тащила свою сумку и понимаю, что в этой сумке у меня много хлама. И вот что самого необычного дорогие мужчины или дорогие женщины кладут в сумки, что мужчины находили? Вообще, носит ли мужчина женские сумочки? Или это... Вот у меня бывший муж, он как-то говорил, я не буду носить женские сумки.
1: Ну, говорят, что это не по этикету, потому что мужчина не должен носить. Мне кажется, это отмазон такой.
0: А, вообще,
1: ну,
0: да.
1: Ну, если она тяжелая, ну, а...
0: Ну, мой молодой человек берет мою сумку, если она тяжелая.
1: Какой у тебя хороший... Ты через каждые 15 минут будешь вспоминать, что...
0: Не, я вот раз в минуту закидываю, что...
1: А вы знаете, вообще-то у меня есть молодой человек, кстати.
0: Да, ну, конечно, конечно.
1: Рад, конечно. Дайте поздравим, Ярослав. Ну, наконец-то.
0: Нет, это что, самый последний, что ли, узнал? Ты реально не знал?
2: Даже я раньше узнал.
1: Хотите сказать, что вы все знали, а я не знал?
0: Ну, не знаю, я вообще не скрываю, между прочим.
1: Ну, такой себе ты друг, конечно, вообще, да.
0: Да, ты мне фотки своих этих показывал. Да, слушай, вот я все выкладываю, ничего не скрываю. Так, итак, внимание, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что самое необычное женщины кладут в свои сумки?
1: Они все
0: носят ли мужчины? Ну нет, одно дело, там кошелек, там, не знаю, гамбанская.
1: Да, может быть, все что угодно. Вообще все что угодно.
0: Я как-то, да, недавно с собой костюм таскала полицейской. Вот ему там было не место.
1: С тех пор у тебя появился парень, да?
0: Потому что мои дети роются... Да, все, 1-0. Потому что мои дети роются в моей сумке иногда, когда ищут там наличку, например. Я говорю, возьмите в сумке. Ой.
1: Парень пишет.
0: Нет, не пишет.
1: Ладно, давай. У нас реклама сейчас начинается уже. Заканчиваем.
0: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы собрались по тому поводу, что Ярославы... Ладно, я шучу. Сегодня, напомню, с нами Глеб будет в эфире, который мечтает стать радиоведущим. Посмотрите, у него получается. Альберт Батанин и я. И тема у нас такая. Что самого необычного можно найти в женской сумочке? Носите ли вы, дорогие мужчины, сумки своих избранниц? Как вообще к этому относитесь? И вы, девчонки, как относитесь к тому, что мужчина говорит, я не потащу твою сумку? Ну вот и все. И мне просто интересно, что хранится в женской сумочке.
1: 92-72-42-102-8. Цифры для ваших мессенджеров. И синенький мессенджер, и вот этот новоиспеченный мессенджер. Все видим, все читаем, все работает. Пишите.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Последнее слово за мной, потому что я у пульта. 7. И потому что у меня есть парень.
3: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык-халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила» – вкусные покупки для вашего пикника.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Таравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
8: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
9: Шустриков.
8: И как он?
9: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
8: Повезло.
10: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: ух, я запыхаюсь.
1: Возраст тоже не тот.
0: 36, да. Я предлагаю всем вместе спеть припев этой замечательной песни, потому что носить сумки — это по любви.
1: Значит, пойте припев, записывайте кружочки и отсылайте нам, мы посмотрим.
0: Куда-нибудь, да. Но будьте аккуратны, не то что я.
1: Не за рулем, главное.
0: Готовы? Погнали, Глеб, ты в теле.
2: Любовь, про тебя, про знакомые слова до боли, все, что ты мне ночью говорил.
0: Сейчас мы чем?

0: собеседование при приеме на работу.
1: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
2: В словах? Ну, я приготовила танец.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Вечерний Трубим.

0: вот она выходит на свидание.
1: Накрашенная так.
0: Накрашенная, красивая. Красивая. Донорские ресницы на ней.
1: Ты это так называешь? Донорские ресницы?
0: Да, когда своих нет, да.
1: Слушай, а зубы когда вставные, тоже донорские зубы?
0: Нет, они от венеролога.
1: А, венеровые, потому что.
0: Да, потому что венеровые, да.
1: Да, да.
0: И вот дальше она идет сумочкой, такой маленький клатчик.
1: Маленький клатч.
0: Да, маленький-маленький клатчик.
2: Нежно проносится аромат духов.
1: Так, нежно? Подожди, сейчас, что за аромат духов?
0: Да?
1: Куда он проносится? Кто его разрешил?
0: Так это мимо прошла другая женщина, мы на нее не смотрим, мы смотрим на ту, которая клатч.
1: Сумочки, дама с собачкой.
0: Держим на ней, вот она, значит, и парень ее целует в щечку, говорит, привет, хорошо выглядишь? Она говорит, в смысле, хорошо, я прекрасно выгляжу.
1: Он спрашивает, а у тебя есть ключ на 12? Он говорит, да, конечно, в моем клатче есть все.
0: Нет, казалось бы, он должен уже развернуться после того, это в смысле? Но нет, она говорит, слушай, у меня тут каблук застрял в асфальте, ты не мог бы, пожалуйста, найти в моей сумочки плоскогубцы. Он такой, да, конечно. И вот он начинает вытряхивать эту сумочку, этот маленький клатчик, а там и фен для волос, а там и кошелек, а там и
1: чужой
0: перцовый баллончик, а там и парик.
1: И домкрат, чтобы вытащить ее каблук из...
0: Чтобы вытащить мужика из этого каблука, наверное, да?
1: Да, да, если у вас мужик каблук, то можно его вытащить только домкратом, типа того.
0: В общем, на самом-то деле тема такая, что можно найти необычного в женской сумочке. Угу. Носят ли мужчины женские сумочки? Считается ли дурным тоном то, что мужчина взял и несет? А если женщина несет свою сумочку, а мужчина несет женщину с этой сумочкой в руках? Ну, так же можно.
1: Это было в Чебурашке.
0: Ну.
1: Да.
0: Но если женщина не 48 килограммов?
1: 48 это мало.
0: Но если любит, поднимет.
1: Это очень маленькая.
0: Если любит, это в конце концов. Нет, он ее откормил.
1: А, ты подожди, 48, это про сумку или про женщину?
0: Про женщину.
1: Это нормальный вес?
0: Да, но если она не 48 даже килограммов, не 40, не 48, ты слышишь меня? Нет, не 48.
1: Ну, чуть-чуть побольше,
0: не, да? Не, частица не, она всегда отрицание дает, понимаешь?
1: Отрицание дает? Да. Правда, что ли?
0: Да.
1: Ты такая молодец. Что-то какая-то ты весел в последнее время, у тебя что-то случилось, да, в жизни?
0: У меня парень появился.
1: Да ты что? Прикольно.
0: Подыгрывает меня, смотрите, любит меня.
1: Молодец,
0: ну да, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сейчас Альберт Батай меня поправит, потому что номер телефона произносит. А давай попросим Глеба произносить номер.
1: Глеб, напомни нам, пожалуйста.
0: Не
1: а ты не выучил, что ли, до сих пор? Домашнее задание тебе.
2: Срочно сюда, срочно.
1: Открывайте дневник. Давай.
2: Итак,
1: жги.
2: Господа.
1: Можно без плюс 7, просто 92.
0: Нет, подожди, дай ему шанс. Давай, давай.
2: Я сам.
1: Жги.
2: Плюс 7-92-72-42-102-8.
0: Ярархат правит этим эфиром, все понятно.
1: Кто Ярархат?
0: Ярархат.
1: Я думаю, что это сладость какая-то. А можно мне вот это 2 килограмма Ярархат? Ярархат лукума.
0: Либо берите все 50, но они уже заняты, понятно? Его уже прибрали к рукам.
1: Ты 50, ты про свой вес?
0: Ну да, про свой.
1: 50?
0: Да.
1: Ты поправил, что ли?
0: Да, вот, молодец. А я мышцы нарастила.
1: Молодец, хвалю,
0: я мышцы,
1: хвалю.
0: Ты что, это... ты не смотри это на меня, тебе уже нельзя. Я вообще мышцы нарастила, да. Была тощая и вот плоскость, а сейчас нормально. Итак, смотрите, тут просто спрашивают. Мой парень из Wildberries. Вы знаете, вот у Альберта Ботанина девушка тоже не носит сумку, потому что она резиновая. Кто-нибудь посмеялся, пожалуйста, поддержите меня вашим активным смехом.
1: Шутёхи, конечно, сейчас там все трактористы остановились. Такие, о, это наша каламбуршная надула.
0: Да ладно, ну действительно, потому что твои женщины не носят сумочки. Их сначала надо додуть. Ты приносишь ее в сумке.
1: Так, давай, смотри, тут есть сообщение от наших слушателей. Начнем читать. У друга сестра носит сумочки жидкие гвозди. А у нее ремонт, наверное, поэтому. Смотрите, если вы находите у женщины, допустим, рулетку, жидкие гвозди, инструменты какие-то, кусочки кафеля... Стопудово у нее ремонт идет. Вот 100% я уверяю. Натали пишет, аппарат давления мерит лично у меня. Это полезная штука, Натали. Я вас уверяю. Не вам, так кому-нибудь другому наверняка пригодится. Было же такое? Ну, было же. Ну, я же уверен прям. Александр вот написал. Здравствуйте. При мне девушка вывалила из сумочки все. И среди всего прочего там были ее колготки. Ношеные.
0: Не бабушкин панталоны, ладно.
1: Конечно. Это было неожиданно. А вы какие, не ношеные хотели?
0: Ну, костюм полицейский хотел. Могу одолжить, кстати, на маленький размер.
1: Ты хочешь сказать, тебе уже не пригодится, уже все же уже.
0: Ну, у меня там еще есть, потому что я не вообще не жадная девчонка.
1: Еще какие костюмы у тебя?
0: Медсестры. Вот и не болейте, пожалуйста.
1: Привет, такие нет.
0: Болеть может с сегодняшнего дня, только мой парень может болеть. Понятно.
1: Болеем за Рубин, давай.
0: А за Акбарс болеем.
1: Ну, за Рубин, за Акбарс, да, Зенит.
0: Доброго вечерочку, любимое радио. Была в отпуске, так соскучилась по вам. Была в отпуске.
1: А где это?
0: Будем продолжать читать сообщения.
1: Ну, честно говоря, так себе, конечно. Вот человек сразу уже, понимаешь, да, вот сразу начинает писать. Я была в отпуске, а как бы хочется добавить, а вы нет, да? Ну, спасибо. Это кто написал? Кто это? Что это?
0: Пандас.
1: Где?
0: Подожди, давай дочитаем. Да? Я, да, наша постоянная слушательница. Так, я как-то у себя в сумке нашла 10 маленьких пластиковых уточек. Это, помнишь?
1: 10 смотри, маленьких смотри. Пластиковых уточек? Да, я смотри, резиновые видишь? Уточки
0: нет,
1: помню.
0: Смотри. Да,
1: вот
0: женщин
1: такие?
0: Резиновых уже забыть не можешь. Смотри, вот,
1: вот это?
0: Эти штучки, помнишь?
1: Ага.
0: А Глеб, кстати, тоже участвует с нами в разговоре. Глеб.
2: Я как бы тут сижу тоже, да.
0: Да.
1: И как у тебя с резиновыми изделиями? Встречались?
0: Он молодой, не порти парня, пожалуйста.
2: Мне кажется, да. Пока еще надо их надувать, сдувать, собирать.
0: Давайте, подождите, нашла у себя 10 маленьких пластиковых утят. Коллега закидывал на работе, пока отходил от рабочего места. Там-там-там-там, наши гащи хотят быть похожими, хотят быть похожими, хотят, не зря, не зря. А что вы делаете вид, что вы эту песню-то не знаете? Да-да-да, будет кря-кря-кря-кря. И все?
1: Что?
0: Ну ты-то, а Глеб, что? Тебе 24, ты молодой, ты на этой песне рос.
1: Нет,
0: ну,
1: это мы вот, росли на этой песне, я не знаю.
0: Кря-кря-кря-кря, давайте. На мгновение надо.
1: Еще слова все знаете,
0: конечно. Костюмчик прикупить.
1: У нее трое детей просто поэтому.
2: А, вот
0: так. Ну если поговорим, вас вообще-то слышно, ребят.
1: Да-да-да, мы знаем, мы знаем.
0: Так вот, да-да-да-да-да-да. А вот, короче говоря, у нас тоже был коллега Рим. Рим, большой привет, я знаю, ты нас слушаешь. Он есть сейчас, просто уже с нами не работает. А он тоже раскладывал по офису таких маленьких вот черных головастиков.
1: Это головастики? Они больше похожи на лонгольерчиков маленьких. Таких.
0: Тоже такие вот уточки есть, а есть вот эти вот. Поэтому я понимаю, про каких уточек, но это очень прикольно. А, это он твой парень, Ярослава? Здесь фотку.
1: А мне не загрузилось. Ну, там, наверное, что-то смешное.
0: Нет, но близко.
1: Дай-ка я посмотрю, погоди, ну-ка.
0: Близко. А это наш постоянный слушатель на фотографии, кстати. Азат или Алмаз. Азат, по-моему, женатый человек, семьянин. Большой привет, Азат, если слышите.
1: Нет, это не он. Это не он, точно вам говорю.
0: Все, Альберт в курсе теперь на общих условиях. Так, что сказать?
2: Я еще не видел
0: моего парня, а сейчас тебе фотку покажу. Вы пока что-нибудь проболтайте быстро.
1: Так, давай почитаем сообщение. Смотри, Азат тут пишет: Ярослава, прям кайфует от этой песни. Да, она от всех песен кайфует.
0: А это намек, это отсылка.
1: Так,
0: кайфуйте!
1: Смотри тут, что за сгусток тестостерона в эфире, Ильшат спрашивает. Представьте, пожалуйста, сгусток тестостерона.
0: Так, смотри, сгусток тестостерона.
2: Ну, отсюда плоховато вижу, но вроде симпатично. Да, симпатично.
1: Симпатично. Это нейронка нарисовала тебе, что ли, парня?
2: А это Стэтом, что ли?
1: Ты смотри.
0: Похож, да?
2: Стэтом или Том Харди, блин.
0: Так, ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8, обожаю свою работу. Спасибо, мальчики, что
1: я
0: вы здесь.
1: Я приду сюда в субботу. Здоровья. Алия пишет: господи, ему еще и 24. Что за голос такой, что эти мурашки? Алия, вам фоточку скинуть?
0: А мы видео в болталку уже скинули.
2: Да.
0: В общем, сегодня мы обсуждаем тему. Вообще, мы что только сегодня не трендим тут. А мы говорим на тему, что должно быть в женской сумке. Что самого необычного вы, дорогие мужчины, находили в женской сумочке. А может, какой-то лайфхак есть, девчонки, что такого
1: лайфхак,
0: положить?
1: Лайфхак, как у вас это все туда помещается?
0: И носите ли вы, мужчины, женские сумки своих вторых половинок?
3: Вечерний Трубим.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзянова, настроительная компания «Чип и Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» – это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть проста – вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип и Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья, качество которому реально доверяют. Заходите на сайт chipandalestroy.ru и подписывайтесь на соцсети, ищите Chip and Dale Строй Казань во всех популярных сервисах. Chip and Dale всегда построит. Звоните 296-66-56, 296-66-56. Chip and Dale.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
4: ТТС.
6: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер». Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Альберт Ботанин сейчас супер классным модным акцентом расскажет вам о прогнозе погоды. Пожалуйста, Альберт, с акцентом.
2: Про акценты не было, про акцент.
1: Давай, давай.
2: Да, про акцент. Тогда завтра ожидается погода. Сегодня у нас замечательная погода. 26 градусов.
1: Обожаю.
2: Вечером плюс 15. Да, на нашем телевидении прибалтийском замечательная погода. Завтра 6 мая тоже плюс 26 градусов. 26, да, да. И вечером 22. 22. Жаришка.
1: Гуси-лебеди получается.
2: Да, да. Гуси-лебеди. Ты в лото играл, да, много, судя по всему, в детстве. Ну ладно. Так, продолжаем. Завтра 26 градусов, 7 мая 23 градуса. Нет, это другой уже акцент. И 8 мая 25 с дождями. Ух, ничего себе, дожди, что ли, ожидают? А, это только 8 мая. 9 мая плюс 14, все прекрасно, все, хорошая погода. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение.
2: Стоп, погоды. Сегодня у нас замечательная погода. 26 градусов.
1: Обожаю.
2: Вечером плюс 15. Да, на нашем телевидении прибалтийском замечательная погода. Завтра 6 мая тоже плюс 26 градусов. 26, да, да. И вечером 22. 22. Жаришка.
1: Гуси-лебеди получается.
2: Да, да, гуси-лебеди. Ты в лото играл, да, много, судя по всему, в детстве. Ну ладно. Так, продолжаем. Завтра 26 градусов. 7 мая 23 градуса. Нет, это другой уже акцент. И 8 мая 25 с дождями. Ух, ничего себе, дожди, что ли, ожидают? А, это только 8 мая. 9 мая плюс 14. Все прекрасно, все, хорошая погода. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим с

0: градуса.
1: Нет, это другой уже акцент. И 8 мая 25 с дождями. Ух, ничего себе, дожди, что ли, ожидают? А, это только 8 мая. 9 мая плюс 14, все прекрасно, все, хорошая погода. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
3: Вечерний ТРУБИМ.
4: Я не смогла поставить эту песню. А Глеб, пожалуйста, ваш выход.
0: Ну, круто же вообще прям, да? Как будто песня ожила.
5: Так, самое главное, пониже.
4: Почему я пою?
5: Добро пожаловать на вечеринку 50-х, друзья.
1: Албибек в студии. Терминатор говорит.
4: Дайте ему вести ночной эфир 18+.
1: Так, барышни, все, успокаиваемся.
0: Ладно, а тут вот еще нам пишут, вы, наверное, говорили про резиновую Зину, а не про уточек. У меня, кстати, тоже вот есть даже вам что ответить.
6: Резиновая твоя!
0: Ты что, не знаешь эту песню?
1: Нет, первый раз слышу.
0: Ну, я красивая, резиновая твоя.
5: И напись Ярославы, как обычно.
6: Тихая такая, зачем мне теперь моя?
5: Там я на вокале, походу. Там я на вокале с ангиной.
0: Нормально. Эминема на них нет, вот это... То же самое, только Лебединский. Ну да ладно, мы давайте на тему эфира. Что можно найти необычного в женской сумочке? Что-то жарко так вообще. Ну что-нибудь, может, откроем?
1: Давай кондер включим.
0: Тебя сдует же отсюда.
1: Не, нормально.
5: С твоим приходом стало жарче
0: здесь. Ой, что-то вообще прям.
5: Как солнышко.
0: Я просто в маечке слез. Так, а
1: что тут у нас по сообщениям? Что-то мы даже ничего не читаем-то. Давай, подожди. У меня, говорит, в машине от голоса Глеба саб фонит.
0: Что фонит?
1: Саб-буфер это называется.
0: Это мужчина пишет?
1: Да, это мужчина пишет.
0: Вот если бы женщина написала, это комплимент.
5: Вообще-то это и так комплимент, я вам так скажу.
1: Так, ням-ням-ням-ням, дайте ему ночной эфир, это мы уже писали. Привет, ребята.
0: Нет, а что, подождите.
1: Простой эфир.
0: Да подождите, а вот ночной эфир, хорошо. Глеб, а как ты относишься к ночным эфирам?
5: Ой, замечательно, я об этом мечтаю.
0: Ну, что бы ты мог сказать такого, что нас дети сейчас слушают, ну просто вот что бы такого или как ты бы смог сказать? Здравствуйте, мои неженки.
5: Нет, неженки как-то не очень, мне так не нравится.
0: Снежанки.
5: А вот дорогие друзья, доброго вам
1: вечера. Так, погоди, какие
0: может,
1: друзья?
0: Может, подруги тогда хотя бы,
1: подругам, да?
5: Друзья и подруги.
1: Не-не, братан, только подруги.
0: Подруги друзей, давай.
1: Не надо друзей.
0: Так, привет, ребята. Про что эфир? Про то, что носит... Булат, здравствуйте. Что носит женщины в своих сумочках? Носит ли мужчина современные сумки своих вторых половинок? Или как-то это зазорно, или как-то это стрёмно?
1: Да нет. Ну а что в этом такое? Нет, если барышня прям... Ну, говорит, нет, я тебе не дам свою сумочку.
0: Если барышня говорит, я тебе не дам, она не даст.
1: Мы про сумочку, подожди. Тогда
0: ну, сумочку,
1: да. Ну,
0: конечно.
1: Но если она действительно тяжелая, ну на, понеси. Ну, портфели же таскали мы в школе за девочек. Ничего, никто не... Никаких вопросов не возникало.
0: Альберт, прочитай сообщение от Бабая. Он тут спрашивает, ты умненький. Я просто сейчас это о другом так, немного думаю. Может, поможем человеку? Там и так ворчливая жена его дома ждет. Хоть мы и тут.
1: Всем привет, пишет Бабай. Ярослав, узнай, пожалуйста, завтра административная структура работает. Может, кто напишет. А что у нас завтра?
0: Да, это тоже среда же завтра.
1: Среда, рабочий день. Все нормально, должно работать. У нас, по-моему, даже и 8-й рабочий день. Может, он и сокращенный, конечно, но 8-й.
0: Я знаю, что 11-го выходной я работаю здесь.
1: Да?
0: Да, я недостаточно радостно, да, сказала? Я здесь работаю 11-го, да, числа у меня будет эфир. А да? Ты работаешь, Альберт?
1: 11-го? Да я, скорее всего, работаю каждый день.
0: А просто нет, если хочешь, у меня есть окошечко там.
1: Нет, спасибо. Но у меня тоже есть личная жизнь, не переживай. Так, а что в женских сумочках у вас, ну, хоть плеваться?
0: Да что там махнушка в рот? Подожди, ты пока...
1: Хватит жевать поролон, потому что на работе работать надо, а не...
0: Ну, я к вечеру готовлюсь, у меня сегодня свидание.
1: Да ты что? Мы забыли же, что Ярослав появился парень. Вот сидит уже на поролоне, тренируется. А что есть в женских сумочках, что, возможно, вы встречали необычно в женских сумочках? Напишите нам, пожалуйста, об этом. 92-72-42-102-8. Ну и Ярослав вот продолжает тут спрашивать. Не позорно ли, не зазорно ли носить мужчине женскую сумочку? Нет, если
0: я
1: помочь...
0: Я понимаю, женщине вообще не зазорно. И предложение сейчас парню делать, я это, конечно, не понимаю, но в целом женщине как будто ничего не зазорно, а мужчине...
1: Если это законодательно не запрещено, то, пожалуйста, вот так вот. А в сумме...

0: Девочки носят, наверное, газовый баллончик. Вот такое предположение было. Ну, вполне возможно. А там даже маленькую гантель можно найти в сумочке. Рустем вот делится информацией. Видимо, ну, да. А что, сейчас девушки на спорт. У тебя нет гантелек маленькой сумочки?
1: В сумочке?
0: Да.
1: Слушай, даже вот интересно, что я там распаковать могу. Но у меня есть проблема, я не выкладываю сумки, я туда потом докладываю, и у меня там чего только не бывает.
0: Вот, давайте.
1: Прям. Я пришла в этот раз на вечеринку.
0: Распаковка женской сумки.
1: Я пришла в этот раз на вечеринку к парню на 90-х. А. И там на входе в Максимилинсе мне смотрели сумку. Мне так стыдно было. Там такой хлам. Он говорит, сумочку покажите. Ну, я, конечно, показала, но, по-моему, самому ему стало очень стрёмно, что он там все это разглядел, этому охраннику.
0: Мне кажется, он столько у женских сумочек посмотрел. Что ему,
1: ну, от меня не ожидала, такая приличная пришла. Понимаешь?
0: С виду приличная, да,
1: да?
0: А по факту
1: не открыла. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Что необычного можно найти в сумочке? И скоро будет у нас новинка. Сегодня музыкальная новинка в рамках вечернего шоу «Трубин». Такая клевая песня. Напишите, пожалуйста, как вам. Альберт сказал, что это...
0: Ничего, пойдет.
1: А, да?
0: Да.
1: А, да? Она очень похожа на «Иванушки» билетик в кино. Я вам покажу,
0: ну,
1: где.
0: Очень похожа. Один в один.
1: Сейчас покажу.
2: Вечерний Трубин.
1: Вот здесь вот. Билетик в кино. Такое кино.

0: Одессе.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
3: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 128. 7, 3, 9, 2, 4, 4, 7, 4, 1.

0: спонсор шоу «Утромены».
1: ООО «Акбарсдом».
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
3: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: можно уходить из эфира.
1: Пряничек.
0: Ансамбль.
2: Ансамбль, да. Вокаль инструментальный.
0: Без инструментального.
2: Я вот включу, этот уже перкуссии получается, все нормально. Ладно, да, ты тут все сообщения понаоткрывала, я теперь не знаю, что
0: ничего
2: у нас открыто, что мы читали, что мы не читали. Вот про трек, вот про твой Александр вот написал, видишь, отзыв.
0: Понравилось ему.
2: Понравилось ему, да. Говорит, такое,
0: редкостное, говорит, это самое, отборное.
2: Ну,
0: да.
2: Которое это. А, вспомнил, говорит, 20 лет назад, когда работал в ночном клубе в службе безопасности, пишет нам КОС, на входе. Проверял у девушек скумки, спрашивал у них колющие, режущие предметы. Трупы маленьких животных имеются ли? Вот. Все отвечали, что нет, а потом переспрашивали, какие трупы.
0: «Труп невесты» мультик такой был. Ограничений не помню.
3: Замечательный мультфильм.
2: Ну, на всякий случай.
0: Сказал Глеб и потер молоко возле губ.
3: Вообще-то, один из моих любимых.
2: Чего? Вообще-то?
3: Один из моих любимых мультфильмов. Да, Тим Бёртон.
0: Ограничений, давай скажем 14+.
2: Не, пусть будет 18+, на всякий случай.
0: Давай, на всякий.
2: На всякий, готово сейчас это.
0: А ты прочитал от Гульнары сообщение? У Гульнары кого-то песня понравилась, потом она передумала, удалила, что ли, сообщение. Там огонек был, типа, ну, песня.
2: Может, она просто слушала до конца песни.
0: А Александр такой: Гульнара, удалите свое сообщение. Песня редкостная.
2: Елена пишет: по правилам этикета мужчина не должен носить за девушку сумку. Понятно тебе?
0: Не, я как будто тоже такое слышала. Вот интересно, а как на самом деле? Мало ли что там по этикету?
2: Ну, на самом деле, по этикету. Нет.
0: Ой, прям все такие живут по этикету. Пальчик оттопыривают, когда чаек себе наливают из красивой фарфоровой чашки. Угу. Прям мужчины дверь открывают перед женщиной. Идут: а что стоишь? А машину кто последний раз, когда открывал женщине дверь?
2: Кто когда последний раз
0: открывал? А это безопасность. Мужчина, вы знаете то, что вот... Подожди, нет. Вы знаете то, что это безопасность для женщины? Мужчина, когда открывает дверь перед женщиной, перед своей женщиной, он тем самым как будто бы вот разведает обстановку. Все нормально, дорогая? Садись, здесь безопасно.
2: Ты же знаешь известную шутку, что если мужчина открывает перед женщиной дверь, то одна из них либо машина, либо женщина новая.
0: Да, я это
2: поехали
0: слышала,
2: дальше.
0: Да.
2: Да, скотч, говорит, у меня всегда в машине есть, Елена пишет. Ой, в машине, в сумке. И ключ на 10.
0: Это напиток?
2: Ключ на 10.
0: А вредит вашему здоровью.
2: Да, ключ на 10, штука полезная, всегда ну, аккумулятор снять. А, добрый вечер. Во время моего декретного в моем...
0: Отпуск. А почему ты слово «отпуска» теряешь?
2: Здесь не
0: это
2: написано.
0: Важно.
2: Здесь не написано.
0: Декретный отпуск. Женщина там отдыхает.
2: А, вот что. Да. Прикольно. Ты была просто 3 раза, ты в курсе,
0: я
2: да?
0: Вот 10 лет сидела в декретном отпуске.
3: 3 раза? Даже музыка закончилась на этом моменте, это очень сильно.
2: Так вот, во время, говорит, моего декрета в отпуске в моем маленьком рюкзачочке можно было найти баллончик, мультитул и наборчик отверток.
0: Вас что такое мульти?
2: Мультитул, ну, в общем, это такой инструмент многофункциональный. Там и отвертка, и плоскогубцы, и все.
3: Я думаю, мультипу собачка.
2: Мультипу тоже, и собачку тоже можно найти.
0: Это мультивтул, просто втулка не дописали.
2: Где
0: Глебу? Нет, ну, я просто не слышала, у меня дома вообще нет ни одного инструмента, надо завести. Глебу можно, я решила завести парня. Сам приходит инструмент. Мне, кстати, все чинит, реально, молодец такой. Глебу можно песня, это да. Глебу можно песня Кобзона петь. Костюм полиции в сумочке, это еще нормально. Лишь бы резиновой палочки к нему не было. Не было.
2: Только зачем ей палочка? У нее парень сейчас уже есть. Все нормально.
0: Рукастый, да. Подожди, не дочитала. А по поводу необычной вещи в сумочке, сумочка поменьше, как матрешка.
2: А, слушай, классно. Открываешь сумочку, там достаешь сумочку среднего размера, закрываешь большую сумочку, открываешь сумочку среднего размера, достаешь
0: вот
2: маленькую сумочку,
0: подобрать.
2: Закрываешь сумочку среднего размера, из маленькой сумочки открываешь маленькую сумочку, достаешь очень-очень маленькую сумочку, закрываешь просто маленькую сумочку, из очень-очень маленькой сумочки достаешь то,
0: ты
2: что тебе
0: потерял
2: надо,
0: на этом этапе,
2: потом
0: все.
2: Закрываешь очень-очень маленькую сумочку, открываешь просто маленькую сумочку, ну и вот в таком вот порядке. Так, мне однажды в этом бардаке помогло решение вопроса в ремонте машин. Если не поняли, я про женскую сумочку. Вот, видишь, что там только в женской.
0: Видишь, какой парень у меня заботливый.
2: Вот,
0: кофе
2: принесли.
0: Мне принес.
3: Ну, только рядом со мной поставил. Сейчас
0: я
3: быстренько
0: почищу. Нам сюда нельзя. Спасибо!
2: Елена! А тут еда в студии.
0: Все, у меня кофе появился, я на гороскоп пошла. Пошлите со мной на гороскоп. Гороскоп
4: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
6: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Звездная пауза. Enjoy.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все. Все, что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Итак, давайте посмотрим на ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 5 баллов, движение плотное. Но вчера было намного хуже, вчера было 9. Если кто-то пропустил, сегодня нормально. Итак, крупнейшие пробки. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 20 минут. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Ахашлык. 17 минут. Красиво сказал, да? Он аплодирует мне, чтобы вы понимали. Улица Кулгали от улицы Юлиса Фучика до улицы Ахашлык. Случайно второй раз прочитала, представляете? Улица Николая Ершова от улицы Вишневского до Сибирского переулка. Так, Борисовская улица до Вликеевской улицы, Новодовликеевская улица от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Понятия не имею, где это, но думаю, что автомобилисты поняли. Улица Закиев от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 3 балла. Кировская дамба в центр 2 балла, из центра, внимание, 8 баллов. Третья транспортная дамба в центр 5 баллов, из центра 0 баллов. Куда бы ни спешили, верьте в себя, верьте в лучшее, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: ты будешь кричать.
1: А я держусь.
0: А, ты не держи себе, говорил
1: человек. Чтобы Юля просто, она говорит, как не сяду в машину, включаю радио, так Ярослава орет. Мне кажется, она специально ждет. Так, а вот сейчас Ярослава будет орать в начале часа, потому что... Юленька, миленькая, кайфуйте! Все.
0: Молодец, похоже, похоже.
1: Да, я стараюсь. Я люблю, кстати, так повторяю за кем-то, и потом вот это... А чё это?
0: Ладно, в общем, 18.01 в Казани. У нас второй час вечернего шоу «Вечер». Не трубим, тут у нас не как обычно.
1: Нас трое.
0: Нас трое, да. Ярослава здесь напротив меня. Меня зовут Альберт Батанин. И Глеб, вот человек, который хочет... Человек, который хочет стать радиоведущим. Вот человек хочет стать ведущим, он пришел. И пытается стать радиоведущим. Вот, видите, классно, молодец.
2: Пришел и пытаюсь, да. Второй раз уже, между прочим.
0: Ну, постепенно, все постепенно, братан. Так, напомним, у нас сегодня очень простая тема, элементарная и любопытная. Как раз для... Сегодня понедельник же? А, вторник уже?
1: Вторник.
0: Вторник. Как раз для вторника. Что необычного вы когда-нибудь наблюдали в женской сумочке? Может быть, вы мужчина, и вдруг ниоткуда там из женской сумочки... Вот
1: мой дадыр!
0: Что-то...
1: Это кто-то не помылся вчера вечером. Сейчас я тебе быстренько все начищу.
0: Босоногий и хромой, да?
1: Я просто тело в шортах.
0: Или, может быть, вы та самая с такой маленькой-маленькой сумочкой, в которую...
1: С большим таким сердцем.
0: Всего помещается, в том числе и...
1: Все помещаются в вашем сердце.
0: Большое сердце, да. В общем, ну и, естественно, мы продолжаем опрос на тему, не зазорно ли мужчине носить женскую сумочку. Не, ну в смысле, помочь донести, наверное, нет. А если он просто... Дорогая, можно я похожу с твоей сумкой? Она мне так подходит цвету моих глаз. Если так, то, наверное...
2: Тут уже вопросики.
0: Да. У жены в сумочке зимой была еще одна сумочка. На вопрос, зачем, она ответила, я же на работе переодеваюсь.
1: В сумочке что только не лежит.
0: Я, говорит, же на работе переодеваюсь, вот, чтобы подходило. Понимаешь, человек с двумя сумками ходит. А оказывается, у них еще есть летние и зимние сумочки. Зимние, наверное, шипованные, шутит Александр.
1: А я, знаешь, что вспомнила? Юля же у нас есть бухгалтер. Она как-то пришла с двумя сумочками. Одна большая, вторая еще больше. Я говорю, Юля, а зачем вам две сумки? Она говорит, да психанула, в одну уже ничего не помещается. И она по дороге на работу купила сумку побольше, чтобы потом ходить.
0: Она зарплату там носит?
1: Нашу, да.
0: Нашу, да. Аида пишет, у меня тоже в этом самом, ну, в ресторане в одном при осмотре сумки нашли отвертку и сказали, что это нельзя проносить. Она у меня всегда с собой, ну, всегда для мелкого ремонта. Иногда вот бывает, идешь, стол шатается, раз, подкрутил там что-то.
1: Булат написал, женскую сумочку носить, если то твоя женщина рядом, ну что такого? И после этого Булат скидывает к черту сообщение про сумочку, он здесь арбуз ест. А я сегодня хотела черешню купить, и мне сказали, что черешня химическая. Наверное, арбуз тоже напичкан химией. Булат так уплетает его, знал бы он, что там одни нитраты.
0: Булат, вы потом напишите нам, пожалуйста, как у вас самочувствие. Что, кстати, вот тему про арбуз, помидоры, говорит, посадили.
1: Да, да, да. Хочешь помидорка? На-на-на.
0: А, уже в теплице.
1: Хочешь помидорка?
0: Так, у одной знакомой...
1: Кушай помидорка.
0: Все, ты допела?
1: Нет.
0: У нас есть
1: если хочешь
0: песня,
1: кекис. На тебе кекис.
0: У одной знакомой всегда кошачий корм в сумочке. Так. Сын мне позвонил и говорит, что они не знают, что только в портфеле у девочек нет. Даже
1: там яблоки
0: с
1: тухлые. Сто пудов в детских портфелях тухлые яблоки. Посмотрите у своих детей.
0: Или какое-нибудь животное. Даже иголки с нитками. Ну вот зачем? Я ему объяснила, зачем. А зачем действительно иголки с ниткой?
1: А чтобы когда тебя выбесил тот человек, ты достал его кукляшку.
0: Сшил быстренько. Не-не-не. Достал его какую-нибудь тряпочку, сшил из него куклу Вуду. И заколол его так.
1: Все, ладно, мы продолжим эту тему, но немного позже.
3: Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзянова. Строительная компания «Чип и Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» — это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть проста. Я обязательно расскажу вам об этом позже, когда Альберт Батанин сгинет отсюда. И я смогу... У меня все погасло. Я могу поболтать. В общем, Альберт Батанин решил меня отвлечь. У меня погас экран. Я не могу ничего сделать. Поэтому я буду смотреть, как Булат... О! Уплетает свой арбуз. И продолжу вам рекламную информацию, но немного позже.
4: Реклама на Бим-радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
5: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Где 40 захватывающих аттракционов?
9: В Мисти парке!
8: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
9: В Мисти парке!
10: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
8: Это круто!
11: И Жоричев, НА, 0+.
12: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Таравита».
13: Уровень здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
16: 211-00-73. 0+.
17: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
18: Знаю, конечно. Шустриков.
19: Записывай. Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
20: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Трубим.
1: Ребятушки-котятушки.
2: Детское шоу на
3: Бим. Ребятушки-котятушки.
1: Мяу. Да, мяу, все, и все пропали. В общем, Артем Патрин пишет: мяу. Артем, вы хулиган, Артем. Я вчера все про вас узнала.
2: Так, а что мы там не знаем? Давай рассказывай, жги. Сдавай Артема.
1: Я своих не сдаю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. И сегодня мы говорим на тему того, что уже находится в женских сумочках. Содержимое женской сумки. Что самого необычного вы там находили, дорогие мужчины? Носите ли вы женские сумки? Считаете ли вы это зазорным?
2: Нет, мужчины женские сумки носят только если их попросить, если они тяжелые. Мы это выяснили уже. А так чисто поносить женскую сумку, ну, такое себе.
1: Ну, знаешь, может быть, парень хочет произвести впечатление такое, понесу я. А я вот, смотри, рюкзаки же девчонок носят. То есть женская сумочка, то же самое, по сути.
2: Нет, рюкзак и сумка – это разные вещи.
1: А мало ли, что там тяжелого тащу.
4: Если ты влюблен.
1: Костюм полицейский, там же это, вот эта вот бляшка большая,
2: ну,
1: тяжелая.
2: Ну, ты давай не рассказывай нам, что там, какие, что у вас там, все подробности.
1: Вот почему все же не сказал, что на ней написано.
2: Все вырезы. А, что тяжелый, ты говоришь?
4: Я говорю, если ты влюблен, то никакой вес сумок не чувствуется.
1: А ты влюблен?
2: Ты прям сейчас, конечно, это...
4: Ну, вообще-то да.
2: Анча!
1: Смотри, котик какой просто вообще, да? Ну,
2: так, все, барышни, расходим. Галя, у нас отмена, у него есть... Все,
1: в женской сумке черная дыра. Вот нам сообщение пришло. Подождите, я не могу прочитать, мне кто-то мою мышку взял.
2: А ты где это такое? Почему у меня это не открывается?
1: Добрый вечер, Бим. Я считаю, что женскую сумочку носить мужчинам не нужно. И тем более не понимаю мам, у которых их сумочку несет сын-подросток лет 14, например. Женские сумочки легкие, мы сами за них должны отвечать и носить.
2: Вот так вот. Понятно тебе? Ну, понятно.
1: Так
2: вот
1: я так сама вот ношу. Я ну просто к тому, что если сумочка тяжелая, женская сумочка тяжелая, неужели мужчина переломится, чтобы просто сказать, давай я понесу сегодня твою сумочку?
2: Адель спрашивает: привет, дорогие, давно вас не слушала.
1: Это, кстати, я не личный вопрос.
2: Что
1: совершенно
2: нового? Вот, Адель, мы тут выясняем, можно ли мужчине носить женскую сумочку, ну, помогать носить. А ты видела вот этот вот видеоприкол, когда мужчина приходит со своей барышней в какой-то торговый центр, и она ему такая: на-ка, подержи-ка мою сумку, и сама куда-то уходит. И он вот так с ней остается, с этой сумкой, и все на него смотрят, и он достает из кармана пакет, складывает ее сумку в этот пакет и стоит спокойно. И рядом еще 16 таких же мужиков с пакетами у того же самого магазина.
1: Угу.
2: Угу. Ну вот как-то так.
1: Это прикол, ты сказал, да?
2: Шуточка такая. Ну, Артем Патрин пишет: сначала носить женскую сумку, что потом платье надевать? Никогда. Женские сумки для женщин, а для мужчин есть свои сумки.
1: Артем, вы, конечно, простите, при всем моем уважении. Вот я дам вам свое платье, вы при всем желании. Ну, давайте, ну это рофл, ладно. У меня в машине 4 сумки и рюкзак, 3 комплекта одежды и обувь разная. Артем Патрин говорит, что женское платье может носить, представляете?
2: Но тут стесняется, просто хочет.
1: Вот, Артем Патрин, вот, надо передать ему мое платье.
2: Спасибо, что ты проинформировал, что твой парень зашел. А то бы мы прям, конечно...
1: Арбузы вкусные, там нет нитратов. И уже с апреля мы, с 11 апреля едим арбузы. Я как-то сняла 3 рилса, вытаскивая содержимое подлокотника.
2: А, вот это, ладно, содержимое подлокотника, вы содержимое багажника.
1: Вот, женская сумка с содержимым, а это мелочь по сравнению с дамской машиной. Дамская машина, это, конечно...
2: Отдельный термин, да, дамская машина.
1: Особенно, если у дамы есть дети. Там же сзади вообще, там кроме крошек, там же вообще там чудовищно живет уж какой-нибудь. Мышеловку находил. Но вопрос, зачем, сказала: это слишком долго объяснять. Это личное. Нет?
2: Нет, ну, может быть, для утех каких-то, я не знаю. Галь, что ты так на меня смотришь?
4: Это уже попахивает рубрика нашего 18+.
1: Нет, так я костюм полицейский, так меня осуждаем. А как мышеловка в сумочке? Это долго объяснить. Что там долго объяснить?
2: Ну, там, понимаешь...
1: Хотела поймать свою мышку.
2: Там надо подготовиться к этому делу. Так, что-то у нас все открыто уже. Ты все прочитала?
1: Нет, я не все прочитала.
2: Вот смотри, Алексей пишет: привет, Бимчик. Привет, ведущим. У мужчины альтернатива женской сумки — багажник автомобиля, чего там только нет.
1: А есть же мужчины, которые барсетки такие носят или сумочки такие вот через плечо, что ли?
2: Ну да,
1: я видела мужчин. Ты тоже носишь сумочку?
2: Сейчас уже нет.
1: Петр с такой сумочкой ходит, кстати.
2: Привет,
1: а почему у тебя нет?
2: Ну, теперь уже не ношу. Мне есть рюкзачок.
1: А куда мужчины... А, у тебя рюкзак.
2: Подожди,
1: а куда
2: у мужчин складывают? Есть карманы. У нас же карманы.
1: Это некрасиво, все
2: да
1: натыкано, все торчит.
2: Нам красиво, некрасиво, зато удобно. Ничего в руках таскать не надо. И все, вся нагрузка равномерно распределена по организму. А не вот там вот сзади у тебя там какая-то сумка там или на плече что-то неудобное.
1: Такая серая с красными ручками, да, например?
2: Да-да-да. А когда у тебя все по карманам распихано, ты весь такой аэродинамичный, у тебя центр тяжести не меняется. Все классно.
4: Двигаешься уверенно.
1: Да, зато начинаешь искать. Ой, сейчас вот тут.
2: Да-да-да, вот заодно можно вот станцевать. Вот. Русский народный танец.
1: А, Глеб, а где твоя сумочка?
4: У меня сумочка в коридоре висит, но у меня рюкзак.
1: Тоже рюкзак? Ну, тебе 24, тебе можно ходить с рюкзаком еще.
4: Ну, я, кстати, только недавно начал носить вообще.
2: До какого возраста вот мужчина... Фу, ты с рюкзаком, ты уже взрослый мужик. Что такое? А с чем должен ходить взрослый мужик тогда? Вещмешок?
1: С красивой женщиной.
2: Это да. А она пусть уже и таскает сумочку, в которой
1: все
2: помещается.
1: Нет, я за то, что женщина должна действительно носить свою сумку. Просто если она тяжелая, мужчина как вообще к этому относится? Мне просто интересно мнение.
2: Вообще вопрос, какого... Художника она тяжелая такая. С чего она вдруг тяжелая? Чего она
1: ну, не знаю, она
2: напихала?
1: Купила в свою сумочку, положила молока безлактозного. Купила домой 3 упаковки. Вот сумка тебе уже тяжелая,
2: так,
1: понимаешь?
2: Ну давай начнем с того, что 3 литра молока, это уже не сумочка, а сумка прям.
1: Ну ты видел сумки, с которыми я хожу?
2: Нет, не обращал внимания. А ты за рюкзаком? Вот Лев у нас
1: вот
2: зашел.
1: Лев
2: это
1: тоже
2: твой рюкзак, что ли?
1: Сисадмин тоже зашел.
2: А, вот он, человек с рюкзаком ходит.
4: Ну
2: а...
4: все, порешали тогда.
2: Ладно, подожди, что может быть в женской сумочке, мы выяснили. Там может быть абсолютно все, в принципе, да, теоретически.
1: Ну, да.
2: А в мужской сумке, в мужском рюкзаке что бывает обычно?
1: Давай я сейчас твой, тебе слабо, если я сейчас твой рюкзак в прямом эфире буду распаковку
2: открывай,
1: делать.
2: Открывай, пожалуйста, открывай, давай. Распаковка.
1: О, так, медовик на меня с этого не... Спасибо,
2: я... Медовик, да, я не доел.
1: Медовик не доел, так, полотенце.
2: Полотенце.
1: Оно влажное, кстати.
2: Я в спортзале
1: страшно
2: был
1: представить,
2: с утра
1: что ты им вытирал. Пахнет, имей в виду, это пахнет. Это
2: ну ты на
1: пол
2: ты не надо его класть.
1: Так, это...
2: Для ног полотенце.
1: Но оно с пятнами. Ну, благо, оно не с белыми пятнами. Так, идем дальше. Здесь бутылка. Вот.
2: Бутылка для воды, да.
1: Бутылка, она пустая. Наверное, тоже пахнет тухлым.
2: Все выпил, да. Ты все нюхаешь, да?
1: Да, я понюхаю.
2: Давай, давай.
1: Ну,
2: ну
1: что-то не очень приятно. Но медовик, он как бы все пока разбавляет.
2: Для этого я туда его положил,
1: штаны,
2: конечно.
1: Голубые.
2: Штаны, да. Не голубые, а синие.
1: Синие. Пакеты. Причем пакет. В котором бабушки деньги носили.
2: Это очень старый пакет, да-да-да.
1: Потом здесь, значит, какой-то блокнот у нас есть.
2: Блокнот, ежедневник, туда-сюда.
1: А, Миша, танец. Ну, это ладно, мы не будем заглядывать сюда. Миша танцует для Альберта. Маша там было написано.
2: Ага.
1: Так, идем дальше.
2: Еще дальше.
1: Здесь обувь, кроссовки. А ну. Здесь какой-то пакет, шлепочки.
2: Шлепочки, да, шлепочки.
1: На дачу поедешь?
2: Нет, это я в душе был в спортзале.
1: Ну, я просто, да, полотенце мокрое. Я надеюсь, ну, что это не ты вспотел. Все давай. Как будто бы, еще футболка.
2: Все, что, ничего больше нет, что ли?
1: Еще футболка, и вот здесь еще маленький отсек.
2: О, там дофига всего, давай, давай.
1: Так,
2: много.
1: Здесь кошелек, ключи.
2: Кошелек, ключи.
1: Сейчас, подождите, подождите.
2: Давай,
1: нас.
2: Давай, давай, давай.
4: Кошелек.
1: Есть ключи. Вот ключи.
2: Ага.
1: Это что?
2: Это духи.
1: Духи. Они пахнут...
2: Пахнут они? Ну-ка.
1: Алкоголем. Они пахнут.
2: Хорошая у тебя ассоциация.
1: Ой,
2: ладно.
1: А что, какая большая упаковка?
2: Тик-так, я люблю свежее дыхание.
1: Огромная упаковка.
2: Оно облегчает это понимание.
1: Что, понимает,
2: да?
1: Помогает, что
2: да,
1: тебе еще и жвачка.
2: Там еще и жвачка, да-да-да.
1: У тебя все так плохо.
2: Все всегда наготове.
1: Положи в полотенце хотя бы, чтобы там еще тоже приятно пахло.
2: Угу.
1: И маленькая, а ручка маленькая. Тик-так, большая ручка маленькая. А еще ручка большая.
2: И на все случаи жизни.
1: Все, как будто все распаковочка.
2: И на маленькую, и на большую. И пропуск, да.
1: Все, сам сложишь, слушай, мне уже в лом что-то складывается.
2: Ну, наверх он туда положи, я потом все аккуратно. Ой, все. Как я аккуратно все складывал. Мы потом в следующем выходе твою сумку распакуем. Да-да-да, не надо
1: мне
2: так
1: надо,
2: на меня смотреть.
1: Мне надо выйти.
0: Вечерний Трубик.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Абдрахманова Гульнас Мубаракзяну. Строительная компания «Чип и Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» – это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть проста. Вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип и Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья. Качество, которому реально доверяют. Заходите на сайт chipdalestroy.ru и подписывайтесь на соцсети, ищите. Чип и Дейл Строй Казань во всех популярных сервисах. Чип и Дейл всегда построит. Звоните 296-66-56. 296-66-56. Чип и Дейл.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль.
6: Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
7: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.

0: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Шеф-повар из кафе «Аш Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эчпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эчпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
5: Акция действует до 30 мая 2026 года.
6: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
7: Кто все это повезет?
8: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
11: БИМ-радио. Первое в Казани.
12: А я вам не совру, если приглашу вас поиграть. 2-92-102-8. Нам нужны мальчик и девочка в игру. Ты мне зубы не заговаривай. 2-92-102-8. Звоните прямо сейчас. Будем с вами играть. А пока Маликов или да.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: А сейчас очень позитивным голосом, прекрасном настроении, как будто бы в припрыжку бегая, Альберт Ботанин расскажет о погоде на сегодня и на завтра. Пожалуйста, радостный Альберт.
2: Ой, какая погода, ты смотри, что я иду, прыгаю и говорю, что завтра 25, а потом плюс 26. В общем, завтра, 6 мая, у нас плюс 26, к вечеру 22 градуса. Представляете, что жарище, просто летнее, ветер юго-западный, 24 метра в секунду, ну, можно сказать, слабый. Ночью плюс 15, ничего себе. На 7 мая у нас плюс 23, к вечеру плюс 20. Вот в эти дни надо гулять. После работы обязательно не сидеть дома, прям всей семьей выходить куда-нибудь на променад. В пятницу 8 мая днем, правда, небольшой дождь обещают, но все равно тепло. Суббота 9 мая плюс 14 без осадков. Все сведения о погоде получены электронным средством информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Итак, игра «Ты мне зубы не заговаривай». Что нужно будет сделать? 10 слов у меня, 10 слов сегодня у Альберта. Подарок, как всегда, не посмотрела. Тема у нас, естественно, то, что находится, может находиться в женской сумочке.
2: Такие слова.
1: Я слова еще не видела, сейчас тяну бумажку. Так, левую или правую?
2: Не знаю.
1: Глеб, какую берем?
2: Большую, маленькую выбирай.
1: Ой, какую?
4: Я тут правую, давай правую.
1: Давай правую, все, я взяла.
4: Налево мы не ходим.
1: Ну ты вообще, блин, ты что?
2: У тебя легкие слова там, легкие.
1: Итак, до нас дозвонились два участника. Первый, это классика жанра.
2: Ну-ка.
1: Привет, Андрей, пам-парам-пам, привет, Андрей, привет, Андрей, ну где ты был?
2: Здравствуйте, Андрей.
1: А дальше не могу, у меня парень есть,
2: петь, пока вы не скажете здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Вот, отлично. Ну что, Андрей, вы сталкивались ли когда-нибудь с необъятной женской сумкой?
5: Да, есть такое.
2: Как вы думаете, она подчиняется законам физики, вот эта вот сама конструкция?
5: Может быть, и подчиняется, но там находится всякое, что вообще не должно быть.
2: Да. Ладно. А против вас давайте знакомиться. Сегодня играет Лилия.
1: Лилия.
2: Лилия. Я в суду, пруду для Лилии.
1: Суду, да, суду.
2: Пруду для Лилии. Ладно, Лилия, вам, наверное, много раз пели эту песню, да?
6: Да, здравствуйте. Эту песню мне пел мой муж, когда вы... на свадьбе.
2: Круто. Ну, рассказывайте, Лиль, что там у вас в женской сумке прям такого, чего-нибудь необычного есть?
6: Ой, у меня там всегда очень много всего.
2: Да.
6: Сумки не хватает никогда.
2: У вас тоже есть запасная сумка?
6: Запасная сумка – это машина.
2: А, все. Ну, тогда, если есть машина, то там багажник, конечно. Ну что, смотрите, 10 слов у Ярославы, 10 слов у меня. Это вот как раз те слова, которые вы нам, наши слушатели, собственно говоря, сегодня писали. Что может быть в женской сумке? Мы вот накидали то, что могло бы туда поместиться. Ну, по крайней мере, теоретически, частично. С кем предпочитает сыграть Андрей, потому что он дозвонил с первым? С Ярославой или с Альбертом?
5: С Ярославой, давайте.
2: С Ярославой. Ярослав, вы готовы?
1: Дай хоть посмотреть.
2: Взгляни на слова.
1: Твой почерк еще черкашит.
2: Я торопился. Давай.
1: Все, давайте тогда, наша минута будет начинаться. Вы готовы, Андрей?
5: Да.
2: Андрей, не забывайте, у Ярославы есть парень.
1: А со мной не страшно. Со мной не страшно. Давайте, наша минута будет начинаться.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Они бывают влажные, после еды берем... Да. Дверь открываем ими.
5: Ключи.
1: Да. А вот для печени урсасан, вот они есть такие, вот они. От головной боли.
5: Таблетки?
1: Да. А когда дождь на улице, вот мы открываем его.
5: Зонтик?
1: Зонт. А вот есть карандаш, а есть...
5: Ручка.
1: Да. А вот в магазине нам говорят, вот этот вам нужен или не нужен? Не пакет, а вот тут такая бумажка, как называется.
5: Чек.
1: А их много.
5: Чеки?
1: Да. А вот на голове, вот татары носят на голове ее.
5: Тибетейка?
1: Да. А она на потолке вкручиваем мы ее, когда она...
5: Лампочка.
1: Ну, конечно. А им еще Махмуд Аракаев любит подглядывать за соседями. Он берет его в...
5: Бинокль.
1: Да, молодец. Откуда знаете? А еще мы, чтобы руки накачать, мы берем ее.
5: Гантели.
1: Ты молодец. Смотрите, вы все видали, как у Андрея?

0: все молодец, везде галочки, просто везде,
1: молодец,
0: везде.
1: Да.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
0: А главное, что мне так спокойно было с Андреем, он как-то уверенно так все делал. Вообще, молодец, я вас хвалю.
1: Ну, он знает просто, что бывает, сумочка.
0: Я конечно заметила, что когда я играю, я редко хвалю, зато хвалю всегда после игры. Андрей, вы большой молодец. Вы здесь?
3: Андрей?
4: Да, да, я.
0: Все, я вас хвалю, вы молодец, Андрей. Давайте посмотрим, как сыграет Лилия с Альбертом. Лилия, вы готовы?
5: Да, готова.
0: Молодец.
1: Я тоже готов, включайте.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Это вот, знаете, мы в рот закидываем для свежего дыхания, чтобы немножечко...
5: Холодок, жвачка.
1: Жвачка, отлично. Мы их вставляем в, вот справа и слева у нас из головы торчат такие эти локаторы. Мы в эти свои локаторы вставляем, чтобы музыку послушать.
5: Наушники.
1: Ага. А мы туда смотрим, посмотреть, не как у нас макияж там, не потек ли.
5: Зеркало.
1: Ага, она бывает английская, мы ей одежду прикалываем.
5: Маска.
1: Ага. Это вот, когда зрение плохое у человека, он носит очки. А, это лучший подарок.
5: Книга.
1: Книга, хорошо. Есть, значит, мышка у компьютера, а есть еще и...
5: Ну, коврик.
1: Печатают куда, на чем?
5: Клавиатура.
1: Ага, это татарское блюдо и трехугольник, как по-другому?
5: Эч-пышмак.
1: А, вот есть кошка, а есть...
5: Мышка.
1: Нет, кошка...
5: Ну, от...
1: Маленькая, маленькая. Маленькая.
5: Котенок.
1: Ну, если не кошка, большая...
2: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Ну,
0: кошара?
1: Ну,
0: кошара?
1: Нет, нет, нет. Если есть кошка, есть и собачка. Ну, собачка, собачка была.
0: Ну, ты сказал бы гав-гав, ну ты чё?
1: Ну, затупил уж чё там.
0: А сколько, вы 9 отгадали?
1: 8.
0: А 8? А у тебя было вообще в целом суперслово какое-нибудь?
1: Да.
0: Какое?
1: Кий.
0: Кий?
1: Да.
0: А у меня портал.
1: Портал?
0: Да.
1: Какое, какое слово легче отгадать?
0: Портал легче отгадать.
1: Мне кажется, легче кий. Ну, бильярд чем играет?
0: Ну, в любом случае, супер игры не будет, потому что у вас 8 слов, у Андрея 10. Лилечка, вы большая, молодец. Вам кто-то подсказывал холодок?
1: Там,
0: это
1: там
0: что-то
1: слышно было, что-то слышно было, кто-то подсказывал.
0: Холодок, это надо же.
5: Нет, холодок, я сама...
0: А правильно кто подсказал вам? Муж?
5: Да, он рядом со мной будет, тут едем.
1: Вот, разбирается. А у вас дома кошка или собака?
5: У нас кошка.
1: Ну, все понятно, тогда да. Ну, ладно, ладно. Зато вы теперь знаете, что и собачка тоже может быть.
0: Но перед тем, как вы передадите мужу привет, давайте вот... Сколько вы в браке?
5: Почти 30 лет.
0: Почти 30. Давайте. Горько!
6: Горько!
0: Горько! Вы поцеловались, Лиля? Горько! А все, они поцеловались.
1: Слово передается.
0: Все, тогда можете привет передавать кому угодно передавать привет. Той женщине, которая говорила, ваша лодка любви сегодня отправляется, тоже можете передать.
5: Да, это, кстати, еще до сих пор, ну, как бы так же в ЗАГСе работает, который нас регистрировал. Пусть будет ей привет, если она меня слышит. Передаю привет мужу своему Рафаэлю. Люблю, обожаю. Самый лучший. Он у меня. Потом дочке своей младшей Ралиночке, она тоже сейчас присоединилась, слушай. Дочке старше своей Линочке, зятю Азату, всем в Казани, все, кто меня узнал. Ну, и вам тоже большой привет. Димрадио слушаем с самого начала.
1: Спасибо!
0: Спасибо огромное, спасибо. Когда вы сказали самый лучший муж! 30 лет назад. Пойте чаще, спасибо за то, что вы с нами. Мы тоже с вами, вас очень любим, ценим. Будьте счастливы, самое главное, вместе. Ну и давайте будем поздравлять Андрея.
6: Андрей, Андрей, Андрей.
0: Андрей, вы молодец. Я вас еще раз...
4: Да, спасибо, я, конечно, хотел бы подарок отдать. Я,
1: вот так, ну, вот, а, вот так вот, а, понял?
0: Лили, вы здесь?
1: Жентльмены,
5: да.
1: Жентльмены.
0: А вы слышите, что происходит, Лиля?
5: Да, слышу.
0: Вам хотят подарок отдать. Давайте, давайте, вы можете поблагодарить пока Андрея. Андрей вас слышит.
5: Андрей, большое вам спасибо. Я вас не знаю,
4: да,
5: но вас точно плюс в карме. Большое огромное спасибо вам.
0: Спасибо огромное. Андрей, вы все равно можете... Лилечка, трубку не кладите за эфиром, расскажу, как забрать подарок. Андрей, вы настоящий джентльмен.
1: С вас стихи. Или частушки.
0: Да это мы должны тогда ему читать. О, Андрей, вы самый лучший, позвони нам завтра, ты!
1: Нет на свете никого добрее, чем звонящий к нам Андрей.
0: Привет, Андрей, привет, Андрей! Ну где ты был, ну где ты был?
1: Звони скорее!
0: Звони скорее! Привет, кому будете передавать?
4: Вам, Бинрадио, обязательно привет. Шоу «Автогерой», который я сегодня участвовал.
1: «Автогерой»! А вы выиграли?
4: Второе место занял.
1: О, это
0: молодец,
1: круто,
0: давайте похлопаем. Очень круто. Не зря мы говорили. А еще кому-то будут приветики?
4: И всему городу, что я узнал, всем хорошее настроение. Всем хорошего отдыха и помню.
0: Спасибо огромное. Вы трубочку можете класть. Я Лилечке все обязательно расскажу. Еще раз вам спасибо. Звоните еще. Ну и будьте, конечно, в компании с Бимрадио.
2: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Но прямо сейчас немножечко важной информации в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг продолжает внуки», так он называется. Размещайте в официальной группе БИМ Радио ВКонтакте в обсуждениях группы. Там есть специальная тема, так и называется «Память поколений». Размещайте там рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире БИМ Радио 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ Радио.
1: Реклама на БИМ Радио.

0: Одессе. Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
4: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода. Торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.

0: телефон 574-174.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
6: Шустриков.
5: И как он?
6: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
5: Повезло.
7: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM радио еще лучше. 2-930-800.

0: Трубим.
1: Ой, а сейчас что будет?
2: Что будет, ребята?
1: А что будет сейчас? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И прямо сейчас...
2: Я стол освобожу.
1: Я хочу видео снять, как ты разбираешь мою сумочку.
2: Проблема в том, что женская сумочка, она штука вместительная. Надо освободить пространство.
1: Я скажу так, я туда запихала все перед выходом.
2: Итак, поехали. Значит, это...
1: Что у меня в сумке
2: это
1: сегодня?
2: Какая-то...
1: Да. Это крем.
2: Какая-то крем, да?
1: Для рук.
2: Для рук. Восстанавливающий. Что, у тебя руки разваливаются? Ладно, бывает, поехали. Это что, салфетки антибактериальные. Ну, ты грязный, конечно, да, тебе бы надо это чаще мыться. Это что, это ты во вражеском этом ешь? А, это наш теперь уже. Это. Влажная салфетка одноразовая.
1: Видишь, как много. Какая? Я же говорю, я за мужчин ношу салфетки.
2: Слушай,
1: понимаю,
2: надо
1: что...
2: просто сходить и помыться, а не салфетками вытираться. Ну,
1: я
2: такое?
1: Большая, мне много надо.
2: Пакет с вилкой! С вилкой, с одноразовой вилкой. Ну-ка. Ну, так к себе. Что-то непонятно,
1: чисто, чем
2: пахнет.
1: Все чистое,
2: чистое. Облизал, да? Хорошо, ладно.
1: Да.
2: Так, у нас это похоже на шоколадку.
1: Это старый, ты с того года выбросил.
2: А это что-то... Ой, какое там все. Это, в общем, как это называется, тени?
1: Нет, это хайлайтер.
2: Это хайлайтер.
1: Прошлогодний. Я говорю, сумку сегодня с лета достала.
2: Обгрызанные какие-то. Они уже тут... Тут уже жив. А что тут прилип... этот, вот это что прилипло сюда?
1: Невидимка.
2: Невидимка.
1: Ну, ее видно, да.
2: Она так должна быть или ты ее что-то...
1: Нет, она пришпандурилась, там магнитик.
2: Она не пришпандурилась, она присохла это здесь уже.
1: Видно, я красная вообще.
2: Выбрасываем, выбрасываем. Так, наушнички, ну наушнички нам не интересны,
1: да, это
2: у всех.
1: Это хорошие
2: есть.
1: Наушнички.
2: Так, ух, тут ключей, ты смотри, что от гаража у нее тут ключи от Мерседес.
1: А там микрофончик, Royal, видишь?
2: Микрофончик,
1: да.
2: Коняшка тут все.
1: Да.
2: Ладно, ключи миленькие. Миленько, хорошо. Эту штуку я знаю.
1: Это мой пропуск рабочий.
2: Это пропуск, а на задней стороне там пятнашки.
1: Капибара там.
2: Скажи мне, пожалуйста, сколько людей этот пропуск, вот эти пятнашки собирали, по-честному?
1: Много.
2: Много?
1: Да.
2: А ты мне говорил, что я один?
1: Не пытались, но ты один собрал.
2: Вот, вот, я единственный, кто смог собрать. Так, поехали дальше. Жвачки.
1: Это конфетки.
2: А, это конфетки?
1: Это конфетки, там написано, любовь это что?
2: Любовь это музыка.
1: Это музыка, да,
2: да, молодец.
1: Это
2: Так,
1: я когда вижу какую-то надпись такую,
2: ой,
1: я сразу...
2: тут косметики просто, конечно. Ну, я понимаю, что ты человек уже не молодой, но столько, чтобы косметики...
1: Ну, что там, давай-ка, ну-ка,
2: гель
1: что там
2: для
1: из косметики?
2: Рук,
1: хорошо.
2: Фреш, антисептиком.
1: Да.
2: Иди, сходи, помойся. Господи, хватит уже мазать себя вот этим. Кисточка
1: раз. Это кисточка, кисточка, да.
2: Кисточка два.
1: Они разные, у них разное назначение.
2: Да, нет, кисточки как кисточки. Ну, в общем, кисточки, ладно, все
1: две
2: сразу.
1: Две кисточки
2: до свидания,
1: у меня, да.
2: До свидания. Так, розовая какая-то мазюка.
1: Это румяна.
2: Это румяна? Почему в тюбике?
1: А они так вот тканевые ставят с точкой.
2: Что
1: вот
2: делать?
1: Кисточка,
2: тканевые...
1: она тушуется.
2: Тушуется?
1: Да.
2: Ты не тушуешь. А, слушай, тут реально какая-то помпушка налеплена. Пахнет... Ну,
1: мной пахнет.
2: Сладенько пахнет.
3: Каждый
2: ладно,
3: раз
2: хорошо.
3: Что-то новенькое.
2: Так, резинка.
4: У тебя какая маленькая.
1: Ну, для волос ты, пожалуйста, уточняй.
2: Сколько волос, только такая резинка, да?
1: Все, там все.
2: А резинка побольше. Это ты надеешься, что у тебя...
1: А я на тренировке хожу, мне всегда резинки с собой нужны.
2: Ага, хорошо, ладно, поехали. Еще один какой-то флакончик.
1: Это духи.
2: Духи, ну-ка понюхаем.
1: Ну, это когда салфетками вытерлась, можно и помазаться духами, чтобы вкусно пахло.
2: Бабушкин запах какой-то.
1: Да, дай-ка, я давно ими не пользовалась. Что-то
2: тебе помоложе как-то надо, что-то тебе послаще какое-то. Так, поехали дальше. Шишка!
1: Шишка.
2: Это ты поделка, что ли, детям
1: делала?
2: Слушай,
1: мне кто-то подарил, какая-то девочка мне подарила на бережке.
2: Какой подарок?
1: Подарила мне шишку. Я теперь с собой ношу как воспоминание о том, что девочки... Она просто сказала, что вы очень красивая.
2: А, это маленькая девочка тебе подарил, да?
1: Так, это румян. Они очень дорогие, только не урони, пожалуйста.
2: Тихо, погоди, румян, я умею пользоваться. Ух ты, а что они какие? Ничего себе, какие сейчас делают. Ладно, что мне смотреть на них? Поехали.
1: Давай,
2: дальше.
1: Подложка скоро закончится.
2: Еще какая-то мазюка.
1: Это блеск для губ.
2: Это блеск для губ.
1: А вот еще один.
2: Еще жвачка, да? Жвачка или что? Это маленький
1: презент. Это конфетка.
2: А, это конфетка, все понятно.
1: Маленький презент ты хотел сказать?
2: Премь-презент, да. Это что? Ой, сердечко какое милое.
1: Ой, это тапочки летние у меня.
2: Фу, тогда грязные. Фу, тапочки. Еще одна жвачка.
1: Это конфетка.
2: Чек, естественно.
1: Это из автобуса билет.
2: Сейчас посмотрим билет. Что, 43 рубля проезд. А где 43? 46 еще стоит.
1: Ну, я говорю, с того лета сумка лежит.
2: Лето, ничего себе. Это салфетка
1: это
2: для протирания.
1: Это протирать очки, у меня очки с собой еще где-то
2: здесь
1: лежат.
2: Очки, ну да, возраст, я понимаю. Это я только еще одну секцию сумочки это что-то, как называется эта штука?
1: Невидимка.
2: Это все, здесь больше ничего нет. Во втором включении, вторую часть. О, есть очки. Ох, ничего себе, очки какие.
1: Да, у меня красивые очки.
2: Я похожу в них, мне нравится.
1: У меня парень красивый, да.
2: Прикольный. Ну, парень, не знаю. Вот это, ну, что ты тут ширяешься, чем ты тут? А, это бейсбол, все понятно. Резинок-то опять, а бейсбол. Ты прям проблемный, да? Тебе это дорого.
1: Ой, это больничный мой, закрыла больничный.
2: Так,
1: надо отдать, значит, кстати, оставь на
2: столе. Детская городская поликлиника номер 2.
1: Давай адрес еще продиктуем, да.
2: Олеговна.
1: Да. Так, все, мы
2: подожди,
1: уходим
2: у тебя
1: на дорожную...
2: такая фамилия?
1: Так, мы уходим на дорожную...
2: У тебя же была другая
1: мы
2: фамилия.
1: Мы уходим на дорожную информацию.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: А, да, как раз, когда я сказала про парня красивого, представляете, он пришел. Стоит, смотрит, что у меня в сумке лежит. Так, пробки давайте по данным Яндекс. Я забыла. Ну, сейчас я пойду обнимусь хоть. По данным Яндекс... Карты, да, спасибо. Да, по данным Яндекс.Карт, 4 балла местами затруднения сейчас у нас. Крупнейшие пробки Дубравная улица, улица Комиссара Габишева, от улицы Абубекира Терегулова до улицы Кулгали. Улица Кулгали нет, он сейчас стоит и рассматривает тоже. Давай, не смотри, что у меня в сумке. Кулгали от улицы Юлии Зафучика, от улицы Агащелык. Улица Родина от улицы Рылеева до проспекта Победы. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Улица Свиульна от улицы Юлии Зафучика до улицы Комиссара Габишева. Итак, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в обе стороны 1 балл. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Все у вас будет прекрасно.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Прям что-то будет такое.
1: Готовы?
0: Да?
1: Все открыли текст?
2: Чему готовиться?
1: Открываем текст. Атас.
3: Глеб Жеглов и Володя Шарапа за столом засиделись не зря.
0: Сейчас техно.

0: А пусть я запомнит это нынче нас.
1: Малина, ягода.
2: Атас!
3: Атас!
2: Атас!
3: Ачки! Ашки!
2: Третий час Ашки! У нас вечернее шоу «Трубим». Будьте здоровы все! А можете возвращаться все, кто успели переключиться. А очень просит именно вот это... Обязательно в этом часе давайте закончим сегодня мы эти
4: Давай песни. Третий час у нас будет просто час караоке.
0: До слезы.
4: Будем валять дурака.
2: Я люблю тебя до слез! Тогда будут говорить «не орите». Нет, подожди. Знаешь, как я знаешь, как это вижу? Подожди. А, мы орем все, поем все, все орем, а потом пишут «Ярослава больная!» Я за всех опять буду.
4: Если что, это Ярослава всех.
2: Да, а вы слышали, это же Альберт предложил, да, как бы? Ну, я тут вообще, мне остается только согласиться.
4: Не-не-не-не.
2: А согласиться?
4: Это Глеб, это его идея.
2: А я похож на Артура Пирожкова, когда так делаю?
4: Как?
2: Володя Шарапа.
4: Нет, похоже, как будто тебе плохо просто. Ты съел что-то несвежее. Вот на это похоже. На Пирожкова ты не очень похожа.
2: Пирожок несвежий был.
4: Да, песня класс, мы готовы, говорит Булат. Булат, вы пели же с нами, я надеюсь, да? Вы записали на видео, как вы пели. Булат, скиньте нам видос, мы тоже хотим посмотреть.
2: А ну, а если не пели, ну как бы.
4: Ну просто видос. А, еще раз.
2: Атас! Записываем!
3: Атас!
2: Атас! Атас! Записываем кружочки, пожалуйста! Атас! Атас! Атас! Все, давайте нормально собрались.
4: Все, сейчас, бери стряпка.
1: Я
4: тебе закрыл уже.
2: Мы ждем кружочки.
4: Второй куплет. Лутая черная кошка
1: забоится наших ребят.
2: Все равно.
1: Глеб Жеглов и Володя Шарапа заслужили в боях ордена. После мирного дня трудового будь спокойна, родная страна. Веселей рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек.
4: А пускай запомнит он и

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
2: В Мисти парке!
3: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
2: В Мисти парке!
0: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
4: Это круто!
5: Небольшой личев НА, 0+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани и деревенька.
9: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
11: Андрей.
12: Короче, у нас песня про Андрея, потому что я слепая. Леночка Медова села в такси и пишет: «Привет Артему на белой гранте». Но так как я слепая, я подумала, что привет Андрею на белой гранте. В общем, Артему на белой гранте привет. Замечательный парень. Слушает Бимради, еду с ним на такси. Леночка Медова пишет. Леночка Медова пишет, значит, она нас слушает. Значит, что, ребята?
13: Атас!
12: Значит, Атас! Надо стараться!
14: Так, и не орем. Бери еду, пожалуйста, из студии. Ярослава, опять ты ешь? Разложила торт, чай себе тут.
12: Так вкусно, Лена, так вкусно!

Короче, у нас замена по песне для Артема. На белой гранте. Артем, довезите нашу Леночку, пожалуйста, в целости и сохранности. Понятно? Спасибо, Андрюль.

0: горожан!
1: Вечерний Трубин.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
4: Опа! Опа! Все у себя!
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: 292-102.8. Если вам есть чему научить меня в плане в мире, окунуть меня в мир автомобилей, 292-102.8, звоните в прямой эфир. Можно будет что-то рассказать про машину, про какую-то часть, которая есть в машине. А по пятницам мы будем принимать звоночки, можно будет выиграть подарок. У меня блокнот понятий уже на руках. 292-102.8. Спасибо, Альберт, что принес.
8: Да, пожалуйста.

0: мы все еще ждем звоночек. Если вам есть позвоночки, у нас называется
1: позвоночки?
0: Эта рубрика. Позвоночки, да. У нас есть рубрика, где я изучаю автомобиль. У меня есть блокнот понятий. Здесь вот то, что вы говорите. Что такое ручник? Своими словами, чисто женщине объяснить, что где находится в автомобиле. Поэтому, если вы автолюбитель или автолюбительница, но думаю, что женщина тоже все равно автолюбитель, 292-102,8, иначе Глебу придется мне что-то рассказывать про автомобиль.
2: Ой-ой-ой.
0: Таким голосом мне не хотелось бы слушать про автомобиль.
1: А может быть, барышня позвонит и нам с Глебом что-нибудь расскажет, объяснит?
0: Да, но блокнот понятий это обязательно. А женская, женщина обычно, хотя вчера мы варили гречку вместе с мужчиной. Не с моим.
1: Гречку-то там варить, господи, что там?
0: Нет, гречку, манку мы варили.
1: А, манку, не люблю манку, фу, с комочками.
0: Нет, там просто венчиком надо активнее махать.
1: Туда надо добавить лук.
0: Нет, он такого не говорил.
1: Терпеть не могу лук.
0: Вареный вот этот, да. А ты ел когда-нибудь луковый суп?
1: Фу.
0: Там, где только лук.
1: Фу. Лук, вот это, манка с комочками. Что там еще из противного есть?
0: 292-102,8, например.
1: Кабачки, кстати, скоро.
2: Кабачки из поколения в поколение передают.
0: Кабачки вкусно, когда их называют цукини.
1: Да?
0: Да.
1: А, ну и так, типа, на европейский манер.
0: В пасту положили цукини из
1: креветок. А так кабачки. Кабачки есть, будешь? Ешь.
0: Да у меня остались, забери, я сказала, кабачки. Никто не берет вот это толстое кожура.
1: Слушай, а это правда, что почему каждый раз вот эти кабачки всегда пытаются кому-то сплавить? Неужели нельзя сажать ровно столько, сколько вы хотите потом съесть? Или это непредсказуемый
0: давай
1: результат?
0: Давай будем честны, их не хотят съесть.
1: Никогда не знаешь, сколько их народится, например, тогда. Я еще могу понять. А тут как-то...
2: Это здоровые вырастают под 30 килограмм.
1: Их. Не надо их такими выращивать. Ну, есть же сорта поменьше, наверное, какие-то. Я вот не люблю кабачки, например. Все время мне пытаются...
0: Ты, ты баклажан, ты как Махмуд.
1: Нет, подожди, к баклажанам я уже перешел в тот возраст, когда да. Все, баклажаны более-менее, ну, там есть как-то приготовить, уже можно. Mm-hmm. Вот до оливок с маслинами я еще пока не дошел, не дорос, а кабачки не, извини.
2: А я, наоборот, оливки с маслинами обожаю. Ну, баклажаны
1: там
2: нет.
1: Есть некоторые ингредиенты, но мы потом об этом...
2: Что-то ей захотелось.
1: 2,90... Есть захотелось?
2: Ну...
1: Сейчас покормим тебя, сейчас что-нибудь... Барышня...
0: У тебя медовик там был.
1: Нет, это мой медовик. Нет, подожди, сейчас барышни какие-нибудь, которым твой голос понравился, собственно говоря.
0: Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Девушки.
3: Меня зовут Аида.
1: Аида. Аида, вы к Ярославе будете что-то автомобильное объяснять или к нам с Глебом?
3: Значит, машина я, конечно, не гений.
1: Не гений? Ничего страшного.
0: Но вы что-то на своем женском можете мне рассказать, да?
3: Ну, если вы мне зададите вопрос, может, что-то...
0: Какую-то простую деталь надо... Фара. Передняя фара. Например, мне мой мужчина говорит, протри переднюю фару. А я хочу знать, чем фара от габаритки, например, или фара это одно и то же.
1: Вот сложный давайте, вопрос. Давайте, ага.
0: Давайте смотрите, интересно. Сегодня мы изучаем с вами фару. Вас зовут Аида? Я просто всегда записываю, кто меня учит. Аида.
3: Да, все верно.
0: Так, сегодня фара. Фара это... Ну, прям своими словами, как женщина женщине.
3: Ну, это то, что спереди горит.
1: Нормально, нормально.
2: Хорошо, да.
1: Светотехнический прибор.
0: Нет, подожди.
1: Да, нет,
0: это не то, так. Что спереди горит. Просто,
1: это то, что спереди
0: понимаете,
1: горит.
0: Аида, в чем дело? Когда-то по пятницам слушатели будут звонить, я буду, вот, например, ваше определение говорить. Это то, что спереди горит. То, что спереди дымится. Ну, не хотелось бы,
3: нет,
0: конечно.
3: У нас просто сейчас новые машины. У нас просто, когда вот включается, зажигается машина, у нас неонная ленточка горит.
1: Ничего себе, неонная
2: ленточка.
1: Дорогая машина у вас, да?
3: Но не из дешевых, да.
0: Ну, а сколько вы зарабатываете? А сколько зарабатывает ваш муж? Нет, давайте, хорошо. Фара – это то, что спереди горит. Дальше.
3: Так, после механики, когда пересела на автомат, ну, мы пересели, получается, ручника там нет.
1: Блин, не-не, мы сейчас про фару. Нам ручник пока не, да. А для чего фара нужна?
0: Да, как ее найти? Чем фара отличается от габарита? Или, ну, в общем, когда ее надо включать? Или они включаются сами? Вот прям вот чисто вот как вот мы знаете, так и объясняйте.
3: Дальний свет включается у нас, когда темно, к примеру.
1: А ближний, когда светло?
3: Габариты, они всегда должны гореть.
1: А ближний от габарита чем отличается? Я сам не знаю, честно говоря.
2: Я вообще молчу, сижу, о чем речь?
0: Подожди, дальний свет включается, когда темно.
3: Ну,
1: когда очень далеко темно, надо включать дальний. Очень
0: да.
1: Далеко, на
0: не
1: трассе
0: мешай,
1: где-нибудь.
3: И выключайте дальний свет, когда едут навстречу машину.
1: Да, это важно.
3: Не отлепить.
1: Вот запиши.
0: Хорошо, ну смотрите, я вам говорю, мне мой мужчина говорит, протри, пожалуйста, фары. Я должна знать, где они находятся. Впереди, то, что сзади. Горит спереди и сзади. Хорошо, я подошла вперед. Их, получается, фары две.
3: Ну, у нас сплошная просто, понимаете?
0: У кого-то сплошная, да, правильно?
1: Ну, это вот сплошная. Эти сейчас китайские автомобили, они так непонятные, где там фара, где там что.
0: Фары, а фары надо включать всегда или в определенное время дня?
3: Габариты должны... Так, сейчас я у мужа спрошу.
0: Давайте помощь мужа.
3: Фары должны гореть всегда? Ближний свет всегда.
0: Всегда.
2: Так и запишем.
1: Ярослава, ты его теперь знаешь, что только ближний свет? Есть дальний, есть ближний.
0: Есть ближний человек.
1: А, вон что, и дальние родственники.
0: Горит всегда. Где-нибудь, где-нибудь в деревне, так куда надо ехать на машине. Да, ближний свет горит всегда.
1: Ага. А где включать фары? Вот сел Ярослав в машину, и куда там, на какую кнопочку тыкать? Где включение?
3: Ну, у нас под рулем этот штучка вот поворачивается.
1: Штучка, запиши, штучка.
0: Под рулем штучка.
1: Штучка, ага.
0: А чего мужа-то не спрашиваем, а?
3: У нас просто с правой стороны под рулем.
1: А какого цвета эта штучка? Большая она? Ну, какая?
3: Вытянутая.
1: Упругая?
3: Длинная,
1: вытянутая, упругая, ага. Штучка. Какого цвета? Черного?
3: У нас черного.
1: Черного, вот. Не перепутай, Ярослава. Ни фиолетового, ни красного.
0: Я нормально к черному отношусь.
1: Я что, разве против? А сколько раз... А что нужно с этой штучкой делать? Нажимать, крутить, вертеть, тереть?
3: Крутить.
1: Крутить.
0: Ее надо. Сколько раз куда крутить?
1: По часовой, против часовой.
3: Ну, наверное, у каждого по-разному, но у нас вроде по часовой.
1: По часовой, да? Так, по часовой это вот так.
0: Записываю. Ага.
1: Записала, да?
0: Да.
1: Один раз надо покрутить или прям сколько-то оборотов надо сделать?
3: Вот это. Один раз надо покрутить или несколько раз?
0: Он сейчас уже у виска покрутит, по-моему.
3: У нас вроде один раз крутанул.
1: А там написано что-нибудь на штучке? Может быть, значок какой-то?
3: Нарисовано.
1: А, нарисованы стрелочки какие-то, да?
3: Да.
1: Ага, все понятно. Вот.
0: А фары там внутри, получается, лампочки? Что внутри фары находится?
1: Или там факел?
3: Нет, у нас светодиод, получается, вроде бы, как я не ошибаюсь.
0: Внутри фары светодиод. Как часто его надо менять?
1: Надеюсь, что не вообще не надо.
3: Это у нас все меняется на ТО. Но вот когда у нас была Toyota, мы периодически это меняли. У нас были лампочки.
1: Там, где лампочки, там всегда надо менять, я вам так скажу.
0: Или лампочки. Мне тоже кажется, что мне казалось, что в машинах лампочки.
1: Не, ну ты если будешь покупать машину, то уже это со светодиодами бери.
0: Да, сейчас пойду возьму.
1: LED называется. LED. Да.
0: Ой, лето тоже скоро. Спасибо вам огромное, Аида. Я надеюсь, что тот, кто будет разгадывать ваше описание фары, догадается.
3: Я очень надеюсь.
0: И выиграет какой-то подарочек благодаря тому, что вы сегодня позвонили и вместе со своим мужем. Как мужа зовут?
3: Моего супруга зовут Рифат.
0: Рифат. Рифату большой привет от нас. Я знаю, что у вас там колонка, он нас слушает, видимо, да?
3: Да, мы на даче с мужем отдыхаем вдвоем.
1: Рифат, вы правильно все объяснили в целом. Да, черное, продолговатое, покрутить, чтобы спереди
3: нет,
1: горело.
3: Это я сама сказала. Он такой мне немножко подсказал.
1: А, ну ладно, ну ладно. Спасибо вам большое, Аид.
0: Спасибо большое. Можете приветики заодно передать.
3: В первую очередь привет нашему любимому радио, всем диджеям. Огромный привет. Хорошей недели рабочей. Всем казанцам с наступающим праздником, 9 мая всех. Пускай эта неделя, ну вот, мы дождались лета, грубо говоря.
2: Ура.
3: Наслаждайтесь, будьте счастливы.
2: Ура.
1: Спасибо большое. Будем наслаждаться, будем счастливы. Вот такое наказание нам дала Аида.
0: Наказание?
1: Ну, наказ, даю тебе наказ.
0: Со своими резиновыми женщинами знаешь уже это.
1: Ладно, что ты.

0: продюсер вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзянова, строительная компания «Чип» и «Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип» и «Дейл» спешит на помощь. «Чип» и «Дейл» – это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть проста – вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип» и «Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья. Качество, которому реально доверяют. Заходите на сайт chipdalestroy.ru и подписывайтесь на соцсети, ищите «Чип и Дейл» «Строй Казань» во всех популярных сервисах. «Чип и Дейл» всегда построит. Звоните 296-66-56. 296-66-56.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
1: ДТС. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
3: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: А сейчас очень грустно и печально, потому что вечернее шоу будет заканчиваться. Альберт очень грустненько нам расскажет про прогноз погоды, про прекрасный прогноз, но очень грустненько. Пожалуйста.
2: 26 градусов. 26 градусов сегодня было. Сегодня вечером 21.
1: А ты можешь плакать побыстрее?
2: 15. Завтра 6 мая 26.
1: Не истери, соберись.
2: Роза, соберись. Плюс 22 вечером. 7 мая плюс 23. Ой, не могу смотреть на это. Хорошая погода такая. А я на работе сижу.
1: Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Ну что, настало время поздравлять тех, кто сегодня отмечает свой день рождения. Давайте так, с меня именинники, с Альберта Ботанина
2: тоже люди, именинники.
1: Знаменитые люди именинники.
2: Да, давай.
1: А с Глеба будет такой яркий.
2: Тост.
1: Поздравление.
4: Пока думай, да, над тостом. Давай с тебя начнем, Мирослава. Кто там у нас?
1: Или... А, с меня начнем. Я красивый, у меня есть парень.
4: Давай, поехали.
1: Все? Да нет, я на самом деле гружу, обновляю страничку тех, кто находится онлайн. Да, гружу.
4: Пока не грузишь?
1: Видел, да, он загруженный ходит.
4: Или уже
1: Итак,
4: грузишь.
1: Алсу Аюпова, Наталья Изгарова, Булат Закиров, Марина Леушина из Альметьевска. Всему Альметьевску что?
2: Большой привет!
1: Да, добрый вечер! Итак, Иван Комков, 41 год сегодня, Ленар Ахмедзянов, Артур Логинов из Москвы и Роза Габасова. Вот так вот написано. Казанская городская филармония.
4: Король
1: ночной Вероны, да.
4: Пробежимся, нам не писаны законы.
1: Итак, давайте тост.
4: Удачи, дети.
1: Мышальная удача, дети, нам легко жить на свете.
4: Нам легко живет, кто живет кто на свете, тоже
1: люди,
4: именинники.
1: Знаменитые люди, именинники.
4: Да, давай.
1: А с Глеба будет такой яркий.
2: Тост.
5: Да, я тост скажу.
1: Поздравление.
4: Пока думай, да, над тостом. Давай с тебя начнем, Мирослава. Кто там у нас?
1: Или... С меня начнем. Я красивый, у меня есть парень.
4: Давай, поехали.
1: Все? Да нет, я на самом деле гружу, обновляю страничку тех, кто находится онлайн. Да, гружу.
4: Пока не грузишь?
1: Видел, да, он загруженный ходит.
4: Или уже
1: Итак,
4: грузишь.
1: Алсу Аюпова, Наталья Изгарова, Булат Закиров, Марина Леушина из Альметьевска. Всему Альметьевску что?
2: Большой привет!
1: Да, добрый вечер! Итак, Иван Комков, 41 год сегодня, Ленар Ахмедзянов, Артур Логинов из Москвы и Роза Габасова. Вот так вот написано. Казанская городская филармония. Король ночной Вероны, да.
4: Пробежимся, нам не писаны законы.
1: Итак, давайте тост.
4: Удачи, дети.
1: Мышальная удача, дети, нам легко жить на свете.
4: Нам легко живет, кто живет на свете. Ну да, в общем, это...

0: Артур Логинов из Москвы и Роза Габасова. Вот так вот написано. Казанская городская филармония.
1: Король
0: ночной Вероны, да.
1: Пробежимся, нам не писаны законы.
0: Итак, давайте тост. Мышаль, удачи, дети, нам легко жить на свете.
1: Нам легко живет, кто живет легко на свете. Ну да, в общем, это из
0: мюзикла.
1: Мы
0: короли! Да, пожалуйста, Глеб подготовил.
1: Есть у нас эта песня?
0: Есть.
1: Есть, да?
0: Да. Глеб подготовил шикарное поздравление. Глеб, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, все именинники сегодняшние, поздравляю вас.
0: Не угрожай, поздравляй.
2: Поздравляю вас.
1: Надо было начать от советского информбюро.
0: Так, ночью хватило.
2: Говорит Казань. Поздравляем вас с днем рождения. Желаю вам всего самого наилучшего, светлого, солнечного, теплого, уютного, и чтобы всегда вас окружали ваши любимые близкие люди. Вот так вот.
0: Ура! За вами выехал Глеб!
2: Уже еду.
1: Да, Глеб, ты это, когда звонишь людям, вот поаккуратнее вот, у людей может случиться сердечко там и прочее. Карл Маркс сегодня родился, немецкий философ, экономист, социолог. Вот это все дело. Ну, мы все его знаем, конечно же. Борис Розинг, это советский инженер. Он, в общем, с телевидением тоже связан. Один из авторов первых опытов, скажем так, по телевидению. Георгий Седов, русский гидрограф, полярный испытатель. Мы его тоже все, конечно же, знаем. Из интересных людей сегодня еще Александр Рагулин, трехкратный олимпийский чемпион. Десятикратный чемпион. Это просто ужас какой. Но это еще не все. Из спортсменов у нас еще Любовь Егорова тоже сегодня родилась.
0: А он кто? Он фигурный?
1: Это хоккеист. Это он огромный такой. Большой рак его называли. Ну, Рагулин, потому что. Раг, не рак. Любовь Егорова, советско-российская лыжница. Шестикратная олимпийская чемпионка мира, между прочим. Шестикратная олимпийская чемпионка. Герой России. Вот так вот. Ну и давай пробежимся еще по... Крис Браун, знаешь такого?
0: Знаю. Forever Young, это же он?
2: Нет.
1: Нет, это не он. Ну ладно, потом мы тебя поставим. Генри Кавилл сегодня родился. Это знаешь, я надеюсь.
2: Мне кажется, нет женщины, которую не знаю.
1: Вот это он.
0: Мой парень красивее.
1: Да? Угу. Некрасивее. Ну ладно, хоть ударение правильно ставит слово, да. И Иринка Салтыкова, она клевая. Ирина Салтыкова клевая.
0: Я хоть сначала Салтыкову поставила серые глаза, серые глаза. Но тут мы с тобой вспомнили. Я не могла пройти мимо
1: Короли ночной Вероны. Давай будем петь, поехали.
0: Давай, припев, ладно, припев.
1: Ты поешь, я там.

0: Всем еще раз добрый вечер. Вечернее шоу «Трубим». Сегодня у нас в таком составе Альберт Батанин, Ярослава и Глеб, который мечтает стать радиоведущим и идет к своей мечте. Молодец. Кстати,
1: сейчас
0: говоря...
1: я вам расскажу сказку про паровозик, который мечта. Помнишь это, да?
2: Ну ладно.
1: Да, из этой серии.
0: Как это называется? Майор Пейн. Где майор? Где майор? У него с утра затор.
1: Затор?
0: Затор,
1: ну, пусть будет так. Забор. Слушайте, тут сообщений столько непрочитанных. Надо это как-то...
2: Надо разобраться.
1: У нас сегодня какая тема в течение этих трех развеселых часов? О том, что можно найти в женской сумочке необычного и не...
0: Ой, простите.
1: Для мужчин, что ты такой? К ней просто подошел ее красивый парень. Он рядом с ней танцует. Она такая счастливая. Он, о, как он танцует, ничего себе. Он каждый вечер тебе так танцует.
0: Да.
1: Ладно, пока он ее танцует, я прочитаю сумочку. Про сумочки почитаю. Сумку женскую носить нельзя, конечно, говорит Адель. Но когда любишь, все принципы куда-то пропадают.
2: Вот это я согласен. Вот это я согласен.
0: Кстати говоря, вот когда женщина рассказывает про автомобиль, столько мужчин пишут, да как она объясняет вообще? Звоните, сами объясняйте. Вы
1: на
0: чё?
1: Самом деле, чего они позвонили-то?
0: Как смогла, так объяснила Аида. Вообще молодец, красотка.
1: Сидят такие скромные там. Учат сын, говорит, прислал фото, радио, даже притащил в спальню, чтобы вашу рубрику послушать, сумочку, девочки. Пусть сами носят, говорит, сумочку, девочки. А с продуктами я помогу обязательно донести. Это вот такой сын Гульнара растет. Молодец.
0: Привет, Бим. Майские жуки начали летать. В женских
1: сумках
0: их нет.
1: Да?
0: Их нет.
1: А это кто написал?
0: Адель.
1: Адель, вы проверяли женские сумки на наличие майских жуков? Проверьте, пожалуйста, у Ярославы тоже. Тут что-то шевелится, жужжит.
0: Ты знаешь, я вчера выходила из офиса, и был прям тарантул такой. Ну, он был на самом деле просто
1: тарантул.
0: Паук. Но он был тарантул. Такой огромный, что как будто тарантул. И я подумала, что ведь он мог выпасть в мою сумочку.
3: Знаете,
0: я могла принести его домой.
3: Я вынужден вас заметить, что в нашей полосе отсутствует этот вид.
0: Ты такой некрасивый, как...
3: Что ты
0: так делаешь, боже?
3: Этнопологи бы с вами не согласились.
0: Штаны потяни.
3: Это невозможно, да, значит. В ней цитологии, в нашем... В ней цитологии генетики...
2: Записать надо.
0: У тебя лицо просто капец.
1: Да, я знаю, я такой, да.
0: Подожди, давай еще раз что-нибудь скажи, я тебя сниму на видео.
3: Еще раз надо на видео.
0: Да, я говорю, тарантул вчера видела.
3: Нет, это невозможно, ни в коем случае. В нашем регионе эти восьмиконечные существа не водятся. Нет, это невозможно.
0: Я скину это видео.
3: Я вынужден с вами не согласиться.
1: Ладно, давай почитаем еще сообщение. Рамис вот пишет. Добрый, да ты узбагозил уже. Все. Максимально неадекватное вечернее шоу. Добрый вечер.
0: Да ты себя видел, сейчас ты
1: сейчас
0: покажу.
1: Все, да, Глеб, ну что с ней делал?
2: Да,
1: ну,
2: да мне, я сам угорал сидел.
0: Да смотри лицо свое, сейчас болталку выложу.
1: Добрый вечер, пишет Рамис. На сумочку женскую она должна носить сама. Вот все в этом, собственно говоря, на ключе. И сумку с продуктами должен таскать мужик. Вот, все правильно. А сумку с деньгами? Кто должен таскать? Ну, с зарплатой.
2: Ответ очевиден, по-моему.
1: Нет, мне нет, не очевидно.
0: Ты видел его лицо? Чем мы там очевидны? Ему штаны подтянуть надо.
2: Все не очевидно.
1: Добрый вечер. У меня бывший коллега искала в сумочке ключи от машины. Достала из сумочки провода и штекер для подключения магнитолы в машине. Спрашиваю, а зачем тебе эти провода? Ответ был, на всякий случай, вдруг пригодится. Такое вот.
0: А вот тут написали, поэтому и не звоним, что не знаем, как объяснить. Это уже на подсознательном у нас. Ну, смотрите, княже, вот эти так бы записаны. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, во-первых. А во-вторых, ну вот у вас появилась там, ну, не знаю, есть у вас, нет, вторая половинка, вот она у вас появилась, и вам надо все равно... Ну, это кто, если не вы, ей объяснит? Вот, поэтому тоже звоните и объясняйте так, чтобы любая женщина-блондинка, вот вроде меня, просто взяла и поняла, о чем вы там говорите. Так, и все, что ли, у тебя там?
1: Кевин здесь спрашивает нескромный вопрос. Говорит, а не вот не Глеб ли молодой человек наш Ярослав?
0: Кстати, самый популярный вопрос. Глеб, нас тут уже сосватали. Решили,
2: шиперят.
0: Что...
2: Шиперят.
1: Это было бы слишком легко. Шиперят?
0: А
1: какое
0: ты...
1: модное
0: подожди.
1: Слово.
0: Шиперят.
2: Я же зумер.
0: Подожди. Точно. Ты прикинь, ты такой тут читаешь новости свои, вот эти умненькие рассказываешь. А это как... Я говорю, что ко мне парень подошел мой, да? А Глеб-то в этот момент не в эфире, реально. То есть это реально складывается.
1: В этот момент, да?
0: Да.
1: Не, ну это было бы слишком легко, если был бы Глеб.
0: Я говорила в эфире, но сейчас не буду, но я говорила в эфире.
1: Так, у нас тогда новый конкурс. Как зовут? Кто такой новый парень Ярослав?
0: Да, кто слушает эфир? Я рассказывала.
1: Пишите, пожалуйста.
0: Бабай знает, бабай знает.
1: Да, 92-72-42-102-8. Новый конкурс. Кто новый парень Ярославы? Все, Бим Радио гадает.
0: Жене проще объяснить, говорит Дмитрий Князев, у вас цензура. Да ты что, она не поняла, она это фара тебе сказала! Нет? А как? Ну а как? Ну она же женщина, вы же все равно, ну, как-то вежливо будете ей объяснять. Нет?
1: Ну,
2: заботы, не спеша.
1: Заботы, не спеша.
0: Так.
1: Главное ее покормить.
0: Я 52-й раз тебе говорю, что это фара.
2: Кстати, да.
0: Продукты надо принести в сумке, которые носит мужчина. Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Немного осталось времени. Интересно, у нас есть песни из «Майор Пейна»?
4: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Спонсор шоу «Утромены»
2: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все. Все, что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
5: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296 66 56.

0: Опять орать будем?
1: Нет, не будем.
0: Давай поорем.
2: Поорем.
0: Ну, чуть-чуть. Высокоинтеллектуальное шоу «Вечерний Рубин». Так, микрофон потом сама будешь вытирать, ладно?
1: Ну и ладно. Да и вытру. Я раньше после себя экраны протирала.
0: У тебя салфеток в сумке, да,
1: да.
0: Тем более.
1: На самом-то деле, да, вечернее шоу подходит к концу, представляете, такая грусть.
0: Че ты не орешь, как обычно, не поешь?
1: Да, кстати, про ОР. Глеб зашел на Яндекс куда?
2: На Яндекс.Карты я зашел.
1: И говорит, Ярослава, тут такие отзывы про тебя. Я говорю, давай читай.
2: Смешанные. Ну, в основном, конечно, положительные.
0: Нет, вот тот самый, который...
1: Тот самый, я вообще не против. Давай, жги.
2: И, значит, пишет у нас, значит, Дмитрий от 11.
1: Можете зайти, кстати, на Яндекс.Карты тоже посмотреть, это реальный отзыв.
2: Пишет, значит, он: «Всегда слушаю ваше радио утром и вечером в машине после работы.
1: Бедняжка.
2: Когда есть возможность, всегда включаю в другое время. Никогда даже желания не было переключить. Всегда весело, ненавязчиво, хорошие подборки музыки, но... В последнее время вечером всегда включается орущая ведущая с орущими песнями».
1: Кто бы это мог быть?
0: Не знаю, ну кто это?
1: Альберт.
0: Ну стопудово я,
1: конечно. Ну подожди, он не дочитал.
2: Мало того, что песни дурные, так еще и она в это время всегда орет, как сумасшедшая. И вечером постоянный ор в эфире, постоянно переключает. Думаю, может, старею? Так нет, все знакомые этот эфир переключают. Ну вот так вот у нас.
1: Это все?
2: Это все.
1: На самом-то деле, я люблю, вот, чтобы ты знал, ты же сейчас тоже хочешь стать радиоведущим. Есть песни, которые вообще невозможно молчать. И от какого числа этот отзыв? Вы, кстати, дорогие радиослушатели, тоже можете заходить и оставлять отзывы. Не всегда, не обязательно хорошие. Заходите, пишите, вот как есть. Нам будет приятно в любом случае.
0: И от фоточки какого... можете оставлять.
1: Ну
0: тоже,
1: вот,
0: да.
1: Пожалуйста,
0: если... Особенно девушки.
2: 11 апреля.
1: Так, подожди, я сейчас звезда, я ору.
0: О, да, простите, пожалуйста.
1: Ну вот как их не орать?

0: Врагам, ори врагам.
1: Чего не смеетесь? Не смешно?
0: Ну да ладно, все, мы как будто бы готовы сказать. Я сейчас на пробежку, у меня он уже стоит, мой молодой человек ждет. Мы сейчас пойдем бегать.
1: Как это мило, на пробежку не пойду.
2: А за ручку будете держаться?
0: А вот смотри, как это работает, Глеб. Поддержку Ярославы, вот Юлия пишет, она супер.
3: Ну, кто бы сомневался.
0: Понятно. А вот Дмитрий считает по-другому. Все мы разные, все мы на любитель, на самом-то деле. Дорогие радиослушатели.
2: Вот я с этим больше согласен, да, на любителя.
0: Да, Альберт говорит, что я прям очень на любитель. А вот тут любитель, вот там вот стоит меня
2: сейчас. Вот там любитель, да.
0: Он стоит, ждет. Ты меня любишь?
4: Да!
0: Все. Он существует, да. Ну все, короче говоря, вечернее шоу Турбим будет подходить к концу. Глеб, спасибо огромное. Я думаю, что мы еще услышимся.
3: Конечно.
0: Альбертик. Жанны.
2: Да, да. Какой Нурлан?
0: Останови.
2: Хосе Роберто Гарсия. Гонсалес, да. Педро Гомес и так далее. Не, без этого, да.
0: Да, давай без Педро, пожалуйста. Ты нам.
2: Педро.
0: Педро П.
3: Танцующие.
0: А как я тебя найду?
2: Нет ее? Ну-ка забей в поиске. Педро.
0: Ну сейчас опять вот я ору, да.
2: Сейчас, ну ты ж сидишь у пульта.
0: А я не знаю, это она, не она.
2: Педро, песня, ну-ка. А как ты не прослушаешь?
0: О,
2: поехали!
0: Все, друзья, приятно. Я не буду орать.
2: Будем петь.
0: Но я буду орать, а все равно отзыв уже написан, давайте надо как-то его оправдывать.
2: Давайте все вместе будем орать.
0: Мы, кстати, вам сразу скажем до свидания. Мы вас очень любим, ценим. Спасибо за то, что вы у нас есть. Вечернее шоу Трубим вернется завтра. Ярослава, Альберт Потанин, Глеб, спасибо вам за эфир. Берегите себя, мы вас целуем.
2: Поехали!
0: И погнали!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
3: Спонсор программы – ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману – цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Добрый вечер, любимые слушатели любимой радиостанции. На связи Карина ТТ. Ближайшие два часа собираюсь с вами классно и приятно проводить это время. Я надеюсь, что и вы тоже. Вот знаете, у меня есть вот это в голове. В любой непонятной ситуации пой Валеру. У меня нет знакомых Валер. Да? Чтобы вы понимали. Это чтобы все хорошо сработало, мне надо петь другое имя, знаете, чтобы все дома было в порядке, чтобы там на меня не ругались, вдруг не ревновали. Ладно, шутка. У меня все хорошо в семье. Тьфу-тьфу, хороший человек. Ладно, я к чему? Не знаю, почему Валера, ну просто вот безумно нравится эта песня. Я не знаю, что мне с ней делать. Остается вот только бесконечно...

я обожаю эту песню. И как же мне не встречалось никогда имя Валера в жизни. Что вот с этим делать? Ну что, какую замечательную песню в одно время сделала группа «Афродита». Ну, нравится, ну, нравится. Какие еще песни сюда можно засунуть? Вот, знаете, прошли года, а ты все так же их слушаешь. Они странные, они интересные, они необычные, но до сих пор сидят в вашей голове. Ну, там, например, «Патимейкер» какой-нибудь, или вот эта, которая... «Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови». Есть же много таких классных колбасерских песен, которые до сих пор сидят в нашей голове. И вот нравятся они нам. Они странные, может быть, они попсовые, они, может быть, кем-то даже... порицаются эти песенки, но нравятся они нам. Ну, напишите прямо сейчас о них. 92-72-42-102.8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс. Мессенджер Телеграм. Будем обсуждать, будем общаться. И я, может быть, даже в этом часе, если очень на коленях постою перед музыкальной редакцией, может, они мне разрешат пару таких песен поставить в эфире. Добрый вечер еще раз. Всем Карин ТТ с вами. Всем желаю отличного, прекрасного настроения.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Я

0: Ну вот они, те самые заедающие песни, которые когда-то вышли. И вот случайно они у нас вспомнятся и будут в голове сидеть еще очень-очень долго. Заедающие песни сегодня обсуждаем. Подождите, через 15 секунд. Потахатык.
1: Тифтах-багаж.
0: И вот этот тифтах-багаж был у многих в голове долгие-долгие месяцы, до тех пор, пока не вышло что-то новое. Я вот сейчас и не вспомню, что на смену пришло Потахатык, но, тем не менее, такой достаточно популярная композиция была и заедающая, заедала у всех далеко и надолго. И сегодня мы в эфире обсуждаем заедающие песни. 92724212 наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, будем обсуждать. Знаю, что у детей, например, это Сигмабой, у взрослых это в том числе Бобер, как вариант, да, в свое время залипательно было. Вот Лен пишет, например, Russian Girl. Вот Russian Girls, baby. Вот на самом деле, если вспомнишь Russian Girl, она тоже потом надолго-долго-долго остается. Знаете, что я так долго Потахатык-то играет? Вот же я тут, я вот же Карин ТТ в эфире любимого. Угу. Так, Олег пишет: «Привет, Карин ТТ, есть такая: все, что хочешь от жизни, бери и беги, беги, береги». О, это у нас певица Зиверт поет, да? «Все, что хочешь от жизни, бери и беги». Я плохо мотив знаю, не знаю, как правильно поется эта песня, но как будто бы я правильно пропела. Точно, бери, беги, беги, береги. Очень тяжело, кстати, очень тяжело запомнить. Но она бы у меня не заела, потому что все очень просто. Я бы не выучила слова. У меня пока мозг бы учил слова, у меня бы уже голова вскипела 300 раз. И, скорее всего, я бы отмела эту мысль. Вот, Хабиб, ягодка-малинка, как вариант, да? Вот эта ягодка-малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Ой, да, точно. Есть у нас еще слушатель, пишет: «Опа, Гангнам Стайл». Тоже была такая композиция. И почему была? Она и есть та самая популярная, под которую кулачки, так, ручки в крестик и поехали-поехали. Да, вот так вот кулачками дрыгаем, коленочки в стороны разводим. Я думаю, все знают этот великолепный, замечательный танец. Действительно, тоже заедала в свое время эта песня. Очень заедающая песня была. А у меня вот, знаете, что заедает? Вот это вот бесконечно. Что? Что мне делать сегодня со своей любовью? Каждый раз теперь почему-то я выбрала себе эту подложку. И каждый раз теперь вот это: что мне делать сегодня? Что мне делать сегодня? Уже, знаете, есть вопросики к моему уровню интеллекта. Почему я не знаю, что мне сегодня делать? Ладно, эфир мне сегодня вести. Ладно, сама над собой не пошутит. Никто со мной вместе не посмеется. Все. Заедающие песни обсуждаем сегодня за все года. Давайте вот за все года сегодня вот отчекрыжимся. А? Какое я слово вспомнила. Отчекрыжимся за все года. Заедающие песни. Песни бесячие, песни классные, которые вот в голове вот присели и сидят очень долго, да. «Опа, Гангнам Стайл», «Потахатык», «Валера», «Russian Girl» и много-много. Вот «Бери, беги, беги, береги». 92-7-2-4-2-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать. Пока будем обсуждать, да. Вот там Дмитрий переживает, будут ли привет. Приветы будут в 21:00. Ну а пока тема эфира у нас.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь», Арбузова, 5.
4: Шеф-повар из кафе «Аш Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эчпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эчпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
5: Акция действует до 30 мая 2026 года.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
7: Лапы ресницами и взлетают.
6: после фильма. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Ну что, поехали. Карина ТТ в эфире «Любимого» продолжает с темы часа. Тем час сегодня заедающие песни, бесячие песни, песни, которые когда-то вышли, но вы нечаянно их вспомнили, и вот они у вас уже целый день крутятся в голове, да? Кому надо войти, а вот этому человеку надо было выйти.
1: Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти.
0: Дмитрий написал нам: Витя, надо выйти. Да, по-моему, Дмитрий это написал. Кто написал «Вите, надо выйти»? Бим-болталка, вы там разберитесь, пожалуйста, между собой. Я уже запуталась. Я не знаю, кто написал. В общем, там в бим-болталке написали. Бим-болталка, в общем, это наш закрытый чатик в Максе, в канале Макс. Отдельный чат. Там 24/7 идутся какие-то обсуждения. Там все решили, что я администратор этого чата, такая надзиратель. Но я не строгая. Я там чуть-чуть ругаю кого-то, чуть-чуть там удаляю, кого надо. Кого не надо, не удаляю. Общаются там все на разные темы. Но там у них уже какие-то правила своеобразные. Они там что-то уже решают между собой. Вот Виталий Дмитриевич пишет: бим-болтало, вход платный. Виталий Дмитриевич, может быть, для вас вход платный, для ваших элитных чатов такси своеобразных, да, вход платный. На бим-болталка, она для слушателей Бим. Во! Так сразу как-то получше стало, да? И сразу хочется сказать: Карин ТТ в эфире «Любимый». Продолжаем обсуждать заедающие песни. Вот эти вот, может быть, раздражающие, может быть, классные, но, тем не менее, песни, которые крутятся у нас в голове, сидят у нас в голове, никак выйти не могут. Вот механик нам пишет: фристайлер, вака-мака-фо, обязательно. А вот это ревер-йор, рико-фристайлер. Я даже сама удивилась, насколько классно я сейчас это сделала. Ой, пишет Илья: Карин, привет. Привет, Бим, красиво поешь. Выступаешь где? Кого не надо, не удаляю. Общаются там все на разные темы. Но там у них уже какие-то правила своеобразные. Они там что-то уже решают между собой. Вот Виталий Дмитриевич пишет: бим-болтало, вход платный. Виталий Дмитриевич, может быть, для вас вход платный, для ваших элитных чатов такси своеобразных, да, вход платный. А бим-болталка, она для слушателей Бим. Во! Так сразу как-то получше стало, да? И сразу хочется сказать: Карин ТТ в эфире «Любимый». Продолжаем обсуждать заедающие песни. Вот эти вот, может быть, раздражающие, может быть, классные, но, тем не менее, песни, которые крутятся у нас в голове, сидят у нас в голове, никак выйти не могут. Вот механик нам пишет: фристайлер, вака-мака-фо, обязательно. А вот это ревер-йор, рико-фристайлер. Я даже сама удивилась, насколько классно я сейчас это сделала. Ой, пишет Илья: Карин, привет. Привет, Бим, красиво поешь. Выступаешь где?

0: вот, может быть, раздражающие, может быть, классные, но, тем не менее, песни, которые крутятся у нас в голове, сидят у нас в голове, никак выйти не могут. Вот механик нам пишет: фристайлер, вака-мака-фо, обязательно. А вот это реверьер, рико фристайлер. Я даже сама удивилась, насколько классно я сейчас это сделала. Ой, пишет Илья: Карин, привет. Привет, Бим, красиво поешь. Выступаешь где? Выступала когда-то, Илья, давно. Сейчас выступаю только на вечеринках Бимрадио. Приходите. Часто на вечериночках меня можно услышать, да, со сцены. Пишет нам Аида: добрый вечер, веночек Кадышева. Хожу, пою, близких уже бесит. Аид, давайте я вам помогу. Опа! И плывет веночек вдоль ночной воды. Одинокая, стою на берегу. Все, я помогла вам, Аида, теперь вам еще хуже. Ладно, шуточки, я шучу. Так, Рамиль пишет: мама Люба, Вовочка, крошка моя. О боже, какой мужчина, экспонат. Это который водил меня Серега. Кстати, что там с Серегами в последнее время? Вот да, я даже не буду петь, что мне делать сегодня. Я сегодня про Серег буду спрашивать. Я, кстати, вот заметили, как истинная женщина начала там за одно, продолжила за другое. Что там с Серегами происходит? Мы сегодня были с Ленаром Серазовым на вечерней коробке передач. К нам приехали Сереги. Я думаю, у вас что теперь, сходки постоянно происходят? Может быть, мы песню «Экспонат» тогда вспомним, где там «Водил меня Серега на выставку Ван Гога». И там было вот женщин многовато. Так, Виталий Дмитриевич пишет: и сами с Карин ТТшечка халерегизненнищик. Ой, хорошо все, как мы с бородой рады тебе, сидим, слушаем тебя и Бим Радио. Виталий, тоже надо выйти. Виталий, так вы не уходите, вы же с бородой сидите, у вас все в порядке. Там надо выходить, если не все в порядке, если все хорошо, зачем? Зачем? Конь Юли из песни «Там тигидам, там тигидам». Слушайте, ну, Семен, дорогой, я не помню, что это за песня. Конь Юли из песни «Там тигидам». Но я вспомнила в «Бим-болталке». Вот мне пишет Оксана: детей удалите из болталки. Ну, 12+ у нас Бим-радио прослушивание. Больше ничего вам сказать. Не буду ничего говорить. Так. Все, увидела я. Дмитрий еще пишет вот это. Сейчас, подождите, мне надо подготовиться.
1: По дороге летним днем, на-на-на-на-на, шли обнёшься под дождём, на-на-на-на-на, ослик-суслик-паука, на-на-на-на-на, и мокренькая, кисонько.
0: Вот Дмитрий вспомнил про этот залипательный, чудесный, душещипательный мультфильм с этой, собственно говоря, песней, где мокренькая кисонька в конец-то все-таки высохла, и все у них было хорошо. Я надеюсь, что у вас тоже у всех будет все хорошо. Дарите женщинам цветы. Обязательно, Сергей. Песня чудесная. Пусть она залипает в мозгах, в головах мужчин как можно дольше и чаще. Дарите женщинам цветы без повода и без причин. Действительно, им многого не надо, чтобы быть счастливыми. Прекрасные заедающие строчки. Вот прекрасные строчки для того, чтобы заесть. Лучше уж, чем «Вите надо выйти». Было бы странно, если бы у вас постоянно бы крутилось в голове «Вите надо выйти». А вы не Витя. Представляете? Медуза. Медузу уже два человека написали. Олег, Макс нам написали. Вот это.
2: Медуза, мы друзья.
0: Да, кстати, такая, на самом деле, залипательная песня была. Заедающие песни, песни, которые нас бесили, но вот мы вспомним по щелчку пальцев, и все, они весь день у нас крутятся в голове. Очень-очень странные. Правда, мы бежим с тобой, как будто от гепарда. 9-2-4. Я правильно говорю? Я забыла. 9-2-7-2-4-2-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите, будем общаться. Представляете? Настолько заели песни, что забыла телефон.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

же все-таки романтичная у нас Стиви Уандер. Просто безумно. Вот это та самая залипательная, можно сказать, что она залипательная, заедающая песня, но заедающая по-хорошему. Карин ТТ в эфире «Любимого». Прямо сейчас подводим итоги темы. Тема часа была «Заедающие песни». Песни, которые вот крутятся у нас в голове и все заедают, и они могут быть такими неприятными, могут быть, наоборот, какими-то классными, которые вам очень нравятся или которые вот раздражают. Многих прям некоторые песни раздражали. Мы сегодня с вами перечитывали «Вите надо выйти», «Медуза», которая кричала и пела из всех утюгов. Но действительно, я согласна с чатом «Бимболталка» и с некоторыми людьми. Да, «Бимболталочки», вы не одни, кто так написал. Вот Рамиль написал нам. Там еще согласились люди, да. И эту песню не переплюнет ни одна композиция. Итак, самая заедающая песня на российской, без разницы, эстраде, рок, поп, регги, все музыкальные культуры берем и вот включаем эту композицию. Эта композиция самая заедающая. Ее точно нужно внести в рейтинг. Итак, у вас есть буквально 10 секунд догадаться, что это за песня. 927-242-102-8. Наши мессенджеры, Макс, мессенджер, Телеграм. Прямо сейчас можете написать. И я включу эту композицию, и мы с вами все убедимся в том, что это действительно так. Угу. Так, так. Да? Да, все верно. Два человека пока отписались. И отписались верно. Верно отписались. Пожалуйста, слушаем.

0: полям. Итак, внимание. Песенку поет.
1: А ну, малыш, давай.
0: Итак, кто отгадает, кто первым едет в тракторе, в каком-то, в синем тракторе, да? Вот я вот сейчас убавлю, вот так вот сделаю, ну, чтобы как-то... Угу. Все. Кто угадает, кто там ехал в первом тракторе, та песня, вот то пожелание будет первым в программе «Привет-привет», в которой стартует уже в 21.00. Напомню, наши мессенджеры, куда нужно писать, 92-72-42-102.8. Это мессенджер «Макс» и мессенджер «Телеграм». Также есть сайт beamradio.ru и приложение любимой радиостанции. Есть в любом магазине приложений на iOS, на Android. Скачивайте, открывайте, передавайте приветик. Еще раз повторю вопросик темы часа, да? Кто там... Что я там сказала? Кто едет в первом тракторе, да, кто первый напишет правильный ответ, то пожелание, тот приветик будет первым звучать в программе «Привет-привет». Вы у нас есть победитель в телеграм-мессенджере с ником 55. Никнейм D567044. Вот корова. Корова едет. Му-му-му-му-му. Все верно, все верно. 5-5. Пишите свой приветик, заказывайте композицию, и ваш приветик прозвучит в первом следующем часе. Вот такой вот розыгрыш я меню устроила. Ну, давайте сейчас узнаем, что нам там звезды благоволят.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все, все что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Карин ТТ, эфир любим, завершаем тему эфира, плавно переходим в следующий час. В следующем часе программа «Привет, приветов». Напомню, наши мессенджеры, куда писать. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры «Макс», «Телеграм». Также есть замечательный сайт bimradio.ru и приложение «Бимрадио». Оттуда тоже очень просто и быстро передать приветик. Он уже долетает до меня, а далее долетает до всего мира, потому что, да, нас слушают по всему миру. Вот так вот я тут ехидненько так буду разговаривать. Так, ну, дочитаю я сообщение, пожалуй, по теме эфира. Сегодня мы с вами обсуждали заедающие песни, песни, которые такие бесячие, может быть, а может быть, наоборот, они классные, приятные, их приятно вспоминать, переслушивать. Не важно, что потом они крутятся весь день в голове, вот не может их никак выкинуть. Вот есть они и все, вот никуда их не деть. Вот Ирина нам пишет, мне кажется, из заедающих хуже акуленка, туру-ру-ру-ру, и синего трактора ничего нет. Ох уж этот акуленок, туру. Ру-ру-ру-ру, акуленок, ту-ру-ру-ру-ру, акуленок, ту-ру-ру-ру-ру, я малыш. Опа. Еще заедающая песня Мауи из Муаны. Вы просто должны сказать спасибо, спасибо, спасибо. А еще районы, кварталы, жилые массивы. Ну, кстати, Муану я не смотрела, поэтому... Не в курсе, что там за песня, но теперь мне хочется ее послушать. Мне же больше заняться нечем. Вот хочется песню себе на целые сутки в голову поселить. И вот думаю, какую, да? Ну, не Валера же, ей-богу, да? А вот вы просто должны сказать спасибо, спасибо, спасибо. Замечательно. Чудесно. Так, Fatboy Slim, push the tempo. Push the tempo, push the tempo. Push the tempo. О-о, push the tempo. Ой-ой, все, у меня, как это говорят, заплиты языкается. А как же... you listen, I'm in the story about... Вот это вот. I'm blue, double. А good-good, супа-good. Вот в детстве, кстати, в юности, в детстве у меня good-good, супа-good очень сильно заедал. Я прям обожала эту песню. Вот прям обожала. Ну и группу Onyx тоже. Но это уже не из заедающих, а просто что-то я тут в Fatboy Slim ушла, и все там у меня... Ностальгия поперла. Так, арам-зам-зам, арам-зам-зам. Точно, наряду с малинками были эти замечательные арам-зам-замки. Конте Партиро заело также у Ильи, например. Угу. Олег пишет, хорошо, когда заедательная песня не одна. В голове этих песен колоссальный плейлист. Ой, это точно, представляете, вот вы составили себе плейлист, у вас там 50 песен и целый день, да, крутите сначала push the tempo, потом и плывет веночек, потом остановите, останови, и дальше ты меня забудь, ты меня прости, и дальше арам-зам-зам, и вот это бесконечно. Ой, как я вас понимаю, иногда все-таки полезно отдыхать от этих заедающих и залипательных песен. Ну что ж, тему эфира я закрываю в этом часе уже. Все, бежим, бежим. Передаю эстафетную палочку следующему часу, следующему часу программы «Привет, приветов». Еще раз напомню наши мессенджеры. 92-72-42-102-8. Мессенджер «Макс». Мессенджер «Телеграм». Сайт bimradio.ru и приложение «Бим Радио». Будем общаться, будем передавать приветики.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211 00 73 0+.

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Привет, приветов на БИМ-радио. Передавай приветы через мобильное приложение БИМ-радио.
4: Обещала включить песню первым того, кто правильно угадает, кто там ехал в синем тракторе. В первом тракторе, соответственно, выиграл у нас человек под ником 55. И вот привет всем, кто сейчас слушает БИМ-радио. Можно песню Салавата Фатхетдинова «Солкан чай»? Можно?

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну а теперь нормально, да? Добрый вечер, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи, а кто? Карин ТТ. Добро пожаловать в программу «Привет, приветов». Целый час ваших классных приветиков, замечательных, клубных или драматичных, может быть, композиций, признаний в любви, поздравлений близких. Все-все-все то, что делает наш вечер по-настоящему замечечательным. Сегодня 05.05. Вот такая вот дата замечательная. Сделаем этот вечер вторника по-настоящему запоминающимся и жгучим. Напомню, мессенджеры, куда нужно писать свои сообщения и заказывать композиции. 92-72-42-8. Это наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, конечно же. Есть сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Пишите туда свой приветик. Очень быстро и просто долетает он до меня, а далее до всего мира. Но потому что моими устами сегодня вещает вся страна. Вы бы видели мой взгляд. Боже мой, это вот этот самый нарциссичный взгляд в мире был прямо сейчас, в эту секунду. Все, теперь уже к вашим сообщениям. Я сразу открою час этой композиции. Я не буду ничего объяснять. Тут и Александр, и Кевин, тут или один и тот же человек. В общем, на самом деле, таких людей несколько. Очень переживают, что вчера эту новость не осветили никаким образом. Я в программе «Привет-привет» все-таки такая развлекательная, веселая передача. Не будем спускаться к каким-то таким тяжелым вещам, грустным. Я просто включу эту композицию, она сразу прозвучит после моих сообщений. Вы все сразу поймете. Это песня в память, это песня в уважение замечательному артисту. И на этом останавливаться вот сейчас не буду. Побегу дальше к сообщениям к вашим. Вот Ирина пишет. Еще же макарены есть. Ну, конечно, ну куда уж мы без макарены. Точно, 100% макарены забыли. Пишет нам Рафиль. Карина, здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, залипательную песню «Мальчик хочет Тамбов». Спасибо, бим-болталки. Привет, Рафиль Гатин. Вот такой вот Рафиль Гатин у нас, дружочек-пирожочек, заказал композицию. «Мальчик хочет Тамбов» прозвучит в эфире любимого. Обязательно. Так, Карина, привет, добрый вечер. Хочу поздравить мою любимую подружку Катюшу с днем рождения. Я благодарна судьбе за встречу с тобой. Хоть ты и на расстоянии, я чувствую, что ты всегда рядом. Милая моя, будь счастлива. Ура, ура, милая моя Елена. Вот такая молодец. Подружке своей приветик передали. Катюша, будь счастлива. Карина ТТ и вся команда Бим Радио присоединяется к поздравлениям. Пусть всегда в кошельке будет очень много денежек, а в сердце всегда живет любовь и вокруг одно добро. Ну, не прям вот это, который звук поставим на всю, вот этой «Соседи не спят», а вот прям доброта от людей, чтобы веяло, чтобы только такие люди окружили. Про «Белые розы» песенку поставлю обязательно в честь дня рождения. Побежала исполнять ваши музыкальные заявочки, задерживаться долго не буду. Напомню только наши мессенджеры 92-72-42-8, Telegram, Макс, сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Побежали.
2: Земля в иллюминации.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карина ТТ, эфир Любим. Мы продолжаем программу «Привет, приветов» сразу с мессенджеров. Начну 92-72-42-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Есть замечательный сайт bimradio.ru. Там тоже можно быстренько и простенько передать приветик. Ну и приложение Бим Радио мобильное. Есть и на iOS, и на Android. Скачивайте, открывайте. Тоже очень просто и быстро передаете приветик. А тут уже я. Подсуетилась и передала. Угу. Так, Милана пишет нам: добрый вечер, передаю привет своей семье и ведущим Бим Радио. Включите, пожалуйста, песню «Кислотный диджей». «Кислотный диджей» прозвучит в эфире Любимого. Будем сегодня зажигать. Олег пишет: привет, Карин ТТ. Привет слушателям Бима. Поставь «Рок острова, возьми цветы». Так взять цветы или поставить «Рок острова»? Олег, тут два действия. Я не понимаю, чем заниматься прямо сейчас. Ну, вы как-то, я не знаю, разграничьте. Угу. «Рок острова» прозвучат в эфир Любимого. Конечно, это я уж шутки шучу. Вы что думаете, я совсем? Сиди, сынок, я сам открою. Нет, я девочка умная. Я девочка догадливая. Возьму цветы, а потом поставлю «Рок острова». Только так и никак иначе. Пишет Рауф: привет, Кариночка, любимая радиостанция. Всем тем, кто меня узнал. Привет, любимой Казани и любимым ведущим. Привет водителям такси и попутчикам. Рауф, я буду игнорировать, я буду продолжать игнорировать это слово попутчикам. Спасибочки большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Поставьте, пожалуйста, Нелли Фуртадо. Любую песню. Любую песню Нелли Фуртадо поставлю. Прозвучит что-нибудь такое интересное. Что-нибудь такое. Может быть, даже такое забористое, может быть, наоборот, что-то грустное. Ну, в общем, я придумаю, вы за меня там не переживайте, не волнуйтесь. Вы, главное, слушайте программу «Привет, привет», и пишите свои сообщения. 92-7242-102-8, наши мессенджеры, сайт bimradio.ru и приложение «Бим Радио». У нас сейчас Димочка Билан врывается в эфир со своими белыми розами про желтые тюльпаны, сибирские морозы и танцы страны. Ну, в общем, он там вам сам все расскажет. We'll be right back.

слышу!

0: справились, молодцы.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
0: Карин ТТ в эфире любимого. Продолжаем программу «Привет-привет». Ну, вы молодцы. Знаете, как-то вот вначале вяленько, как-то было тихо, а я все слышу. Я напоминаю, что я все слышу, я все чувствую. А потом уже как-то подсобрались, да, уже раскачала вас эта композиция. И это прекрасно, на самом деле. Напомню наши мессенджеры, куда нужно писать сообщение. 92-7242-102-8. Мессенджер Макс Мессенджер. Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Конечно же, ну, конечно. Конечно. Так, смотрю. Смотрю, пишет нам Дмитрий. А можно в 21.40 передать привет? А можно. Вот, Дмитрий, я вот думаю, в 21.40 передать привет или в 21.40 уже песню поставить. Это разные вещи, понимаете? Такая очередь из композиций собирается. Вот я думаю, как же вставлять композицию. Ну как? Ну ладно. Пусть Дмитрий пока думает, я пока бегу к следующим приветикам. Руслан пишет: приветик, пистолетик ТТ. Передай, пожалуйста, привет Гульнас. Гульнас, тебе привет от Руслана. И песню «Странная» Преснякова Владимира прозвучит в эфире любимого. Это я уж вам гарантирую. Пусть звучит. Гульнара пишет: Карина, привет. Ура, до телефона добралась и еду домой, включила вас. Давно не писала тебе. Ну, как всегда, привет, болталки. День у меня насыщенный был. Гульнара, даже вот не начинай. Я сейчас спрошу, чем ты занималась сегодня. И начнется я завтрак. Из 4 блюд у меня обед. Из 6 блюд. А ужин у меня из 7 блюд. И это все, конечно же, для моей семьи. Из 2,5 человека едят 15 блюд в день. Бедная Гульнара! Спасите, Гульнара, если тебе нужна помощь, ты только свистни. Мы тебя вытащим оттуда. Хоть денечек ты перестанешь готовить. На самом деле это все шутки. Это все такая уж милая шуточка. Потому что Гульнара у нас замечательно готовит. Она у нас такая кудесница, молодец, хозяюшка. Как не спросить, чем занимается. Она кушать готовит. Я уж так по-доброму отшучиваюсь. Так, добрый вечер, Бим. Всем уютного, теплого вечера. Большой привет самому красивому зеленоглазому мальчику. А? Это я подмигнула. Поставьте «Пожары» Holiday Boy. Альбина нам написала. Поставлю «Пожары», прозвучат в эфире любимого. Там еще вот человечек 21.40 вот пишет. Ну как, ну Дмитрий, ну что я могу сделать? Все и сразу 21.40 передать. Вот у нас уже песни-то забились. Дмитрий, ну что мне с вами делать, Дмитрий? Ну что мне с вами делать, а? Ведь не понимаю я, что с вами делать. Ладно, я придумаю, что с вами делать, Дмитрий. Пока не буду я его приветик передавать. Пусть для вас это будет интригой. Побежала исполнять ваши музыкальные заявочки. Напомню, мессенджеры 92-7242-102-8. Мессенджер Макс, Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Ну, у нас на очереди Рок Острова и Нелли Фуртадо.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карин ТТ в эфире Любимого продолжается программа «Привет, приветов». Напомним мессенджеры, куда нужно писать. 92-72-42-102-8. Это мессенджер Макс. Также есть мессенджер Телеграм. Еще замечательный сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Есть в любом магазине приложений на iOS и на Android. Скачивайте, открывайте очень быстро и просто передавайте свой привет. Кстати, насчет композиции здесь уже под сомнением. Ну, потому что все, как говорится, все забито до конца часа, но, тем не менее, текстовые ваши сообщения я точно смогу передать. Пишет Дмитрий. Вот Дмитрий созрел все-таки, да, 21.40, как договаривались. Можно 21.40 передать. Привет Наташке из Болталки и песенку поставить. Боярского «Большая медведица». Тебе, звезда моя. Вот так вот. Вот такие вот там шуры-муры. Лясим-трясим. Ну и остальные все вот эти фразочки популярные. Безусловно, любимые приветы нашим любимым диджеям, нашему любимому радио, нашей любимой болталке. Ну и себе любимому тоже. Дмитрий, ой, молодец. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Как говорится, да, и звездочку тоже успели похвалить. И Боярский с «Большой медведицей» выступит сразу после моих речей. Лилия пишет нам. Дорогая Кариночка ТТ, добрый вечер. Хочу передать привет вам, всему Татарстану и Бим-болталке. А поздравить я хочу своего сыночка с прошедшим днем рождения, которому исполнилось 7 лет. Ой, какая замечательная дата. Это же, боже мой, это первая взрослая дорожка. Уже осознанно, это же школа, первый класс. Ой, боже мой, какие годы золотые. И себя тоже, так как мы в один день родились. Ничего себе. Лилия, вы представляете, вы не только с ним родились в один день, вы еще и родили его в этот день. Так что у вас тройной праздник получается. Мощно, мощно, Лиля. Дорогой мой сыночек, я тебя очень сильно люблю. Ты мой зайчик. Можно поставить его любимую песню вам. Али с трассы Е95. Как раз там есть местечко для одной песенки. Ну, перед тем, как мы будем там приветики передавать. Вот это все. Трасса Е95 прозвучит в эфир Любимого либо в конце этого часа, либо в следующем уже часе. Но прозвучит, поставлю в качестве исключения, вот композицию такую. Так, Оксана пишет, еще, пожалуйста, чуть не забыла. Поздравляю с днем рождения сына Руслана с 22-летием. Боже мой, какие даты пошли замечательные. Сколько дней рождения, сколько именинников у нас в мае. Конечно же, здоровья крепкого, новых достижений, друзей хороших, успехов в работе. К сожалению, он сейчас живет не с нами, в другом городе. Всего доброго, наилучшего, светлого, теплого, как сейчас, май месяц. И большой привет болтам. Спасибо большое. Ой, Русланчик, тоже такой возраст классный. Это уже какая взрослая дорожка получается? Третья взрослая дорожка по счету. Замечательный возраст. Все только еще впереди, все только начинается. И пусть так и будет. Гульнара пишет. Ой, на маникюр ходила, на МРТ, съездила по делам, сходила. Времени не хватает, Гульнара. Гульнара, найдите себе время, пожалуйста, на отдых. Просто полежать часок-другой. Ну полежите вы, а то мне уже стыдно, что я отдыхать люблю. Так, боже мой, тут Александр. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А как это вот? Завтра выполни, поставь после выпуска землян с травой у дома. Я же сегодня поставила. Ничего не поняла. Поставила же я трава у дома. Ну что происходит? Так, бим-болталка пока друг с другом там здороваются. Угу. Все, побежала исполнять ваши музыкальные заявочки. Времени вот уже поджимает, горит. 92-72-42-8. Макс, Телеграм, сайт bimradio.ru, приложение Бимрадио. Пишите свои текстовые сообщения, я буду их передавать. Но чуть позже у нас сейчас Боярский тут с большой медведицей. Посмотрите-ка.

0: близости. Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: С ума мы сошли.
2: Вот смотрите, пока Holiday Boy тут вот так делает, да, и пожарит там всех и вся, у вас есть возможность дозвониться в прямой эфир и передать приветики уже вместе со мной, попрощаться и пожелать всем классного настроения. 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Тот самый слушатель, который, боже мой, вот он всегда и тут всегда успевает. Мне кажется, он уже работает на Бим-радио. Просто мне об этом не говорят. Тут и за эфиром уже тра-та-та-та-та-та-та. Мы уже все успели обсудить. Естественно, ипотеки, детей, ставки Центробанка, такси, кто, попутчиков. Всех успели обсудить. Рауф, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Как настроение сегодня?
2: Слушай, ну шикарное настроение. Пока другие ждали, я опять дозвонился.
1: Вот так вот, представляете? Вы что там глазками хлопаете, пальчиком медленно циферки нажимаете? Вы соберитесь мне, пожалуйста. Я завтра опять в эфире буду. Так что соберитесь, да? Рауф, вы кому приветики будете передавать? Вы, ты, уже все, я уже запуталась.
2: Да на ты, господи, на ты и давно уже.
1: Уже без пяти минут полуколлега.
2: Всем радиоведущим. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы нас веселите. Настраивайте на нас позитив. Хочу передать всей Казани, всей России, кто слушает Бим-радио. Болталки, Бим-радио, привет большое.
1: Обязательно. Им-то да, точно.
2: Да.
1: Это, как говорят, у нас есть своя элита. И она
2: элита,
1: вот там.
2: Элита. Есть своя элита, так сказать. Желаю хорошего всем настроения, чтобы у всех был шикарный вечер. В вашем присутствии, как всегда, с вашей музыкой прекрасно.
1: Ой, замечательно, Рауф. Ну, как всегда, как будто готовился. Как будто вот
2: да,
1: есть речи, да, такие вот, а не вот на прихожке вот рядом с ключиками, да? Ключики вешаешь, и вот листочки расклеены. Какую речь я сегодня буду произносить на Бим-радио, да? И там речь на вторник вот такая сегодня, Рауф. Замечательно.
2: Арина, я же кавказец, да, мне это
1: шутки. Подходит. Рауф, слушай, какую песню ставить? Ну, ты мне сразу скажи, какую песню я поставлю,
2: слушай,
1: будет
2: привет,
1: хорошо.
2: Да, элита, мы такси, да, любимая песня,
1: о,
2: да?
1: О, хорошо. Это где я должна делать, да? Привет,
2: да,
1: Казан,
2: да.
1: Огни, ага.
2: Отключи, да.
1: Бим ради, ага. Угу, понял, все.
2: Всем Рауф. Водителям такси, уфу, салам алейкум.
1: Уф,
2: хорошего кэша вам.
1: Передавать переветики твои ушли, Рауф. Твои слова целуют небеса. Пусть так
2: молодец.
1: И будет. Ладно, Рауф. Хорошего настроения, прекрасного вечера. Буду исполнять вашу музыкальную заявку. Буду дочитывать приветики. Ладно, Рауф?
2: Спасибо, дорогая.
1: Все, пока,
2: спасибо, говорим. Хорошего вечера.
1: Пока. Так, с нами был Рауф. Рауф ушел, вот даже пик-пик. Обычно я отключал сначала Рауф, потом пик-пик был, а вот сейчас пик-пик даже услышали. Так, посмотрю сообщение, есть ли у нас еще сообщение. Как будто бы есть ощущение, что я прочитала все. Передайте привет приветеру. Привет приветеру. Передался. Бим, передай привет Гульнаре, Дамиру, Амиру, Азали и Арсену. От Азали вот такой приветик долетел. Я надеюсь, что все имена, которые я перечислила, все услышали этот приветик. Бегу еще вот так глазочками быстренько пробегусь. Если у меня еще тут приветики, как будто бы вот все хорошо. Как будто бы нет никаких проблем. Вот спасибо вижу. Бу-бу-бу, я бу-бу-бу. На этом спасибо, значит, полгода молчала, так красиво. Заткнули. Ну нет. Кстати, по поводу заткнули и по поводу завтра. Завтра я вновь появлюсь у эфира любимого обязательно в 20.00. Поэтому не зевайте там, не профукивайте эфиры. Все песни, которые вы сегодня там... Сегодня! Я же радиоведущая, соберись! Сегодня, которые вы хотели заказать, пожалуйста, сохраните вот этот выбор в голове у себя на завтра, потому что завтра будем все повторять, будем все по-новому, оно и настроение эфира, соответственно, будет другое. А может быть, такое же, как сегодня. Но это все зависит от нас самих, как говорится. ТТшечка, спасибо большое, ты лучшая. Это вы лучшие, мои любимки. А вон Рой писал. Привет, Бим, болталки, вы супер, все-все. Приятно, что есть такие ребята и девушки. Спасибо Биму за болталку. И вам спасибо, всех люблю, целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. С вами была Карина ТТ. С вами попрощаюсь через минутку. Всем пока-пока. Я еще немножечко тут подпою, ну а потом уйду.

0: С вами была Карин ТТ. Всем пока-пока.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Это весна, это любовь. С тобой бим-бим-бим-бим. Бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
2: 0+.

0: красиво.
1: Весна, весна в Казани. Весна, весна.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Звенящим ручьем
3: разливается песня.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
2: 0+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Это весна.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Сянис.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.